0: Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
1: Заодови. Беседер. Кен Давид.
0: Да, Давид.
2: Баал Сулам азминутану.
3: Баал Сулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
0: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать. Потому что этим мы хотим освободить место для Творца, что умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше мироздания, никакой смерти и жизни. А желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
3: Ясно, спасибо.
0: Ладно, да.
3: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
0: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баал Сулам. Не приблизились бы. Как, в особенности, когда ты собираешься реализовывать это, не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну, что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Баал Сулама, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцу, что такое желание и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так. Но чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости, премудрости. Он помогает нам в этом, он говорит нам, как мы

0: достигли наполнения, исправления и так далее, чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. Это действительно есть у него. Я бы сказал, что Бааль ха-Сулам не раскрывается нам как учитель, наставник. Он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка и ведет нас по всему пути до Гмартикуна, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: Если в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
0: Мне кажется, что нет. Еще раз, это, в общем, может, кажется мне, зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так, с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Ну, все спокойно, хорошо. Ты что я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. По требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что он. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь. Потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он, в особенности нам, открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются, в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому, да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Бааль ха-Сулам? В передаче методики.
0: Он объяснил, как достичь того, о чем Бааль ха-Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Бааль ха-Сулам объясняет тебе в высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
2: Вот.
0: Бааль ха-Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый такой, относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Бааль ха-Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не он

0: Дера.
1: Не наставник. Он выражает систему. Там тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
0: Это не
1: вспомогательная книга, инструкция какая-то его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди. То есть рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Баали Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну, и его мнение. Но если приходит рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования, там, о чем Баали Сулам пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через рабаша то, что пишет Баали Сулам, тогда ты можешь понять, о чем Баали Сулам пишет. Да.
2: Почему рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
1: Не любил говорить об этом. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. Поэтому он не говорил, он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще... Я принес пишущую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это так было, непростая вещь. Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, учат это в группе, спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю. Сколько ты можешь прочесть статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, все-таки было отношение к этим статьям относительно. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности ведет нас. Не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
2: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
1: Перед ним не было еще этого, не было. Как это будет будущее общество? Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, желания каждого в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже тоже было много течений, много.
0: Ну, Тереза.
1: Смотри.
0: Это
1: состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который, имидж, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесть, так, у него было это больше внутреннее. Да.
2: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
1: Мир?
2: Да.
1: А как они могут?
2: Баль Сулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
1: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Баль Сулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный, важный, поднимает человека. Ты говоришь об этом. А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя. Очень конкретно. По-деловому. Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает. Поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Что он написал? Труды Рабаша, что это там? Просто
0: Шамати
1: тоже не приписывают ему Баль Сулам, что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Баль Сулама больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой, как рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание рава от рава Зоненфельда, рава Кука, дух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется. Баля-Сулам обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Бар-Сулам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Исраиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Бар-Сулама, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат, как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да.
0: Беседа?
1: Хорошо?
0: Йофи.
1: Прекрасно.
3: Нельсон.
1: Да. Нельсон из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Бар-Сулама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Бар-Сулам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Бар-Сулама, мы изучаем его разумом, а не внутренним чувством. То, что пишет Бар-Сулам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Бар-Сулама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Бар-Сулама без Рабаша. Пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений, всех этих качеств, это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
3: Аарон
1: из Балтимора спрашивает. В этом отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри из человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, Это всюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль
3: —
1: быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через... Много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят за кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо. Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть... Ну, начнем. Сантьяго.
4: Sí. Amado Rav, todo aquello que usted ha expresado...
1: Дорогой Рав, все, что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы... привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмар Тикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Бар-Салам. Рабаш — это работа в сердце, Бар-Салам — это работа в разуме.
0: Богота.
1: Он еще что-то говорит?
5: Buen día, querido Rab.
1: Rab. Добрый день, дорогой Рав.
5: Когда
1: мы учим статьи Рабаша,
5: это
1: прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего. Как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаша практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться? Благодаря статьям Рабаша в группе вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. и из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень – это вы, который реализуете, а следующий уровень – это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
3: Монтеррей.
6: Hola, Rab. Buenos días.
1: Здравствуйте, Рав, добрый день.
6: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de.
1: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша. И это ощущается, или потому, как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, это, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать? Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Не знаю, это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками на испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее, и вообще в объединении между собой, и в переводе людей, которые объединены.
3: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк.
7: Hey, Rav. Rabash adopted Baal HaSalam's method for us, so it's suitable for our souls. Could we learn anything from him how to adapt
1: приспособил методику Баал HaSalama к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию. Не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, что я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики. Методика практическое, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Баал HaSalam? Мы не можем от Баал HaSalam взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Баал HaSalam. Баал HaSalam — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике. Вена. Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом, было понятно, и было понятно нам тоже всем, что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой, относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну так что? Как бы вопрос, мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест. Да. Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административное, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях ковчег должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
3: Вайкар.
1: И главное.
3: Айкар зе
1: Маженика. Главное это то, что называется мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи, мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть, и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
3: Питер.
8: Как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу. Или никак, потому что это материальное событие?
1: У нас был учитель.
3: Водающий.
1: Конечно. Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход. Очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы. Относительно моих органов ощущений, это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, и что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все, как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
3: Алмата.
9: Да, читает текст в разных в книгах, в статьях Бальсуам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?

0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их. Копировал, раздавал. Присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки
1: но
0: вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
1: Турки.
0: Турция.
1: Покажи.
0: Прошу.
2: Merhaba dostlar.
0: Öncelikle здравствуйте, друзья.
2: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
0: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что этот разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль Сулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль Сулама или Рабаша, а главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. Поэтому тут нет Бааль Сулама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди и увидь». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
1: Так
0: это Творец или это группа? Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
1: Так
0: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: «Приди и увидь». Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И Эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу, я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. Поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
3: Буккертов, Рав.
0: Доброе утро, Рав.
3: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
4: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова, мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего недостает. Реализовать в последнем поколении — это то, что он написал. И безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, наше поколение, которое приходит сейчас, и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют Рабаша и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскроем согласно развитию нашим келим, что есть там еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо. Теперь Френч Квар были, Москва.
5: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
4: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены Я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться. Мне стучали в двери, вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бальсулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется? Ора Баир. Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один, его жена скончалась, и детей он воспитывал в старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой. Занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему, именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни. Без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. А ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения. Да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу во время урока, все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается.
1: Москва.
4: Москва.
5: Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? От этого разделения, как вы сейчас сказали, и так
1: далее.
4: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в обвинении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бальсулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
6: Кеташени.
0: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
4: Это трав, посланец Творца,
0: а не обывателем в этом мире,
4: который строит какое-то личное.
0: Ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
4: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца, в правильном кли. Это именно и была его работа.
7: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
8: Я начну с нескольких моментов. Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы и поймем Бальсуляма. Потому что не хватает для того, чтобы понять Бальсуляма, нам не хватает внутренних состояний. Бальсуляма мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. Я сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
7: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать, мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное — это то, что главное для мудрецов — это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого держивать. И я не добиваю, мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. И еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
6: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של...
8: некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения. То, что если не будет вот этой системы, тогда это будет только через эгоизм. А снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца, слияние с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, и держим объединение изо всех сил. Это наши единственные клеи. И у нас нет такого клея, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
7: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения. Тогда он освобождает все больше и больше места для Творца. Был особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
8: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам, собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
7: Мое впечатление, что Бааль Сулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу. После такого урока мы получили так много подарков, такое величие наших учителей. Рав сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем том, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Рав ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа. Она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами, что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. Вы начнете видеть в объединении.

0: высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш Бальсулям, и еще, все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но, в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
1: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Опними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуф из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее. Второй пункт Ари. Пять частей души нижнего Адама. Нефеш, рох, нешама, хая, ехида. А вот в нижнем Адаме имеются пять видов цветов, а именно нефеш, рох, нешама, хая, ехида. И это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения.
1: Славит не Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот. То есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души нижнего Адама, нефеш, рох, нешама, хая, ехида.
1: Нижний человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в нижнем Адаме есть пять видов цветов, а именно нефеш, рох, нешама, хая, ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт Опними относится, есть в Нижнем Адаме пять видов цветов. Пятый пункт Опними. Нет у тебя ни одного объекта ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5 Опними. Относится к словам «в Нижнем Адаме имеются в виду пять видов цветов». Нет ни одного объекта ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны и их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Пункт шестой. Обними относится к... А что такое нижний человек?
1: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший Адам. Нижний Адам, нижний человек — тот, кто исправляет себя по ступеням подъема. А высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
1: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16-й части Тес, там сказано, в этом месте те ракиим, которые мы видим, ракиим, асия, иция, ицера. Этот мир, только поймите, есть здесь общая душа, в которой все ее части связаны вместе в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются. Они соединяются все больше и больше. Каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят к образу Адама. И каждый из них называется Адам Тахтон, нижний Адам. Который еще не пришел к тому, почему каждый называется нижний Адам, а тут все называются Адам. Потому что на самом деле, когда они приходят к объединению и совпадению по свойствам, каждый из них представляет всю систему. Потому что каждый включается в остальных и принимает их в себя как свою неразрывную, как бы это сказать, как свою часть. Поэтому каждый, хотя я здесь, вот тут маленький, тут, но все это я говорю, что это мое. Я присоединяю, я исправляю, я наполняю, я забочусь, я все. И тогда выходит, что я, маленький вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам, в то время как здесь каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, нижний Адам.
0: В нашем мире есть и 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
1: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
0: Мой вопрос.
1: Я спрашиваю.
0: Ну как в духовных 10 сферот?
1: То значит, как в духовном? Ты, я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Так есть у него та же структура в отдаче, как у Творца. Желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей. потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться девяти первым сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда он включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю, восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих пяти животных органах чувств, телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает девять первых сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти девять первых сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем шестом чувстве, выше точки в сердце. Это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих келей, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
0: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
1: Какой отпечаток, какое отображение каких сферот?
0: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
1: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, когда они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, это сила. Это сила духовная или материальная? Это сила. Материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила, Творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
0: Но должно быть какое-то изображение, образ.
1: Какое воображение?
0: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи.
1: Я не понимаю, что такое воображение.
0: Но тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
1: А что ты смеешься? Это пример.
0: Я очень много использую, вы просто используете понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
1: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе и эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется. Принимает новый решимот. Потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется. Это, поэтому называется Боре, Боуре, иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном. Он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося. Поэтому называется Боуре, иди и смотри.
2: עמוד ממתת, אור פנימי, אות וו קטנה.
0: 49 страница, 6 пункт, относится «Нефеш, рох, нашама, хая, ехида». 6 пункт, ор пнеми. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нашама, рох, нефеш. И свет Ехида облачается в кли Кетер, свет Хая облачается в кли Хохма, свет Нешама в кли Бины, свет Руах в кли Зеранпина и свет Нефиш в кли Малхут. Седьмой пункт Орпними относится... Это пять уровней. Как известно, определение ступени в соответствии с чистотой, тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень. Пункт третий Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний. Внешние кли, кли внутренние. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешние и внутренние. То же самое в 10 сферот Йошер в виде Адама. Имеются в нем все эти состояния, детали, элементы также. Пункт 8 Орпними относится к света и келим. Света — это Наранхай, келим — Кахабзон. Пункт 9 Орпними относится к свет делится на внутренний свет и окружающий. Духовное разделение происходит ввиду изменения по свойствам, которые образовались там, то есть возникло новое. Каждый более высший означает, что более тонкий, чистый, а более низкий означает, что он более грубый, имеет больше авиют. Так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передается от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадает свойство кли, света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что у нижнего, потому что часть наиболее толстая, грубая, с большим авиютом, в высшем у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получать, но только очень малую часть. Только то, что насколько кли самое тонкое и чистое в нем способно получать. Прочие же его части не настолько тонкие, вынуждены оставаться без света, относящегося к ним вследствие отличий по свойствам, относительно высшего, дающего им.
1: Кто может мне сказать, что значит, что нижний более грубый, чем высший, с большим авиютом?
0: Как он пишет здесь, изменение по свойствам, по форме.
1: Изменение по форме есть у тебя во всех келим. И высший, который более тонкий, более чистый, чем нижний. Почему нижний, он более с большим авиютом? Изменение по форме. Понятно, что изменение по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиютом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
3: Ну, записали, закай нахон, наверное, их лагерит,
1: да? Ну, да, но как бы это сказать?
3: Ну вот.
1: Ну еще кто?
0: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
1: Что значит авиют всегда внизу?
0: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
1: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
0: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
1: Ну, это правильно, да. Это определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
0: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
1: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
0: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
1: Что значит, что нижний более ав, с большим авиютом? Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
3: Да.
0: Более эгоистический.
1: Да.
0: Авиют — это ощущение различий. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
1: В чем он с большим авиютом? В чем? Одной фразой. Нет, это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу, не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ?
3: Ты?
1: Ну.
3: Батуах. Багам.
1: Уверен. Что агам?
0: Желание больше.
1: Но он
0: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
1: В нижнем?
3: Бара.
1: То есть, что здесь называется ав, с большим, с обладающим вьютом? Грубый, дословно. Желание получать, которое осталось без экрана. Раскрывается желание получать, которое он не может преодолеть. В то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть.
3: То
1: есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экрана. Да, Давид.
0: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться высшему?
1: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а высший — это высший. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
0: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
1: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто от множества экранов. Вот множество экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это глипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг к другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, а Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили. Что есть желание получать, в котором мы чувствуем боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке. А где экран? Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями.
3: Все.
1: И тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания. Мы смотрим на Раби Акиву. Ему причиняют смерть, смертные муки. Он сам говорит, слушай, Израиль. Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии. Признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
2: Пожалуйста.
0: 49-я страница, абзац в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — малая мера света, которую он получает от Высшего, внутрь своего самого Высшего клея. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом, что в нижнем. Вторая — это вся, весь свет, который относится к остальным частям нижнего, который не способен получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера остается в высшем и не спускается в нижний, и называется окружающим светом. И называется так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издали, несмотря на то, и не облачается в него. Но иными словами, это свечение далекое и малое. И вот это далекое свечение способно очищать тот авиют, который существует в нижнем, настолько в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам и формам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего, который и тогда становится его внутренним светом.
1: Понятно, да? То есть есть свет внутренний, окружающий, в соответствии с экраном. Экран делит клин на внутреннее и внешнее, и свет, который приходит к нему, на внутренний свет и окружающий. Все зависит от экрана. А в конце исправления, разумеется, будет только внутренний свет, и весь свет будет внутренним. А пока что это разделение кли на две половины и свет на две половины, она помогает кли, творению, почувствовать, в каком состоянии оно находится. Потому что получает ощущение внутри и получает ощущение снаружи. Две эти формы, они его продвигают. Так, вот это ощущение... Это ощущение дает ощущение границы. И дальше.
0: 50-я страница, 10-й пункт Оркними относится к тому, что кли делится на внешнее и внутреннее. То есть вследствие того, что света разделились на внутренние окружающие света, существует теперь два вида получения в кли. А это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, в тох, а окружающий свет из внешней очищают его от авиюта, так что считается, что принимать через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И вот это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиюта и чистоты тонкости самого кли. То, что только авиют пригодно для получения внутреннего света, ведь главное кли получения утворения — это четвертая стадия, стадия далет. А три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие. Это ступени, раскрывающие стадию далет. Таким образом, в каждом кли различаются на четыре части. И свет принимается в основном в четвертую часть далет, которая называется внутренней частью кли, его тох, и там находится свет, наполнение. А три первые стадии только для раскрытия четвертой стадии кли, сами они являются получающими. Они считаются окружающими четвертую часть извне, снаружи.
1: Почему? Потому что ощущение, которое я получаю, оно от четвертой стадии. Хотя, разумеется, три предыдущие стадии, без них четвертая стадия не выйдет и ничего не почувствует, но в них человек еще не чувствует, человек — это кли, не чувствует, что он получает, что он наслаждается, что он осознает наслаждение и так далее. Все происходит в четвертой стадии, в конечном счете, исключительно. А все остальные стадии, они подсознательно там так проходят в человеке.
0: подобно стенкам. Мы материального кли, состоящего из четырех оболочек, слоев, окружающих одну другую. И все, что попадает в кли, входит во внутреннюю часть, то есть внутреннюю оболочку, слой. А прочие три оболочки слоев его стенок только удерживают внутреннюю, чтобы была у нее сила и способность выдерживать наполнение, находящееся в ней. Поэтому здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, держащая в себе свет наслаждения, это четвертая стадия, стадия далит в кли. А три первые стадии — это причины для раскрытия четвертой стадии во всей ее силе, чтобы она была способна выдерживать наслаждение. Но сами они не являются получающими внутренний свет.
1: Есть вопросы?
0: Опними, который внутри кли. Это возможно без экрана кли?
1: Внутренний свет — это тот самый свет, который кли раскрывает как дающий. Что тот самый свет, в котором оно чувствует, что оно соединено с дающим, с Творцом. Есть общее ощущение. Внутренний свет — это отраженный свет, который врожь парцуф акли отталкивает, поскольку хочет быть в отдаче, и раскрытие Творца, наслаждение, которое исходит от него в этом отраженном свете, они все вместе приходят как внутренний свет. Внутренний свет выражает слияние Творца с творением, одно с другим. И это происходит внутри творения. Вне творения, как мы учим, нет ничего. Что значит? Прямой свет приходит, кли отталкивает его, отторгает, делает расчет. Есть здесь отраженный свет, где оно знает, сколько оно может подготовить внутри себя, и отсюда приходит внутренний свет. И здесь вот из-за этого внутреннего света есть слияние и совпадение по свойствам, и ощущения, и все. От П до Табура. Только здесь это происходит. То есть внутренний свет — это не просто свет, который приходит сюда от прямого света и входит внутрь. Внутренний свет — это преодоление в отраженном свете, то, что происходит расчет, сколько отдавать, почему он хочет отдавать, насколько он может связаться с дающим, что есть у него того, что он равен дающему. И здесь есть слияние. Поэтому, если мы говорим о постижении, мы говорим только о том, что есть у нас внутри кли, потому что здесь келим, света, все после обработки, выяснения, проверки. И только здесь может быть и сознание. Поэтому от П и далее — это четвертая стадия, а выше — это девять первых сферот.
3: Кен.
1: Да.
0: Ормакив нуждается во внутреннем свете или он без него?
1: Окружающий свет приходит, появляется после отраженного света, когда я сделал расчет, насколько я в состоянии быть как свет, принимающий внутри себя, насколько есть у меня намерение. Отраженный свет — это намерение. Сколько я могу получить ради отдачи, насколько я могу находиться в слиянии, насколько я равен. И в этом намерении я понимаю внутрь. А то, что остается как окружающий, это намерение, насколько я не могу быть внутри. Это не то, что свет — часть вошла, часть осталась. Это как я облачаю себя на этот свет прямой, остающийся, и говорю, я не в состоянии тут быть в совпадении по свойствам. То есть он облачен у нас в намерении. Это не просто так свет. Понимаешь, он уже выходит как результат того, что творение хочет облачить его, но не в состоянии, и знает, что оно должно это сделать. Поэтому он приходит и относится к очищению кли, находится в совкле. Он относительно тех желаний, которые находятся ниже табура. Я чувствую, что в этих желаниях я не могу его принять. Мы прослушали очень богатый урок, в нем было очень много определений, очень много понятий. Давайте проведем 5 минут семинар, поговорим о том, что мы слышали, что каждый воспринял, и подготовим вопросы, чтобы вы на них ответили. 5 минут.
0: Я слышал на уроке как раз ближе к концу. Так у меня какой-то переворот произошел, что вообще вся тема окружающего света основывается на намерении. И я всегда это знал, но вдруг как бы это стало так четко, что окружающий свет, он исходит от намерения. И чем больше у человека есть сильнее намерение, то окружающий свет может быть больше или меньше. И тогда возникает вопрос, что такое соударение внутреннего и окружающего. О чем там столкновение? Свет, который хочет зайти, намерение, которое хочет расти. Ну что-то вот такое.
1: Я слышал поднятие относительно высшего и нижнего. Собственно, насколько есть преодоление, насколько клей более обладает большим авиютом, так он это называет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, это насколько есть преодоление, насколько есть клей есть с авиютом, но насколько на него есть преодоление. А если клей не обладает экраном, то оно называется АВ и нижним.
0: Да, тоже определение, я тоже так впечатлился, что был вопрос, как такое может быть, что нижний более грубый, да, если он нижний. Мы же учим как раз, что каждый, кто больше, то его злое начало больше, да, так и говорится. Я услышал, да, что если клей не покрыт экраном, то человек, нет, не человек, парцов, нет там власти над желанием, так он ниже, то есть даже и больше.
1: Да, я слышал, что Адам Тахтон, нижний Адам, это душа по ступеням подъема, а высший Адам — это исправленная душа, соединенная со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем. И еще добавочная вещь относительно того, что такое Ав. Это желание получения, которое осталось без экрана, оно раскрывается. Желание получения, которое не может быть преодолено. Это раскрытие желания получения без, получать без покрытия экрана. А высший, может быть, желание у него и больше, но он способен его преодолеть.
0: Да, и все эти изменения, они в килим. Сверху ничего не меняется, и каждый раз раскрываем. Насколько мы это не ощущаем на себе, потому что мы меняемся. И кажется, что вся действительность меняется, условия меняются, но ничего не меняется. Меняется только кли и состояние в нем, как он воспринимает свет. А сверху это абсолютный покой, все известно заранее, все уже задано заранее. И все изменения во мне. Я меняюсь. И то, что я тогда чувствую, меняется.
1: Да, есть свет бесконечности и сила, которая просто облачается на свойства. Если свойство — это свойство получать, то получение, то оно ощущается как этот мир, наш мир. А если это в чем-то подобно свойствам Творца, то мы уже начинаем говорить о духовном мире. Но все всегда исходит из бесконечности, из совершенства. Это форма света. Это излучение света на нас. Это то, что мы можем почувствовать, то, что человек сам как бы определяет, раскрывает, понимает, толкует. Все в соответствии со свойствами.
0: Добавить то, что касается нижнего человека и высшего. Он сказал, что нижний человек — это мы, то есть человек, который поднимается по ступеням, а высший Адам — это конечная картинка, куда он должен прийти, да? Это вот конечная картинка.
4: Хаим Накулам.
1: Лыхаем всем.
0: Мы видим, сколько тут есть определений, деталей в этом уроке, как все это внутри нас, и что такое отраженный свет, окружающий свет, что такое килим.
5: Маза клихицон, маза клипними, маза орпними.
1: Что такое внешнее кли, внутреннее кли, что такое внутренний свет, внешний кли, внешний свет. Внутреннее кли понятно, получает, но как кли может быть внешним?
5: Ну,
1: если, мы, окружающий свет это тоже, мы его тоже воспринимаем в кли, иначе не было бы у нас ощущения.
0: Был такой вопрос, как так, что в Игулим есть внутренний свет и окружающий? Если это зависит от экрана, то мы же говорим, что в Игулим, все получается в полноценной форме, круглой, и вдруг тут есть такое разделение. У Игулим есть внутреннее и внешнее.
1: Пишет в третьем пункте, что в Игулим нет прямого света, есть, только внутренний. Так там, так и там. Но есть разделение. Это то, что мы учили во всех пунктах перед этим. И именно там это происходит в таком круглом, едином виде. Верно, надо перечитать этот пункт. Ну, в соответствии с тем, как есть Келим де Йошер. Потому что и Гулим получают от Йошер, как мы учили. Если в Йошер есть часть цветов, которые могут получать, часть нет, то как Рав определяет? Келим де Йошер. Экран. Там, где есть экран, там есть часть света, который принимается, и часть, которая не принимается. Есть ограничения. Да, но нужно прочитать. Может быть, кто-то найдет определение, мы сможем прочитать. Девятый пункт, девятая сноска, да? Хаим, почитаешь на иврите?
0: Девятый пункт, «Орпними». Относится к словам, что свет делится на внутренний и окружающий свет. Девятый пункт. Орпними. Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которые там образовалось. И каждый более высший означает, что он более тонкий, чистый, а каждый нижний означает, что он грубее, с большим авиютом, так как этим отличием свойств по авиюту определяется и выходит из него и становится нижним по отношению к нему. И знаем, что света передаются от каждого высшего к его нижнему, и потому обязан нижний получать свет в самую высшую ступень, самую тонкую свою часть. А высший передает ему наслаждение света только из самой нижней своей части, с наибольшим авиютом, что в нем. Таким образом совпадают свойства света, приходящего от высшего, со свойствами клея, что имеется у нижнего, потому что наиболее толстая и грубая часть высшим, у нее есть совпадение с частью наиболее тонкой и чистой, что в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получить, а только очень малую часть. То есть только то, насколько клей, самое тонкое в нем, способно получить. Прочие его части, которые не настолько тонкие и чистые, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия их свойств относительно высшего, дающего им. Ну, это, в принципе, обычное, да, объяснение. То есть свет выходит с высшей ступени через самую нижнюю часть, через Малхут, в кетер нижний.

0: ступени. Но нижняя ступень может получать только в соответствии с экраном своим, не может получить весь свет. Тогда что происходит с остальным светом, который не принимается? Он становится на самом деле окружающим светом. Но это называется кругом, потому что он не будет принят. А как мы на самом деле можем говорить о нем? Потому что клиех ощущают его, иначе не о чем говорить. Ты не можешь прийти к какому-то состоянию, если у тебя нет клея, если у тебя нет состояния, которое ты проверил, видел, что ты не можешь получить ради отдачи, поэтому ты его оттолкнул. И он остается как внешний клей. И в момент, когда оно внешний клей, то в нем уже нет как бы вот каких-то разделений. Он просто круглый. Это не клейоша. Клейоша уже получил какую-то форму, форму твоего клей. А тут единственное твое определение, что ты не можешь его получить.
1: Дело в том, что в кли де йошер есть вот это понятие, что можно, что он может получить и чего нет. И то, что он может получить, это наполняет игуль, круг. А что в игуле говорит, где там проявляется окружающий свет игулим? Что это за кли игулим, который может определить, что есть окружающий свет над ним? Потому что он об этом пишет в заголовке, что в игулим есть окружающий свет и внутренний. Так что это за кли в игулим, в котором есть окружающий свет? Да, он говорит о внешней и внутренней части. Но в Игулиме, в Йошер есть окружающий свет и внутренний свет. В Йошер мы понимаем, да? А в Игулим он не объяснил это. Может быть, в продолжении будет?
0: Это можно связать это с тем, что Рав сказал, что экран делит себя на внешний кли и внутренний кли, и, соответственно, этому внутренний свет и окружающий свет.
1: Верно, но это в Йошер, в Йошер.
0: Да, это в Йошер, но экран все-таки разделяет. Он разделяет все-таки на внешний клей и внешний клей на то, что происходит под табором. То давление, которое мы слышим, как результат того, что он это не получает, кроме этого, да, этот свет продолжает давление, и, может быть, там начинается внешний клей. Мы на протяжении многих лет слышали объяснения от Рава и много вопросов. И хотя он не объясняет точно в этом пункте, но если у товарищей есть то, что они записали со слов Рава на протяжении всех этих лет, мы приглашаем поднять руку, поделиться и вместе будем учиться.
1: Асав нам послал на странице 93. Есть вопрос. 93-я страница. Вопрос Пейхет. 88-я. 88-й вопрос. Сам вопрос. Мы прочитаем вопрос. На странице 84-й. Пейдалет. Что вызвало игулим быть одно ниже другого? Это вопрос. Что заставило игулим быть одно ниже другого? Давайте посмотрим ответ. Ответ. Свет кава, свет линии, который получили игулим, вызвал в них осознание ступеней одной ниже другой. То есть источник — это свет кава. Еще раз, свет кава, свет прямой линии, которую получили игулим, вызвал в них осознание ступеней одна ниже другой, которые создали в них холонот, дословно окна, от впечатления экрана. И так все ступени кава вышли также и в игулим. Но мы еще не учили понятие холонот, но это такой ответ.
0: Это значит, что именно потому, что в каве есть ступени, то и в игулим есть ступени.

0: gelmesi daha fazla bolluk alabilmek için midir? Ve bu grup çalışmasında
1: если olabilir? Чем больше желание получать становится обладает большим авиютом, оно получает больше блага. Как это выражается в десятке? Как можно использовать это в десятке?
2: Как можно использовать это в работе в десятке? Но в первую очередь Рав просил как бы не смешивать вещи. Мы тут изучаем нашу внутреннюю работу, но так как это реализуется на гораздо более высоких ступенях, чем те, на которых мы находимся. И мы используем учебу, чтобы притягивать окружающий свет, чтобы он приблизил нас к данной конкретной ступени. И тогда будем видеть, как эти вещи происходят. Рав сказал сегодня, что вообще Творец не раскрывается, а раскрывается группа на более исправленной ступени. И тогда там раскрывается сила, та сила, которая есть в исправленной группе. То же самое здесь, то же самое. Мы работаем в десятке, раскрывается больше авиют, мы покрываем это все любовью, и чем больше мы покрываем любовью, все больше и больше желания получать, у нас раскрываются еще больше то, те вещи, которые мы тут изучаем. Ну, в частности, сейчас не будем заходить уже, только Рав просил. Давайте еще Турция 1. Да, то, что касается вопроса учебного материала.
1: Спасибо.
3: Тергум.
1: Перевод.
4: На WhatsApp. Беседарат, что не кабель тергум, улай...
2: Ну, получим перевод, тогда сможем... Да, Игорь.
1: Я прочитаю из транскрипта, что значит здесь «ав» — желание получения, которое осталось без экрана, то есть раскрылось желание, которое оно не может преодолеть, в то время как «высшим», желание получать еще больше, но большая возможность его преодолеть. Но почему на уроке он нижний называется более ав, более грубый, с большим авиютом? Ведь у высшего больше авиют. А почему нижний называется ав? Это именно то, что ты прочитал, что в нижнем есть экран по-прежнему маленький. Все измеряется по экрану. Если экран маленький, то он может преодолеть только маленький авиют, верно? И получить немного. А все остальное как будто бы противоположно. Намного больше, чем то, что я могу получить. Ты приходишь на трапезу и смотришь, сколько я могу съесть, чтобы это было ради отдачи. Ну, маленький кусочек, там, компот выпить. А все остальное ты должен оттолкнуть. Но все остальное — это экран, который не дает наслаждению войти. Чем выше ты поднимаешься, твой экран сильнее, больше, и ты можешь съесть больше.
2: Да, но больше. Тогда у него больше авиют. Почему он говорит, что нижний имеет больше авиют?
1: Это ответ, что он может, ну, Гади хочет сказать.
5: Да, Кен.
2: Да, в первую очередь, тут все связано. И то, что Михаил Миллер спросил, это как раз... Ну, это как мы изучаем, что есть ответ, вы просто потом подготовьтесь. Там есть ответ Бааль Сулама на 22-й минуте. Он говорит, окружающий постепенно входит. И Михаил Миллер спрашивал, как может быть окружающий света у Игулим. Так вот мы учим, что в бесконечности все было заполнено. А теперь... Игулим наполняются посредством линии кав. И кав, а линия еще не наполняет всей Гулием. Он наполняет только часть, ту часть, которую не наполняет, остается в качестве окружающих. Но почитайте, там Бальсулям

0: замечательно объясняет, как нижний, который еще не наполнился, у него есть возможность получать все света, все окружающие света и с помощью чего? Хаим, ты нашел? Да, в соответствии с этим, этот абзац. Ну, прочитаем, что же. По просьбе товарищей, мы находимся на 49-й странице, Пнеми, вторая колонка, абзацы в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — это малая мера света, который он получает от высшего внутрь своего самого верхнего, высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом нижнего. Вторая — это вся мера света, которая относится к остальным частям нижнего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в нижнего, и называется окружающим светом. Она называется еще так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что и не облачился в него. Иными словами, это свечение издали и малое. И вот это дальнее свечение способно очистить ту авиют, которая существует в нижнем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего и становятся его внутренним светом. Замечательно, Хаверим. Тут есть много выяснений, есть еще вопросы, но наше время все закончилось. Тогда мы остаемся с этим, и мы поблагодарим за этот урок. Будем благодарны нашим учителям, которые дали нам эту науку, Рабашу. А сегодня это день памяти и все учение, которое он оставил, и учителя, которого он нам оставил. И будем благодарить учителям за то, что благодаря им мы здесь все тут. А теперь отчет Михаэля и Дуди, да?
1: Да, так, друзья, мы хотим пригласить всех нас на особый день группы Израиля и Петах-Тиквы. Мероприятие под названием «Взгляд внутрь». Мы хотим познакомиться глубже с нашим домом, не только с помощью уроков или конгрессов, на которых мы находимся, но и увидеть, что происходит за кулисами, как действует организация, какие проекты мы продвигаем, какие вызовы нам предстоят, как действуют всякие службы и как мы хотим развиваться вместе. Цель — создать большее знакомство, большую прозрачность и, самое главное, больше взаимодействия и поручительства всех. И в конце этого дня посещения мы вместе сядем для мозгового штурма, чтобы подумать, как нам продолжать строить и развивать вместе наше общество, наше распространение, наши общины. И, разумеется, мы все это завершим праздничной трапезой. И все это произойдет в четверг, 1 октября, с 9:30 утра до 7 вечера. И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура.
0: Доди, секундочку, я хотел уточнить. Этот день знакомства предназначен. Иногда израильские группы, это может вообще, может путать. Нет, это принадлежит всем, кто живет в Израиле. Это могут быть старые группы, это может быть новые новое сообщество, молодежь, маг Израиля, есть те, кто виртуально учится, те, кто живут в Петахтипе, даже те, кто живут в Маталоне. Все, кто находится в Израиле и хотят познакомиться с нашей организацией изнутри, со всей той деятельностью, которая здесь есть, мы приглашаем, чтобы мы взяли это в праздники, потому что там у нас будет время. Да, мы говорим об этом заранее, прежде чем происходит такой разогрев, и мы можем рассмотреть и посмотреть наше духовное будущее Нейбаруха. Это очень важное действие, поэтому каждый видит себя как часть Нейбаруха. Желательно, чтобы поучаствовал мы, тут формируем наше будущее.
1: И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура. Давайте вместе посмотрим на слайды. В воскресенье 20 сентября — это вечер Йом-Кипура. Утренний урок пройдет, как обычно, с 2:40. В час 30 будет урок глобального кампуса, в 2:30 — Сеуда Мафсекет, и затем все мероприятия будут происходить только в здании Петахтиквы, без трансляции. В 5:30 будет легкий буфет и молитва Кол Нидрей, и в 6:30 урок. На следующее утро Йом-Кипур, в 5:30 подготовка к уроку, с 5:30 до 8 урок, и затем молитва Шахарит. В 3:45 после обеда до 4 подготовка, с 4 до 6 урок, от 6 до 7:15 молитва Минха и Неила, и в 7:15 вечера разбиение поста, перерыв поста. И затем у нас День памяти Бааль Сулама, это будет понедельник с 7:45 до 20:30. Все это расписание будет выставлено на сайте. И там будут указаны рекомендации, как проводить уроки в то время, когда не будет трансляции отсюда. И завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года, пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе, это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас это высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть ушла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего Высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немирот Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Яков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Сулама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. Есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: а,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам, развить это. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи, для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцовах до первоисточников бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было такое уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. Рабаш больше выясняет, он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
3: Заодови? Кен Давид?
2: Да, Давид.
1: Бааль Сулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
2: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, чтобы умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше на мироздании, никакой смерти и жизни, а желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для Высшего Света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
2: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
2: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это... Меня все-таки это касается, я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баале Сулама. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Баале Сулама, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание, и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так. Но чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется... Мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом, он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы мы на каждом шагу раскрывали хисарон, а потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. Это действительно есть у него. Я бы сказал, что Баалей Сулам не раскрывается нам как учитель, наставник. Он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка и ведет нас по всему пути до Гмар Тикун, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: Есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
2: Мне кажется, что нет. Еще раз. Это, в общем, может, это кажется мне, что зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Ну, все спокойно, хорошо. Ты что я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. Что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что он. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь. Потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он, в особенности нам, открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются, в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому. Да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Баалей Сулам? В передаче методики.
2: Он объяснил, как достичь того, о чем Баалей Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Баалей Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
3: Вот.
2: Баалей Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый, такой относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Баалей Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не... Он не наставник. Он выражает систему.
3: Там
2: тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
3: Это
2: не вспомогательная книга, инструкция какая-то, его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди. То есть Рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Баля Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит Рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Борис Улан пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через Рабаша то, что пишет Борис Улан, тогда ты можешь понять, о чем Борис Улан пишет. Да.
1: Почему Рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
2: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. Поэтому он не говорил, он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это как была непростая вещь. Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, и учат это в группе, и спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю. Сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, все-таки было отношение к этим статьям относительно. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности ведет нас. Не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
1: Но почему, Рабаш не относился к структуре будущего общества?
2: Перед ним не было еще этого, не было. В этом быть будущее общество, нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, высшее желание каждого в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже было много течений, много...
3: Ну, Тереза...
2: Смотри... Состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесть, так, у него было это больше внутреннее. Да.
1: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
2: Мир?
1: Да.
2: А как они могут?
1: Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
2: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, и философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный. Важный, поднимает человека. Ты говоришь об этом. А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя. Очень конкретно. По-деловому.

0: Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает, поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Что он написал? Труды Рабаша, что это там? Просто
1: Шамати
0: тоже не приписывают ему Барсалам, что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Барсалама больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой, как рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание рава от рава Зоненфельда, рава Кука, двух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется.
1: Баля-Сулам
0: обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Барсалам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Исраиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Барсалам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо? Прекрасно. Да.
2: Нельсон
0: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Барсалама не знаю насколько, но сколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Барсалам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Барсалама, мы изучаем его разумом, а не внутренние чувства. То, что пишет Баля-Сулам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Баля-Сулама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Баля-Сулама без Рабаша. Пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений, всех этих качеств, это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
2: Аарон
0: из Балтимора спрашивает. В этом отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри, из человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, это всюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль — быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него... нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо? Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем. Сантьяго.
3: Sí, amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
0: дорогой Рав,
3: все,
0: что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмар Тикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баалей Сулам. Рабаш — это работа в сердце, Баалей Сулам — это работа в разуме.
4: Богота.
0: Богота.
2: Он
0: еще что говорит?

0: Ям Рабаша группе, вы поймете, что можно сократить это, и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. И из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень – это вы, который реализуете, а следующий уровень – это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
1: Монтеррей.
2: Hola, Rab. Buenos días.
0: Здравствуйте, Раф. Добрый день.
2: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de
0: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша. И это ощущается, или потому, как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, это, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать. Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
2: транслировать корректно эту ощущение Рабаш в переводе на
1: испанский?
0: Не знаю. Это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк.
3: Hey, Rav. Rabash adopted Bala Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
0: Rabash.
3: Could we learn anything from him how to adapt the
0: приспособил методику Бала Салама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию. Не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, то я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики. Методика практическое, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали Сулам? Мы не можем от Бали Сулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бали Сулама. Бали Сулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике.
1: Вена.
0: Вена.

0: Вопрос.
1: Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем. Ну, что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них и не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну так что? Вопрос. Мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест. Да. Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административно, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, и человек сам и так далее. Это называется у меня административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях ковчег должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
2: Айкар.
1: И главное.
2: Айкар за
1: Маженика. Главное это то, что называется
2: Хуцмице.
1: У мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи. Мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
2: Питер.
1: Питер.
3: А как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу. Или никак, потому что это материальное событие?
1: У нас был учитель.
2: Вода еще...
1: Конечно... Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... Поэтому... это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы относительно моих органов ощущений. Это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
2: Алмата.
1: Алмата.
4: Да, читая текст в разных в книгах, в статьях Бальсувам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это, вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
1: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их.
2: Мешахпел.
1: Копировал, раздавал. Я присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки
2: но
1: вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
2: Турки.
1: Турки.
2: Туркия.
1: Турция.
2: Акаша.
1: Прошу.
2: Лейс.
5: Мераба, достар.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
5: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız aslında bizim için değil tüm dünya insanları için. Benim sorum şu, biraz önce Bağlasulan akıldan Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
1: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что этот разум, это сердце, оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль-Сулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Это так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль-Сулама или Рабаша, а главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. И поэтому тут нет Балясуламы, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди увидь». Где я? «Приди». Я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
2: Так
1: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
2: Так
1: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: «Приди и увидь». Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям, к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
6: Буккертов, Рав.
1: Доброе утро, Рав.
6: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
1: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
7: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова. Мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего не достает. Реализовать в последнем поколении — это то, что он написал. И безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, наше поколение, которое приходит сейчас и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют рабаши и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскрываем согласно развитию нашим келим, что есть там еще и еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо? Теперь French Choir были, Москва.
8: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
7: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться, мне стучали в двери, вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бааль Сулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
2: Орабаир.
7: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один, его жена скончалась, и детей он воспитывал в старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой, занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни, без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, и еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения, да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу. Во время урока все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается.
8: Москва. Рав, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так далее.
7: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бааль Сулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
9: Кетешени.
3: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
7: Это трав, посланец Творца,
3: а не обывателем в этом мире,
7: который строит какое-то личное.
3: Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
7: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
10: Барур.
11: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
12: Я начну с нескольких моментов.
9: Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы и поймем Бальсулама. Потому что не хватает для того, чтобы понять Бальсулама, нам не хватает внутренних состояний. Бальсулама мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. Я сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
11: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать. Мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное это то, что главное для мудрецов, это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого держивать. Мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы, я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. И еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель, или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
9: Некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения. То, что если не будет вот этой системы, тогда это будет только через эгоизм, а снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, и держим объединение изо всех сил. Это наши единственные клеи. И у нас нет такого клея, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
11: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения. Тогда он освобождает все больше и больше места для Творца.
12: Был
11: особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
9: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
11: Мое впечатление, что Бааль Сулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу после такого урока. Мы получили так много подарков,

0: такое величие наших учителей.
1: Рав
0: сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем то, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Рав ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа, она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами, что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. И вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш Бальсулям, и еще все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
2: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Орпними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуф из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее.
3: אות בית דברי ארי.
0: второй пункт ארי. пять частей души нижнего адама. נפש רוח נשמה חיה יחידה. вот в нижнем адаме имеются пять видов цветов, а именно נפש רוח נשמה חיה יחידה. и это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения.
1: Славит не Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот. То есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души нижнего Адама, нефеш, рох, нешама, хая, ехида.
1: Нижний
2: человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в нижнем Адаме есть пять видов светов, а именно нефеш, рох, нешама, хая, ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт «Орпними» относится, есть в Нижнем Адаме пять видов светов. Пятый пункт «Орпними». Нет у тебя ни одного объекта ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5, «Орпними», относится к словам в Нижнем Адаме, имеются в виду пять видов светов. Нет ни одного объекта ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны и их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Пункт шестой, «Орпними», относится к... А что такое нижний человек?
2: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший Адам. Нижний Адам, нижний человек — тот, кто исправляет себя по ступеням подъема, а высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
2: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16-й части Тес, там сказано, в этом месте те Ракиим, которые мы видим, Ракиим, Асия, Ицея, Ицера, этот мир, только поймите, есть здесь общая душа, в которой все ее части связаны вместе в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются, все больше и больше. Каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят к образу Адама. И каждый из них называется Адам Тахтон, нижний Адам. который еще не пришел к тому, почему каждый называется Нижний Адам, а тут все называются Адам. Потому что на самом деле, когда они приходят к объединению и совпадению по свойствам, каждый из них представляет всю систему. Потому что каждый включается в остальных и принимает их в себя как свою неразрывную, как бы это сказать, как свою часть. Поэтому каждый, хотя я здесь вот тут маленький, тут, но все это я говорю, что это мое. Я присоединяю, я исправляю, я наполняю, я забочусь, я все. И тогда выходит, что я маленький вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам, в то время как здесь каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, Нижний Адам.
0: В нашем мире есть 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
2: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
0: Мой вопрос.
2: Я спрашиваю.
0: Ну как в духовных 10 сферот?
2: То значит, как в духовном? Я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Так есть у него та же структура в отдаче, как у Творца. Желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей, потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться 9 сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю. Восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих 5 животных органах чувств телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает 9 сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти 9 сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем 6 чувстве, выше точки в сердце, это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих келей, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
0: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
2: Какой отпечаток, какое отображение, каких сферот?
0: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
2: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, это сила. Это сила духовная или материальная? Это сила. Материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила, творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
0: Но должно быть какое-то изображение, образ.
2: Какое воображение?
0: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи?
2: Я не понимаю, что такое воображение.
0: Но тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
2: А что ты смеешься? Это пример.
0: Я очень много использую, вы просто используете понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
2: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе и эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется, в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется, принимает новый решемот. Потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется. Это, поэтому называется Боре, Боуре. Иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном. Он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося. Поэтому называется Боуре. Иди и смотри.
3: Амуд мемтет, о пними, от вав ктана.
0: 49-я страница, 6-й пункт, относится нефеш руах нешама хая ехида. 6-й пункт, о пними. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нешама, руах, нефеш. И свет Ехида облачается в кли Кетер, свет Хая облачается в кли Хохма, свет Нешама в кли Бины, свет Руах в кли Зеранпина и свет Нефиш в кли Малхут.
3: От Зайн Ктана митяхесет ледиврей ха-Ктув.
0: Седьмой пункт Орпними относится... Это 5 уровней. Как известно, определение ступени в соответствии с чистотой, тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень.
3: От гимель диврей ари.
0: Пункт 3 Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний, внешние клики, внутренние. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешние и внутренние. То же самое в 10 сферот Йошер.

0: Кстати, означает, что он более грубый, имеет больше авиют, так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передаются от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадает свойство кли, света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что у нижнего, потому что часть наиболее толстая, грубая, с большим авиютом, в высшем у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получать, но только очень малую часть. Только то, что насколько кли самое тонкое, и чистое в нем способно получать. Прочие же его части не настолько тонкие, вынуждены оставаться без света, относящегося к ним вследствие отличия по свойствам относительно высшего, дающего им.
1: Кто может мне сказать, что значит, что нижний более грубый, чем высший, большим авиютом?
0: Как он пишет здесь, изменения по свойствам, по форме.
1: Изменения по форме есть у тебя во всех келим. И высший, который более тонкий, более чистый, чем нижний. Почему нижний, он более с большим авиютом? Изменения по форме. Понятно, что изменения по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиютом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
2: Ну, записали, закай нахон, наверное, их лагидет, да?
1: Ну, да, но как бы это сказать?
2: Ну вот.
1: Ну еще кто?
0: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
1: Что значит авиют всегда внизу?
0: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
1: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
0: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
1: Ну, это правильно, да. Это определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
0: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
1: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
0: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
1: Что значит, что нижний более ав, с большим авиютом? Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
2: Да.
0: Более эгоистический.
1: Да.
0: Авиют — это ощущение различия. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
1: В чем он с большим авиютом? В чем? Одной фразой.

0: לא. זה לא סיבה.
1: Нет.
0: Тоצאה,
1: это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу. Не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ?
0: Это? Да.
1: Ты?
0: Ну. Батох. Багам.
1: Уверен. Что Агам?
2: Рацион ютер гадоль.
0: Топа, Агам.
3: Желание больше.
1: Ну, он
3: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
1: В нижнем?
0: Бара.
1: То есть, что здесь называется ав, с большим, с обладающим вьютом? Грубый, дословно. Желание, получать которое осталось без экрана. Раскрывается желание получать, на которое, которое он не может преодолеть. В то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть.
0: То
1: есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экраном. Да, Давид.
3: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться высшему?
1: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а высший — это высший. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
3: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
1: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто. От множества экранов. От множества экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это глипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг к другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили. Что есть желание получать, в котором мы чувствуем боль, боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке. А где экран? Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями.
0: Все.
1: И тогда я дам, и тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания. Мы смотрим на Раби Акиву. Ему причиняют смерть. Смертные муки. Он сам говорит, а он сам говорит: слушай, Израиль. Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии. признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
4: Амуд Мемтет, пожалуйста.
3: 49-я страница, абзац в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — малая мера света, которую он получает от высшего, внутрь своего самого высшего клея. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом, что в нижнем. Вторая — это весь свет, который относится к остальным частям нижнего, который не способен получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера остается в высшем и не спускается в нижний, и называется окружающим светом. И называется так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издали, несмотря на то, и не облачается в него. Но иными словами, это свечение далекое и малое. И вот это далекое свечение способно очищать тот авиют, который существует в нижнем, настолько в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам и формам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего, который и тогда становится его внутренним светом.
1: Понятно, да? То есть есть свет внутренний, окружающий, в соответствии с экраном. Экран делит клин на внутреннее и внешнее, и свет, который приходит к нему, на внутренний свет и окружающий. Все зависит от экрана. А в конце исправления, разумеется, будет только внутренний свет, и весь свет будет внутренним. А пока что это разделение. Кли на две половины и свет на две половины, она помогает кли, творению, почувствовать, в каком состоянии оно находится. Потому что получает ощущение внутри и получает ощущение снаружи. Две эти формы, они его продвигают. Так, вот это ощущение... Это ощущение дает ощущение границы. И дальше.
3: 50-я страница, 10-й пункт Оркними относится к тому, что кли делится на внешнее и внутреннее. То есть вследствие того, что света разделились на внутренние окружающие света, существует теперь два вида получения в кли. А это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, в тох. А окружающий свет из внешней очищают его от авиюта, так что считается, что принимать через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И вот это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиюта и чистоты тонкости самого кли. То, что только авиют пригодно для получения внутреннего света, ведь главное кли — получение утворения, это четвертая стадия, стадия далит. А три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие. Это ступени, раскрывающие стадию далит. Таким образом, в каждом кли различаются на четыре части. И свет принимается в основном в четвертую часть далит, которая называется внутренней частью кли, его тох. И там находится свет, наполнение. А три первые стадии только для раскрытия четвертой стадии кли сами не являются получающими. Они считаются окружающими четвертую часть извне, снаружи.
1: Почему? Потому что ощущение, которое я получаю, оно от четвертой стадии. Хотя, разумеется, три предыдущие стадии, без них четвертая стадия не выйдет и ничего не почувствует. Но в них человек еще не чувствует, человек — это кли, не чувствует, что он получает, что он наслаждается, что он осознает наслаждение и так далее. Все происходит в четвертой стадии, в конечном счете, исключительно. А все остальные стадии, они подсознательно там так проходят в человеке.
3: Подобно стенкам материального кли, состоящего из четырех оболочек, слоев, окружающих одну другую. И все, что попадает в кли, входит во внутреннюю часть, то есть внутреннюю оболочку, слой. А прочие три оболочки слоев его стенок только поддерживают, удерживают внутреннюю, чтобы была у нее сила и способность выдерживать наполнение, находящееся в ней. Поэтому здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, держащая в себе свет наслаждения, это четвертая стадия, стадия далит в кли. А три первые стадии — это причины для раскрытия четвертой стадии во всем, во всей ее силе, чтобы она была способна выдерживать наслаждение. Но сами они не являются получающими внутренний свет.
1: Есть вопросы?
3: Опними, который внутри кли. Это возможно без экрана кли?
1: Внутренний свет — это тот самый свет, который кли раскрывает как дающий. Что тот самый свет, в котором оно чувствует, что оно соединено с дающим, с Творцом. Есть общее ощущение. Внутренний свет — это отраженный свет, который врожь парцуф окли отталкивает, поскольку хочет быть в отдаче, и раскрытие Творца, наслаждение, которое исходит от него в этом отраженном свете, они все вместе приходят как внутренний свет. Внутренний свет выражает слияние Творца с творением, одно с другим. И это происходит внутри творения. Вне творения, как мы учим, нет ничего. Что значит? Прямой свет приходит, кли отталкивает его, отторгает, делает расчет. Есть здесь отраженный свет, где оно знает, сколько оно может подготовить внутри себя, и отсюда приходит внутренний свет. И здесь вот из-за этого внутреннего света есть слияние и совпадение по свойствам, и ощущения, и все. От П до Табура. Только здесь это происходит. То есть внутренний свет — это не просто свет, который приходит сюда от прямого света и входит внутрь. Внутренний свет — это преодоление в отраженном свете, то, что происходит расчет, сколько отдавать, почему он хочет отдавать, насколько он может связаться с дающим, что есть у него того, что он равен дающему. И здесь есть слияние. Поэтому, если мы говорим о постижении, мы говорим только о том, что есть у нас внутри кли, потому что здесь килим, света, все после обработки в выяснения, проверки, и только здесь может быть и сознание. Поэтому от П и далее — это четвертая стадия, а выше — это девять первых сферот. Да.
3: Ормакив нуждается во внутреннем свете или он без него?
1: Окружающий свет приходит, появляется после отраженного света, когда я сделал расчет, насколько я в состоянии быть как свет принимающий внутри себя, насколько есть у меня намерение. Отраженный свет — это намерение. Сколько я могу получить ради отдачи, насколько я могу находиться в слиянии, насколько я равен. И в этом намерении я понимаю внутрь. А то, что остается как окружающий, это намерение, насколько я не могу быть внутри. Это не то, что свет часть вошла, часть осталась. Это как я облачаю себя на этот свет прямой, остающийся, и говорю, я не в состоянии тут быть в совпадении по свойствам. То есть он облачен у нас в намерение. Это не просто так свет. Понимаешь, он уже выходит как результат того, что творение хочет облачить его, но не в состоянии, и знает, что оно должно это сделать. Поэтому он приходит и относится к очищению Кли, находится в Сов Кли, он относительно тех желаний, которые находятся ниже табора. Я чувствую, что в этих желаниях я не могу его принять.
5: Мы прослушали
1: очень богатый урок, в нем было очень много определений, очень много понятий. Давайте проведем 5 минут семинар, поговорим о том, что мы слышали, что каждый воспринял, и подготовим вопросы, что вы на них ответили. 5 минут.
3: Я слышал на уроке как раз ближе к концу. Так у меня какой-то переворот произошел, что вообще вся тема окружающего света основывается на намерении. И я всегда это знал, но вдруг как бы это стало так четко, что окружающий свет, он исходит от намерения. И чем больше у человека есть сильнее намерение, то окружающий свет может быть больше или меньше. И тогда возникает вопрос, что такое соударение внутреннего окружающего. О чем там столкновение? Свет, который хочет зайти, намерение, которое хочет расти, ну что-то вот такое.
1: Я слышал поднятие относительно высшего и нижнего. Собственно, насколько есть преодоление, насколько клей более обладает большим авиютом, так он это называет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, это насколько есть преодоление, насколько есть кли есть с авиютом, но насколько на него есть преодоление. А если кли не обладает экраном, то оно называется АВ и нижним.
3: Да, тоже определение, я тоже так впечатлился, что был вопрос, как такое может быть, что нижний более грубый, да, если он нижний. Мы же учим как раз, что каждый, кто больше, то его злое начало больше, да, так и говорится. Я услышал, да, что если кли не покрыто экраном, то человек, нет, не человек, парцов, нет там власти над желанием, так он ниже, то есть даже и больше
5: вьет.
1: Да, я слышал, что Адам Тахтон, нижний Адам, это душа по ступеням подъема, а высший Адам — это исправленная душа, соединенная со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем. И еще добавочная вещь относительно того, что такое АВ. Это желание получения, которое осталось без экрана, оно раскрывается. Желание получения, которое не может быть преодолено. Это раскрытие желания получения без, получать без покрытия экрана. А высший, может быть, желание у него и больше, но он способен его преодолеть.
3: Да, все эти изменения, они в килим. Сверху ничего не меняется, и каждый раз раскрываем. Насколько мы это не ощущаем на себе, потому что мы меняемся. И кажется, что вся действительность меняется, условия меняются, но ничего не меняется. Меняется только кли и состояние в нем, как он воспринимает свет. А сверху это абсолютный покой, все известно заранее, все уже задано заранее. И все изменения во мне. Я меняюсь. И то, что я тогда чувствую, меняется.
1: Да, есть свет бесконечности и сила, которая просто облачается на свойства. Если свойство — это свойство получать, то получение, то оно ощущается как этот мир, наш мир. А если это в чем-то подобно свойствам Творца, то мы уже начинаем говорить о духовном мире. Но все всегда исходит из бесконечности, из совершенства. Это форма света.
5: Зота акрана. Это
1: излучение света на нас, это то, что мы можем почувствовать, то, что человек сам как бы определяет, раскрывает, понимает, толкует. Все в соответствии со свойствами.
3: Добавить то, что касается нижнего человека и высшего. Он сказал, что нижний человек — это мы. То есть человек, который поднимается по ступеням, а высший — Адам — это конечная картинка, куда он должен прийти, да? Это вот конечная картинка.
4: Хаим на кулам.
1: Отдыхаем всем.
3: Мы видим, сколько тут есть определений, деталей в этом уроке. Как все это внутри нас, и что такое отраженный свет, окружающий свет, что такое килим.
6: Маза клихицон, маза клипними, маза орпними.
1: Что такое внешнее кли, внутреннее кли, что такое внутренний свет, внешний кли, внешний свет. Внутренний кли понятно, получает, но как кли может быть внешним? Окружающий свет это тоже, мы его тоже воспринимаем в кли, иначе не было бы у нас ощущения.
3: Был такой вопрос. Как так, что в Гулим есть внутренний свет и окружающий? Если это зависит от экрана, то мы же говорим, что в Гулим все получается в полноценной форме, круглой, и вдруг тут есть такое разделение.
5: У
3: Игулим есть внутреннее и внешнее.
1: Пишет в третьем пункте, что в Игулим нет прямого света, есть только внутренний. Так там, так и там, но есть разделение. Это то, что мы учили во всех пунктах перед этим. И именно там это происходит в таком круглом, едином виде. Верно, надо перечитать этот пункт. Ну, в соответствии с тем, как есть Келим де Йошер. Потому что Игулим получает тот Йошер, как мы учили. Если в Йошер есть часть цветов, которые могут получать, часть нет, то как Рав определяет? Келим де Йошер, экран. Там, где есть экран, там есть часть света, который принимается, и часть, которая не принимается. Есть ограничения. Да, но нужно прочитать. Может быть, кто-то найдет определение, мы сможем прочитать. Девятый пункт, девятая сноска, да? Хаим, почитаешь на иврите?
3: Девятый пункт, Торпними. Относится к словам, что свет делится на внутренний и окружающий свет. Девятый пункт. Орпними. Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которые там образовалось. И каждый более высший означает, что он более тонкий, чистый. А каждый нижний означает, что он грубее, с большим авиютом, так как этим отличием свойств по авиюту определяется и выходит из него и становится нижним по отношению к нему. И знаем, что света передаются от каждого высшего к его нижнему, и потому обязан нижний получать свет в самую высшую ступень, самую тонкую свою часть. А высший передает ему наслаждение света только из самой нижней своей части, с наибольшим авиютом, что в нем. Таким образом, Таким образом совпадают свойства света, приходящего от Высшего, со свойствами клеи, что имеется у Нижнего, потому что наиболее толстая и грубая часть Высшим, у нее есть совпадение с частью наиболее тонкой и чистой, что в Нижнем. И получается, что Нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получить, а только очень малую часть. То есть только то, насколько клей, самое тонкое в нем, способно получить. Прочие его части, которые не настолько тонкие и чистые, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия их свойств относительно Высшего, дающего им. Ну, это, в принципе, обычное, да, объяснение. То есть свет выходит с высшей ступени через самую нижнюю часть, через Малхут, в кетер нижней ступени. Но нижняя ступень может получать только в соответствии с экраном своим. Не может получить весь свет. Тогда что происходит с остальным светом, который не принимается, он становится на самом деле окружающим светом. Но это называется кругом, потому что он не будет принят. А как мы на самом деле можем говорить о нем? Потому что клей ощущает его, иначе не о чем говорить. Ты не можешь прийти к какому-то состоянию, если у тебя нет клея. Если у тебя нет состояния, которое ты проверил, видел, что ты не можешь получить ради отдачи, поэтому ты его оттолкнул. И он остается как внешний клей. И в момент, когда оно внешний клей, то в нем уже нет как бы вот каких-то разделений. Он просто круглый. Это не клей-йоша. Клей-йоша уже получил какую-то форму, форму твоего клей. А тут единственное твое определение, что ты не можешь его получить.
1: Дело в том, что в клей-йошер есть вот это понятие, что можно, что он может получить и чего нет. И то, что он может получить, это наполняет игуль, круг. А что в игуле говорит, где там проявляется окружающий свет игулим? Что это за клей игулим, который может определить, что есть окружающий свет над ним? Потому что он об этом пишет в заголовке, что в игулим есть окружающий свет и внутренний. Так что это за клей игулим, в котором есть окружающий свет? Да, он говорит о внешней и внутренней части. Но в Игулим и в Йошер есть окружающий свет и внутренний свет. В Йошер мы понимаем, да? А в Игулим он не объяснил это. Может быть, в продолжении будет?
3: Это можно связать это с тем, что Рав сказал, что экран делит себя на внешний клей и внутренний клей, и, соответственно, этому внутренний свет и окружающий свет.
1: Верно, но это в Йошер. В Йошер.
3: Да, это в Йошер, но экран все-таки разделяет. Он разделяет все-таки на внешний клей и внешний клей на то, что происходит под табором. То давление, которое мы слышим, как результат того, что он это не получает, кроме этого, да, этот свет продолжает давление, и, может быть, там начинается внешний клей. Мы на протяжении многих лет слышали объяснения от Рава и много вопросов. И хотя он не объясняет точно в этом пункте, но если у товарищей есть то, что они записали со слов Рава на протяжении всех этих лет, мы приглашаем поднять руку, поделиться и вместе будем учиться.
1: Асав нам послал на странице 93. Есть вопрос. 93-я страница. Вопрос Пейхет. 88-й вопрос. Сам вопрос. Мы прочитаем вопрос на странице 84-й Пайдалет. Что вызвало Игулим быть одно ниже другого? Это вопрос. Что заставило Игулим быть одно ниже другого? Давайте посмотрим ответ. Ответ. Свет Кава, свет линии, которые получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одной ниже другой. То есть источник — это свет Кава. Еще раз, свет Кава, свет прямой линии, которую получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одна ниже другой, которые создали в них халонот, дословно окна, от впечатления экрана. Итак, все ступени Кава вышли также и в Игулим. Но мы еще не учили понятие халонот, но это такой ответ.
3: Это значит, что именно потому, что в Каве есть ступени, то и в Игулим есть ступени. Это как Рав объяснил, и Бацулем об этом пишет, что когда вода выходит из трубы, она сразу не разбрызгивается в разные стороны, а выходит в том же виде, как она была в трубе. То есть труба придала форму, и вода вытекает именно в виде той же формы, как была в трубе. То же самое здесь, это на территории Игулим. Но все равно они как бы сохраняют. Это вот как он объясняет Кинерет, а река Иордан проходит через Кинерет и не смешивается с водами Кинерета. Мы видим это и здесь тоже.
1: Еще вопросы?
3: В Турции 7 есть вопрос.
5: Селамнар. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi daha fazla bolluk alabilmek için midir? Ve bu grup çalışmasında nasıl
1: olacaklar? Если чем больше желание получать становится, обладает большим авиютом, оно получает больше блага. Как это выражается в десятке? Как можно использовать это в десятке?
3: Как можно использовать это в работе в десятке? Но в первую очередь Рав просил как бы не смешивать вещи. Мы тут изучаем нашу внутреннюю работу, но так как это реализуется на гораздо более высоких ступенях, чем те, на которых мы находимся. И мы используем учебу, чтобы притягивать окружающий свет, чтобы он приблизил нас к данной конкретной ступени. И тогда будем видеть, как эти вещи происходят. Рав сказал сегодня, что вообще Творец не раскрывается, а раскрывается группа на более исправленной ступени. И тогда там раскрывается сила, та сила, которая есть в исправленной группе. То же самое здесь, то же самое. Мы работаем в десятке, раскрывается больше авиют, мы покрываем это все любовью, и чем больше мы покрываем любовью, все больше и больше желания получать, у нас раскрываются еще больше то, те вещи, которые мы тут изучаем. Ну, в частности, сейчас не будем заходить уже, только Рав просил. Давайте еще Турции, Турция 1. Да, то, что касается вопроса учебного материала.
1: Спасибо.
6: Тергум.
1: Перевод.
7: На WhatsApp. Беседарат, что не кабель тергум, улай...
3: Ну, получим перевод, тогда сможем... Да, Игорь.
1: Я прочитаю из транскрипта, что значит здесь «ав» — желание получения, которое осталось без экрана, то есть раскрылось желание, которое оно не может преодолеть, в то время как «высшим» — желание получать еще больше, но большая возможность его преодолеть. Но почему на уроке он нижний называется более «ав», более грубый, с большим авиютом? Ведь у высшего больше авиют. А почему нижний называется «ав»? Это именно то, что ты прочитал, что в нижнем есть экран по-прежнему маленький. Все измеряется по экрану. Если экран маленький, то он может преодолеть только маленький авиют, верно? И получить немного. А все остальное как будто бы противоположно. Намного больше, чем то, что я могу получить. Ты приходишь на трапезу и смотришь, сколько я могу съесть, чтобы это было ради отдачи. Ну, маленький кусочек, там, компот выпить. А все остальное ты должен оттолкнуть. Но все остальное — это экран, который не дает наслаждению войти. Чем выше ты поднимаешься, твой экран сильнее, больше, и ты можешь съесть больше.
3: Да, но больше. Тогда у него больше авиют. Почему он говорит, что нижний имеет больше авиют?
1: Это ответ, что он может, ну, Гади хочет сказать.
8: Да, Кен.
3: Да, в первую очередь, тут все связано. И то, что Михаил Миллер спросил, это как раз... Ну, это как мы изучаем, что есть ответ, вы просто потом подготовьтесь. Там есть ответ Бальсуляма на 22-й минуте. Он говорит, окружающие постепенно входят. И Михаил Миллер спрашивал, как может быть окружающие света у игулим. Так вот, мы учим, что в бесконечности все было заполнено. А теперь... Игулим наполняются посредством линии кав. И кав, а линия еще не наполняет все игулим. Он наполняет только часть, ту часть, которую не наполняет, остается в качестве окружающих. Но почитайте там, там Бальсулам замечательно объясняет, как нижний, который еще не наполнился, у него есть возможность получать все света. Все окружающие света и с помощью чего? Хаим, ты нашел? Да, в соответствии с этим, этот абзац. Ну, прочитаем, что же. По просьбе товарищей, мы находимся на 49-й странице, Опними, вторая колонка, абзацы в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — это малая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого верхнего, высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом нижнего. Вторая — это вся мера света, которая относится к остальным частям нижнего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в нижнего, и называется окружающим светом. Она называется еще так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что и не облачился в него. Иными словами, это свечение издали и малое. И вот это дальнее свечение способно очистить ту авиют, которая существует в нижнем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства нижнего свойством высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего и становятся его внутренним светом. Замечательно, Хаверим. Тут есть много выяснений, есть еще вопросы. Но наше время все закончилось. Тогда мы остаемся с этим и... Мы поблагодарим за этот урок. Будем благодарны нашим учителям, которые дали нам эту науку, Рабашу, а сегодня это день памяти и все учение, которое он оставил, и учителя, которого он нам оставил. И будем благодарить учителям за то, что благодаря им мы здесь все тут. А теперь отчет Михаэля и Дуди, да?
1: Да, так, друзья, мы хотим пригласить всех нас на особый день группы Израиля и Петах-Тиквы. Мероприятие под названием «Взгляд внутрь». Мы хотим познакомиться глубже с нашим домом, не только с помощью уроков или конгрессов, на которых мы находимся, но и увидеть, что происходит за кулисами, как действует организация, какие проекты мы продвигаем, какие вызовы нам предстоят, как действуют всякие службы и как мы хотим развиваться вместе. Цель — создать большее знакомство, большую прозрачность и, самое главное, больше взаимодействия и поручительства всех. И в конце этого дня посещения мы вместе сядем для мозгового штурма, длительного, чтобы подумать, как нам продолжать строить и развивать вместе наше общество, наше распространение, наши общины. И, разумеется, мы все это завершим праздничной трапезой. И все это произойдет в четверг, 1 октября, с 9.30 утра до 7 вечера. И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура.
3: Доди, секундочку, я хотел уточнить. Этот день знакомства предназначен. Иногда израильские группы, это может вообще, может путать. Нет, это принадлежит всем, всем, кто живет в Израиле. Это могут быть старые группы, это может быть новые сообщества, молодежь, маг Израиля. Если кто виртуально учится, те, кто живут в Петах-Тикве, даже те, кто живут в Маталоне. Все, кто находится в Израиле и хотят познакомиться с нашей организацией изнутри, со всей той деятельностью, которая здесь есть, мы приглашаем, чтобы мы взяли это в праздники, потому что там у нас будет время. Да, мы говорим об этом заранее, прежде чем да, происходит такой разогрев, и мы можем рассмотреть и посмотреть наше духовное будущее в Нейбару. Это очень важное действие, поэтому каждый видит себя как часть Нейбаруха. Желательно, чтобы поучаствовал мы, тут формируем наше будущее.
1: И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура. Давайте

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения или связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас это высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть шла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немироту Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Яаков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Салама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. Есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: а,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам, развить это. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи. Для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцовах до первоисточника в бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех

0: момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
1: Заодови. Кен Давид.
0: Да, Давид.
2: Баал Сулам азминут ану.
3: Баал Сулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
0: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, чтобы умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше в мироздании никакой смерти и жизни, а желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя, свое «я». Хорошо?
3: Ясно, спасибо.
0: Ладно, да.
3: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
0: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баал Суламу. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Баал Сулама, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так.
1: Но
0: чтобы я делал это в своем желании, а не в свои мысли.

0: делать это в мысли, называется мудрец ночью. То есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми келим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом, он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться.
1: Чтобы
0: на каждом шагу раскрывали хисарона, потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. Это действительно есть у него. Я бы сказал, что Баалей Сулам не раскрывается нам как учитель. Наставник, он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка, и ведет нас по всему пути до Гмартикуна, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
2: Есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
0: Мне кажется, что нет. Еще раз. Это, в общем, может, кажется мне, но зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Ну, все спокойно, хорошо. Ты что я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. Требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что он. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь. Потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он, в особенности нам, открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются, в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому, да?
2: В чем именно можно сказать, что он продолжил Бааль Сулам? В передаче методики.
0: Он объяснил, как достичь того, о чем Бааль Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Бааль Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаша не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
1: Вот.
0: Бааль Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый, такой относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Бааль Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не... Он не наставник. Он выражает систему. Там тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
1: Это...
0: Не... Вспомогательная книга, инструкция какая-то его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди. То есть Рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Бааль Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну, и его мнение. Но если приходит Рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Бааль Сулам пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через Рабаша то, что пишет Бааль Сулам, тогда ты можешь понять, о чем Бааль Сулам пишет. Да.
2: Почему Рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
0: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. И... И поэтому он не говорил, он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это такая непростая вещь. Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, и учат это в группе, и спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю, сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, все-таки было отношение к этим статьям относительное. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности, ведет нас. Не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
2: Да. Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
0: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, желания каждого в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже было много течений, много...
1: Ну, Тереза...
0: Смотри. Состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесть, так у него было это больше внутреннее. Да.
2: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
0: Мир?
2: Да.
0: А как они могут?
2: В Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
0: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, и философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный. Важный, поднимает человека. Ты говоришь об этом. А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя. Очень конкретно. По-деловому. Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает. Поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Что он написал? Труды Рабаша, что это там?
1: Мамаш.
0: Просто.
1: Шамати Гамкин.
0: Шамати тоже не приписывают ему Барсалам. Что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Барсалама больше так. Как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой, как Рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание Рава от Рава Зоненфельда, Рава Кука, двух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется.
1: Баля-Сулам
0: обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Барсалам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Израиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Барсалам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат, как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо? Прекрасно. Да.
3: Нельсон
0: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Барсалама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Барсалам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Барсалама, мы изучаем его разумом, а не внутренне чувством. То, что пишет Барсалам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Барсалам, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Барсалам без Рабаша, пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений. Всех этих качеств это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да? Аарон из Балтимора спрашивает, в этом отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри из человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, отовсюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль — быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо? Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем.
1: Сантьяго.
0: Сантьяго.
3: Sí, amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
0: дорогой Рав,
3: nos hace agradecer al Creador,
0: все, что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмар Тикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе и благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баал Сулам. Рабаш — это работа в сердце, Баал Сулам — это работа в разуме.
1: Богота.
0: Богота.
1: Умерот Машу.
0: Он еще что говорит?
4: Buen día, querido Rab. Rab,
0: Добрый день, дорогой Рав.
4: Когда
0: мы учим статьи Рабаша,
4: это
0: прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего. Как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаша практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться благодаря статьям Рабаша в группе, вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. И из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень — это вы, который реализуете, а следующий уровень — это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
5: Hola, Rav, buenos días.
0: Здравствуйте, Рав, добрый день.
5: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de
0: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша, и это ощущается, или потому, как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, то, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать. Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать?
5: Como transmitir correctamente esta sensación de Rabash en la traducción al español?
0: Не знаю, это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк.
6: Hey, Rav. Rabash adopted Baal HaSalam's method for us, so it's suitable for our souls. Could we learn anything from him how to adapt the
0: приспособил методику Баал ХаСалама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию, не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, что я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать. в реализации методики, методика практическая, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бальсулам? Мы не можем от Бальсулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бальсулама. Бальсулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике. Вена. Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем. Ну, что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну, так что? Вопрос. Мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест. Да. Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административно, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется для меня административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях, как человек должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
1: Айкар.
0: И главное.
1: Айкар зе
0: маженика. Главное — это то, что называется у мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи, мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть, и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
1: Питер.
7: Как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу? Или никак, потому что это материальное событие?
0: У нас был учитель.
1: Вода еще...
0: Конечно... Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, Все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... Это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы. Относительно моих органов ощущений, это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все, как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
1: Алмата.
8: Да, читаю текст в разных в книгах, в статьях Бальсуам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их. Копировал, раздавал. Я присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки...
1: Но...
0: Вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятке и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
1: Турция. Пожалуйста.
0: Прошу.
9: Merhaba dostlar.
0: Öncelikle şunu здравствуйте, друзья.
9: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
0: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что этот разум, это сердце, оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Барасулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Да, так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Барасулама или Рабаша. А главное, что мы получаем это через объединение между нами, через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. Поэтому тут нет Барасулама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди и увидь». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
1: Так
0: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
1: Так
0: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: «Приди и увидь». Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям, к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
10: Буккертов, Рав.
0: Доброе утро, Рав.
10: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
2: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова. Мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего не достает.

0: Вот реализовать в последнем поколении — это то, что он написал, и безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, которое приходит сейчас и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют Рабаша и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскрываем согласно развитию нашим келим, что есть там еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо. Теперь Френч Квар были, Москва.
1: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
0: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться, мне стучали в двери, вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бальсулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
2: Ора Баир.
0: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один, его жена скончалась, и детей он воспитывал в старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой, занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему, именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни, без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными, кто занимается, есть у них проблемы, а ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения, да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу во время урока, все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается. Москва.
1: Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так далее.
0: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бааль Сулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
3: Кетешени.
4: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
0: Это трав, посланец Творца,
4: а не обывателем в этом мире,
0: который строит какое-то личное.
4: Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
0: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
5: Барур.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.

0: Сегодня Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
1: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать. Мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное это то, что главное для мудрецов, это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого выдерживать. Мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы, я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. И еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
0: Некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения. То, что если не будет вот этой система, тогда это будет только через эгоизм, а снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, держим объединение изо всех сил. Это наш единственный клей. И у нас нет такого кли, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
1: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения. Тогда он освобождает все больше и больше места для Творца. Был особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
0: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам, собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
1: Мое впечатление, что Бааль Сулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш

писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: кончине 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу после такого урока. Мы получили так много подарков, такое величие наших учителей. Рав сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем то, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Рав ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа, она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами, что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. Вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш Баль Сулям, и еще все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
2: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Опними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуф из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее.
3: אות בית, דברי ארי.
0: второй пункт ארי. пять частей души нижнего адама, нефеш, рох, нешама, хая, ехида. вот в нижнем адаме имеются пять видов святов, а именно нефеш, руах, нешама, хая, ехида. И это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения.
2: Славит нет Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот. То есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души Нижнего Адама, нефеш, руах, нешама, хая, ехида.
2: Нижний человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в Нижнем Адаме есть пять видов цветов, а именно нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт «Опними» относится, есть в Нижнем Адаме пять видов цветов. Пятый пункт «Опними». Нет у тебя ни одного объекта, ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5, «Опними», относится к словам «в Нижнем Адаме» и имеются в виду пять видов цветов. Нет ни одного объекта ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны и их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Пункт 6, «Опними», относится к... А что такое нижний человек?
2: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший там, Адам. Нижний Адам, нижний человек тот, кто исправляет себя по ступеням подъема, а высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
2: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16 части Тес, там сказано, в этом месте те ракиим, которые мы видим, ракиим, Асия, Ицея, Ицера. Этот мир, только поймите, есть здесь... общая душа, в которой все ее части связаны вместе в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые... отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются все больше и больше. каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят к образу Адама. И каждый из них называется Адам Тахтон, и нижний Адам. Который еще не пришел к тому, почему каждый называется нижний Адам, а тут все называются Адам. Потому что на самом деле, когда они приходят к объединению и совпадению по свойствам, каждый из них представляет всю систему. Потому что каждый включается в остальных и принимает их в себя как свою неразрывную, как бы это сказать, как свою часть. Поэтому каждый, хотя я здесь, вот тут маленький, тут, но все это я говорю, что это мое. Я присоединяю, я исправляю, я наполняю, я забочусь, я все. И тогда выходит, что я маленький вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам. В то время как здесь каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, нижний Адам.
0: В нашем мире есть 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
2: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
0: Мой вопрос.
2: Я спрашиваю.
0: Ну как в духовных 10 сферот?
2: То значит, как в духовном? Я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Как есть у него та же структура в отдаче, как у Творца. Желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей, потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться 9 первых сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю. Восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих 5 животных органах чувств телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает 9 первых сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти 9 первых сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем 6-м чувстве, выше точки в сердце. Это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих кели, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
0: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
2: Какой отпечаток, какое отображение, каких сферот?
0: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
2: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, когда они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, это сила. Это сила духовная или материальная? Это сила. Материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила, творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
0: Но должно быть какое-то изображение, образ.
2: Какое воображение?
0: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи.
2: Я не понимаю, что такое воображение.
0: Ну, тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
2: А что ты смеешься? Это пример.
0: Я очень много использую, вы просто используете понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
2: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется, в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется, принимает новый решемот, потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется, поэтому он называется Боре, Боуре, иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном, он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося, поэтому он называется Боуре, иди и смотри.
3: Амуд мемтет, ор пними, от вав ктана.
0: 49-я страница, 6-й пункт, относится нефеш руах нешама хая ехида. 6-й пункт, ор пними. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нешама, руах, нефеш. И свет Ехида облачается в кли Кетер, свет Хая облачается в кли Хохма, свет Нешама в кли Бины, свет Руах в кли Зеранпина и свет Нефиш в кли Малхут.
3: От Зайн Ктана, митяхесет ле диврея катув,
0: седьмой пункт Опними относится, это пять уровней. Как известно, определение ступени в соответствии с чистотой, тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень. Пункт третий Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний, внешние клики и внутренние. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешние и внутренние. То же самое в 10 сферот Йошер в виде Адама. Имеются в нем все эти состояния, детали, элементы также.
3: От хет ктана митяхесет ледиврей акатув.
0: Пункт восьмой Опними относится к света и келим. Света — это наранхай, келим — кахабзон. Пункт девятый Опними относится к свет делится на внутренний свет и окружающий. Духовное разделение происходит ввиду изменения по свойствам, которые образовались там, то есть возникло новое. Каждый более высший означает, что более тонкий, чистый, а более низкий означает, что он более грубый, имеет больше авиют. Так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передаются от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадает свойство кли, света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что у нижнего, потому что часть наиболее толстая, грубая, с большим авиютом, высшим у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получать, но только очень малую часть. Только то, что насколько кли самое тонкое, и чистое в нем способно получать. Прочие же его части не настолько тонкие, вынуждены оставаться без света, относящегося к ним вследствие отличий по свойствам относительно высшего, дающего им.
2: Кто может мне сказать, что значит, что нижний более грубый, чем высший, с большим авиютом?
0: Как он пишет здесь, изменение по свойствам, по форме.
2: Изменение по форме есть у тебя во всех келим. И высший, который более тонкий, более чистый, чем нижний. Почему нижний, он более с большим авиютом? Изменение по форме. Понятно, что изменение по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиютом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
4: Ну, записали, закайн нахон, а валя их лагидет за.
2: Ну, да-да, но как бы это сказать?
4: Ну вот.
2: Ну еще кто?
0: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
2: Что значит авиют всегда внизу?
0: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
2: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
0: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
2: Ну, это правильно, да. Это определение, определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
0: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
2: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
0: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
2: Что значит, что нижний более ав, с большим виютом? Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
4: Да.
0: Более эгоистический.
2: Да.
0: А виют — это ощущение различий. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
2: В чем он с большим авиютом? В чем? Одной фразой. Нет. Это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу. Не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ?
4: Это? Ну.
2: Ты?
4: Ну. Батох. Багам.
2: Уверен. Что Агам?
0: Желание больше.
2: Ну, он
0: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
2: В нижнем?
4: Бара.
2: То есть? Что здесь называется ав? С большим, с обладающим авиютом? Грубый, дословно. Желание получать, которое осталось без экрана. Раскрывается желание получать, на которое, которое он не может преодолеть. В то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть. То есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экрана. Да, Давид.
0: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться высшему?
2: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а высший — это высший. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
0: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
2: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто. От множества экранов. От множества экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это глипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг к другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, а Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили, что есть желание получать, в котором мы чувствуем боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке. А где экран? Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями.
4: Все.
2: И тогда я дам, и тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания.
4: Бистаклим аль Раби Акива.
2: Мы смотрим на Раби Акиву.
4: Осим ло мавет.
2: Ему причиняют смерть, смертные муки. Он сам говорит, а он сам говорит: слушай, Израиль. Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии. Признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
3: Пожалуйста.
0: 49-я страница, абзац в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — малая мера света, которую он получает от высшего, внутрь своего самого высшего клея. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом, что в нижнем. Вторая — это все, весь свет, который относится к остальным частям нижнего, который не способен получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера остается в высшем и не спускается в нижний, и называется окружающим светом. И называется так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издали, несмотря на то, и не облачается в него. Но иными словами, это свечение далекое и малое. И вот это далекое свечение способно очищать тот авиют, который существует в нижнем, настолько в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам и формам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего, который и тогда становится его внутренним светом.
2: Понятно, да? То есть есть свет внутренний, окружающий, в соответствии с экраном. Экран делит клин на внутреннее и внешнее, и свет, который приходит к нему, на внутренний свет и окружающий. Все зависит от экрана. А в конце исправления, разумеется, будет только внутренний свет, и весь свет будет внутренним. А пока что это разделение. Кли на две половины и свет на две половины, она помогает кли, творению, почувствовать, в каком состоянии оно находится. Потому что получает ощущение внутри, и получает ощущение снаружи. Две эти формы, они его продвигают. Так, вот это ощущение... Это ощущение дает ощущение границы. И дальше.
0: 50 страница, 10 пункт Окними относится к тому, что кли делится на внешнее и внутреннее. То есть вследствие того, что света разделились на внутренние и окружающие света, существует теперь два вида получения в кли. А это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, в тох. А окружающий свет из внешней очищают его от авиюта, так что считается, что принимать через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И вот это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиюта и чистоты тонкости самого кли. То, что только авиют пригодно для получения внутреннего света, ведь главное кли — получение утворения, это четвертая стадия, стадия далит. А три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие, это ступени, раскрывающие стадию далит. Таким образом, в каждом кли различаются на четыре части. И свет принимается в основном в четвертую часть далит, которая называется внутренней частью кли, его тох. И там находится свет, наполнение. А три первые стадии только для раскрытия четвертой стадии кли сами не являются получающими. Они считаются окружающими четвертую часть извне, снаружи.
2: Почему? Потому что ощущение, которое я получаю, оно от четвертой стадии. Хотя, разумеется, три предыдущие стадии, без них четвертая стадия не выйдет и ничего не почувствует, но в них человек еще не чувствует, человек — это кли, не чувствует, что он получает, что он наслаждается, что он осознает наслаждение и так далее. Все происходит в четвертой стадии, в конечном счете, исключительно. А все остальные стадии, они подсознательно там так проходят в человеке.
0: Подобно стенкам материального кли, состоящего из четырех оболочек, слоев, окружающих одну другую. И все, что попадает в кли, входит во внутреннюю часть, то есть внутреннюю оболочку, слой. А прочие три оболочки слоев его стенок только поддерживают, удерживают внутреннюю, чтобы была у нее силы, способность выдерживать наполнение, находящееся в ней. Поэтому здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, держащая в себе свет наслаждения, это четвертая стадия, стадия далит в кли. А три первые стадии — это причины для раскрытия четвертой стадии во всем, во всей ее силе, чтобы она была способна выдерживать наслаждение. Но сами они не являются получающими внутренний свет.
2: Есть вопросы?
0: Опними, который внутри кли. Это возможно без экрана кли?
2: Внутренний свет — это тот самый свет, который кли раскрывает как дающий. Что тот самый свет, в котором оно чувствует, что оно соединено с дающим, с Творцом. Есть общее ощущение. Внутренний свет — это отраженный свет, который врожь парцуфа кли отталкивает, поскольку хочет быть в отдаче. И раскрытие Творца, наслаждение, которое исходит от него в этом отраженном свете, они все вместе приходят как внутренний свет. Внутренний свет выражает слияние Творца с творением, одно с другим. И это происходит внутри творения. Вне творения, как мы учим, нет ничего. Что значит? Прямой свет приходит, кли отталкивает его, отторгает, делает расчет. Есть здесь отраженный свет, где оно знает, сколько оно может подготовить внутри себя, и отсюда приходит внутренний свет. И здесь вот из-за этого внутреннего света есть слияние и совпадение по свойствам, и ощущения, и все. От П до Табура. Только здесь это происходит. То есть внутренний свет — это не просто свет, который приходит сюда от прямого света и входит внутрь. внутренний свет
3: –
2: это преодоление в отраженном свете, то, что происходит расчет, сколько отдавать, почему он хочет отдавать, насколько он может связаться с дающим, что есть у него того, что он равен дающему. И здесь есть слияние. Поэтому, если мы говорим о постижении, мы говорим только о том, что есть у нас внутри клип, потому что здесь келим, света, все после обработки, выяснения, проверки. И только здесь может быть сознание. Поэтому от поедали — это четвертая стадия, а выше — это 9 первых сферот. Да.
0: Ормакив нуждается во внутреннем свете или он без него?
2: Окружающий свет приходит, появляется после отраженного света, когда я сделал расчет, насколько я в состоянии быть как свет принимающий внутри себя, насколько есть у меня намерение. Отраженный свет — это намерение. Сколько я могу получить ради отдачи, насколько я могу находиться в слиянии, насколько я равен. И в этом намерении я понимаю внутрь. А то, что остается как окружающий, это намерение, насколько я не могу быть внутри. Это не то, что свет... Часть вошла, часть осталась. Это как я облачаю себя на этот свет прямой, остающийся, и говорю, я не в состоянии тут быть в совпадении по свойствам. То есть он облачен у нас в намерении. Это не просто так свет. Понимаешь, он уже выходит как результат того, что творение хочет облачить его, но не в состоянии. И знает, что оно должно это сделать. Поэтому он приходит и относится к очищению клей, находится в совкле. Он относительно тех желаний, которые находятся ниже табора. Я чувствую, что в этих желаниях я не могу его принять.
5: Ну?
2: Мы прослушали очень богатый урок, в нем было очень много определений, очень много понятий. Давайте проведем 5 минут семинар, поговорим о том, что мы слышали, что каждый воспринял, и подготовим вопросы, чтобы вы на них ответили. 5 минут.
0: Я слышал на уроке как раз ближе к концу. Так у меня какой-то переворот произошел, что вообще вся тема окружающего света основывается на намерении. И я всегда это знал, но вдруг как бы это стало чуть так четко, что окружающий свет, он исходит от намерения. И чем больше у человека есть сильнее намерение, то окружающий свет может быть больше или меньше. И тогда возникает вопрос, что такое соударение внутреннего окружающего. О чем там столкновение? Свет, который хочет зайти, намерение, которое хочет расти, ну что-то вот такое.
2: Я слышал поднятие относительно высшего и нижнего. Собственно, насколько есть преодоление, насколько клей более обладает большим авиютом, так он это называет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, это насколько есть преодоление, насколько есть савиютом, но насколько на него есть преодоление. А если кли не обладает экраном, то оно называется АВ и нижним.
0: Да, тоже определение, я тоже так впечатлился, что был вопрос, как такое может быть, что нижний более грубый, да, если он нижний. Мы же учим как раз, что каждый, кто больше, то его злое начало больше, да, так и говорится. Я услышал, да, что если клей не покрыт экраном, то человек, нет, не человек, парцов, нет там власти над желанием, так он ниже, то есть даже больше
5: вью.
2: Да, я слышал, что Адам Тахтон, нижний Адам, это душа по ступеням подъема, а высший Адам — это исправленная душа, соединенная со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем. И еще добавочная вещь относительно того, что такое Ав. Это желание получения, которое осталось без экрана, оно раскрывается. Желание получения, которое не может быть преодолено. Это раскрытие желания получения без, получать без покрытия экрана. А высший, может быть, желание у него и больше, но он способен его преодолеть.
0: Да, все эти изменения, они в килим. Сверху ничего не меняется, и каждый раз раскрываем, насколько мы это не ощущаем на себе. Потому что мы меняемся, и кажется, что вся действительность меняется, условия меняются, но ничего не меняется. Меняется только кли и состояние в нем, как он воспринимает свет. А сверху — это абсолютный покой, все известно заранее, все уже задано заранее. И все изменения во мне. Я меняюсь. И то, что я тогда чувствую, меняется.
2: Да, есть свет бесконечности и сила, которая просто облачается на свойства. Если свойство — это свойство получать, то получение, то оно ощущается как этот мир —

0: наш мир, а если это в чем-то подобно свойствам Творца, то мы уже начинаем говорить о духовном мире. Но все всегда исходит из бесконечности, из совершенства. Это форма света.
1: Это
0: излучение света на нас, это то, что мы можем почувствовать, то, что человек сам как бы определяет, раскрывает, понимает, толкует. Все в соответствии со свойствами.
2: Добавить то, что касается нижнего человека и высшего. Он сказал, что нижний человек — это мы, то есть человек, который поднимается по ступеням, а высший Адам — это конечная картинка, куда он должен прийти, да? Это вот конечная картинка.
3: Хаим накулам.
0: Лехаим всем.
4: Хаварим, нахну раим кама.
2: Мы видим, сколько тут есть определений, деталей в этом уроке, как все это внутри нас, и что такое отраженный свет, окружающий свет, что такое килим.
5: Маза клихицон, маза клипними, маза орпними.
0: Что такое внешнее кли, внутреннее кли, что такое внутренний свет, внешний кли, внешний свет. Внутренний кли, понятно, получает, но как кли может быть внешним?
5: Ну,
0: если, мы, окружающий свет — это тоже, мы его тоже воспринимаем в кли, значит, не было бы у нас ощущения.
2: Был такой вопрос, как так, что в Гулим есть внутренний свет и окружающий. Если это зависит от экрана, то мы же говорим, что в Гулим все получается в полноценной форме, круглой, и вдруг тут есть такое разделение. У Игулим есть внутреннее и внешнее.
0: Пишет в третьем пункте, что в Игулим нет прямого света, есть только внутренний. Так там, так и там. Но есть разделение. Это то, что мы учили во всех пунктах перед этим. И именно там это происходит в таком круглом, едином виде. Верно, надо перечитать этот пункт. Ну, в соответствии с тем, как есть Келим де Йошер. Потому что и Гулим получают от Йошер, как мы учили. Если в Йошер есть часть светов, которые могут получать, часть нет, то как Рав определяет? Келим де Йошер. Экран. Там, где есть экран, там есть часть света, который принимается, и часть, которая не принимается. Есть ограничения. Да, но нужно прочитать. Может быть, кто-то найдет определение, мы сможем прочитать. Девятый пункт, девятая сноска, да? Хаим, почитаешь на иврите?
2: Девятый пункт, «Орпними». Относится к словам, что свет делится на внутренний и окружающий свет. Девятый пункт. Орпними. Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которые там образовалось. И каждый более высший означает, что он более тонкий, чистый. А каждый нижний означает, что он грубее, с большим авиютом, так как этим отличием свойств по авиюту определяется и выходит из него и становится нижним по отношению к нему. И знаем, что света передаются от каждого высшего к его нижнему, и потому обязан нижний получать свет в самую высшую ступень, самую тонкую свою часть. А высший передает ему наслаждение света только из самой нижней своей части,

0: чисты, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия их свойств относительно высшего, дающего им. Ну, это, в принципе, обычное, да, объяснение. То есть свет выходит с высшей ступени через самую нижнюю часть, через Малхут, в кетер нижний. Ступени. Но нижняя ступень может получать только в соответствии с экраном своим. Не может получить весь свет. Тогда что происходит с остальным светом, который не принимается? Он становится на самом деле окружающим светом. Но это называется кругом. Потому что он не будет принят. А как мы на самом деле можем говорить о нем? Потому что клей ощущает его, иначе не о чем говорить. Ты не можешь прийти к какому-то состоянию, если у тебя нет клея, если у тебя нет состояния, которое ты проверил, видел, что ты не можешь получить ради отдачи, поэтому ты его оттолкнул. И он остается как внешний клей. И в момент, когда оно внешний клей, то в нем уже нет как бы вот каких-то разделений. Он просто круглый. Это не клей-йошер. Клей-йошер уже получил какую-то форму, форму твоего клея. А тут единственное твое определение, что ты не можешь его получить.
1: Дело в том, что в клей-йошер есть вот это понятие, что можно, что он может получить и чего нет. И то, что он может получить, это наполняет игуль, круг. А что в игуле говорит, где там проявляется окружающий свет игулим? Что это за кли игулим, который может определить, что есть окружающий свет над ним? Потому что он об этом пишет в заголовке, что в игулим есть окружающий свет и внутренний. Так что это за кли игулим, в котором есть окружающий свет? Да, он говорит о внешней и внутренней части. Но в Игулим и в Йошер есть окружающий свет и внутренний свет. В Йошер мы понимаем, да? А в Игулим он не объяснил это. Может быть, в продолжении будет?
0: Это можно связать это с тем, что Рав сказал, что экран делит себя на внешний кли и внутренний кли, и, соответственно, этому внутренний свет и окружающий свет.
1: Верно, но это в Йошер, в Йошер.
0: Да, это в Йошер, но экран все-таки разделяет. Он разделяет все-таки на внешний клей и внешний клей на то, что происходит под табором. То давление, которое мы слышим, как результат того, что он это не получает, кроме этого, да, этот свет продолжает давление, и, может быть, там начинается внешний клей. Мы на протяжении многих лет слышали объяснения от Рава и много вопросов. И хотя он не объясняет точно в этом пункте, но если у товарищей есть то, что они записали со слов Рава на протяжении всех этих лет, мы приглашаем поднять руку, поделиться и вместе будем учиться.
1: Асав нам послал на странице 93. Есть вопрос. 93-я страница. Вопрос Пейхет. 88-й вопрос. Сам вопрос. Мы прочитаем вопрос. На странице 84-й Пейдалет. Что вызвало игулим быть одно ниже другого? Это вопрос. Что заставило игулим быть одно ниже другого? Давайте посмотрим ответ. Ответ. Свет кава, свет линии, который получили игулим, вызвал в них осознание ступеней одной ниже другой. То есть источник — это свет Кава. Еще раз, свет Кава, свет прямой линии.

0: которого получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одна ниже другой, которые создали в них халонот, дословно окна, от впечатления экрана. И так все ступени Кава вышли также и в Игулим. Но мы еще не учили понятие халонот, но это такой ответ.
1: Это значит, что именно потому, что в Каве есть ступени, то и в Игулим есть ступени. Это как Рав объяснил, и Бацулем об этом пишет, что когда вода выходит из трубы, она сразу не разбрызгивается в разные стороны, а выходит в том же виде, как она была в трубе. То есть труба придала форму, и вода вытекает именно в виде той же формы, как была в трубе. То же самое здесь, это на территории Игулим. Но все равно они как бы сохраняют. Это вот как он объясняет Кинерет, а река Иордан проходит через Кинерет и не смешивается с водами Кинерета. Мы видим это и здесь тоже.
0: Еще вопросы?
1: Турция 7 есть вопрос.
2: Селамлар. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi daha fazla bolluk alabilmek için midir? Ve bu grup çalışmasında
0: если чем больше желание получать становится обладает большим авиютом, оно получает больше блага. Как это выражается в десятке? Как можно использовать это в десятке?
1: Как можно использовать это в работе в десятке? Но в первую очередь Рав просил как бы не смешивать вещи. Мы тут изучаем нашу внутреннюю работу, но так как это реализуется на гораздо более высоких ступенях, чем те, на которых мы находимся. И мы используем учебу, чтобы притягивать окружающий свет, чтобы он приблизил нас к данной конкретной ступени. И тогда будем видеть, как эти вещи происходят. Рав сказал сегодня, что вообще Творец не раскрывается, а раскрывается группа на более исправленной ступени. И тогда там раскрывается сила, та сила, которая есть в исправленной группе. То же самое здесь, то же самое. Мы работаем в десятке, раскрывается больше авиют, мы покрываем это все любовью, и чем больше мы покрываем любовью, все больше и больше желания получать, у нас раскрываются еще больше то, те вещи, которые мы тут изучаем. Ну, в частности, сейчас не будем заходить уже, только Рав просил. Давайте еще Турция 1. Да, то, что касается вопроса учебного материала.
0: Спасибо.
3: Тергум.
0: Перевод.
4: На WhatsApp. Беседарат, что не кабель тергум.
1: Ну, получим перевод, тогда сможем. Да, Игорь.
0: Я прочитаю из транскрипта, что значит здесь «ав», желание получения, которое осталось без экрана, то есть раскрылось желание, которое он не может преодолеть, в то время как высшим, желание получать еще больше, но большая возможность его преодолеть. Но почему на уроке он нижний называется более ав, более грубый, с большим авиютом? Ведь у высшего больше авиют. А почему нижний называется ав? Это именно то, что ты прочитал, что в нижнем есть экран по-прежнему маленький. Все измеряется по экрану. Если экран маленький, то он может преодолеть только маленький авиют, верно? И получить немного. А все остальное как будто бы противоположно. Намного больше, чем то, что я могу получить. Ты приходишь на трапезу и смотришь, сколько я могу съесть, чтобы это было ради отдачи. Ну, маленький кусочек, там, компот выпить. А все остальное ты должен оттолкнуть. Но все остальное — это экран, который не дает наслаждению войти. Чем выше ты поднимаешься, твой экран сильнее, больше, и ты можешь съесть больше.
1: Да, но больше, тогда у него больше авиют. Почему он говорит, что нижний имеет больше авиют?
0: Это ответ, что он может, ну, Гади хочет сказать.
3: Да,
1: в первую очередь, тут все связано. И то, что Михаил Миллер спросил, это как раз, ну это как мы изучаем, что есть ответ, вы просто потом
3: подготовьтесь.
1: Там есть ответ Бааль Сулама на 22 минуте. Он говорит, окружающие постепенно входят. И Михаил Миллер спрашивал, как может быть окружающие света у Игулим. Так вот мы учим, что в бесконечности все было заполнено. А теперь Игулим наполняются посредством линии Кав. И Кав, а линия еще не наполняет все Игулим. Он наполняет только часть, ту часть, которую не наполняет, остается в качестве окружающих. Но почитайте там, там Бааль Сулам замечательно объясняет, как нижний, который еще не наполнился, у него есть возможность получать все света. Все окружающие света и с помощью чего? Хаим, ты нашел? Да, в соответствии с этим, этот абзац. Ну, прочитаем, что же. По просьбе товарищей, мы находимся на 49-й странице, Опними, вторая колонка, абзацы в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — это малая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого верхнего, высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом нижнего. Вторая — это вся мера света, которая относится к остальным частям нижнего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в нижнего, и называется окружающим светом. Она называется еще так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что и не облачился в него. Иными словами, это свечение издали и малое. И вот это дальнее свечение способно очистить ту авиют, которая существует в нижнем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства нижнего свойством высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего и становятся его внутренним светом. Замечательно, Хаверим. Тут есть много выяснений, есть еще вопросы, но наше время все закончилось. Тогда мы остаемся с этим и мы поблагодарим за этот урок. Будем благодарны нашим учителям, которые дали нам эту науку, Рабашу. А сегодня это день памяти и все учение, которое он оставил, и учителя, которого он нам оставил. И будем благодарить учителям за то, что благодаря им мы здесь все тут. А теперь отчет Михаэля и Дуди, да?
0: Да, так, друзья, мы хотим пригласить всех нас на особый день группы Израиля и Петах-Тиквы. Мероприятие под названием «Взгляд внутрь». Мы хотим познакомиться глубже с нашим домом, не только с помощью уроков или конгрессов, на которых мы находимся, но и увидеть, что происходит за кулисами, как действует организация, какие проекты мы продвигаем, какие вызовы нам предстоят, как действуют всякие службы и как мы хотим развиваться вместе. Цель — создать большее знакомство, большую прозрачность и, самое главное, больше взаимодействия и поручительства всех. И в конце этого дня посещения мы вместе сядем для мозгового штурма длительного, чтобы подумать, как нам продолжать строить и развивать вместе наше общество, наше распространение, наши общины. И, разумеется, мы все это завершим праздничной трапезой. И все это произойдет в четверг, 1 октября, с 9.30 утра до 7 вечера. И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура.
1: Доди, секундочку, я хотел уточнить. Этот день знакомства предназначен. Иногда израильские группы, это может вообще, может путать. Нет, это принадлежит всем, всем, кто живет в Израиле. Это могут быть старые группы, это может быть новые сообщества, молодежь, маг Израиля. Если кто виртуально учится, те, кто живут в Петахтипе, даже те, кто живут в Маталоне. Все, кто находится в Израиле и хотят познакомиться с нашей организацией изнутри, со всей той деятельностью, которая здесь есть, мы приглашаем, чтобы мы взяли это в праздники, потому что там у нас будет время. Да, мы говорим об этом заранее, прежде чем да, происходит такой разогрев, и мы можем рассмотреть и посмотреть наше духовное будущее в Нейбару. Это очень важное действие, поэтому каждый видит себя как часть Нейбаруха. Желательно, чтобы поучаствовал мы тут, формируем наше будущее.
0: И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура. Давайте.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе, это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть ушла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок Бааль Салам сказал в предисловии книги Панимирот Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Иаков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Салама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться и больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: uh,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам развития. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи. Для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцовах до первоисточников бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулам. Действительно, у него есть большие обновления. Рабаш больше выясняет, он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
3: Заодови? Беседер. Кен Давид?
2: Да, Давид.
4: Бааль Сулам.
1: нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
2: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, чтобы умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше мироздания, никакой смерти и жизни, а желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
2: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
2: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баале Сулама. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну, что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Баале Сулама, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так. Но чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется... Мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килимами, о которых мы до этого говорили так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом, он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы на каждом шагу раскрывали хисарон, а потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. И это действительно есть у него. Я бы сказал, что Баалей Сулам не раскрывается нам как учитель, наставник. Он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка и ведет нас по всему пути до Гмар Тикуна, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: И есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
2: Мне кажется, что нет. Еще раз, это, в общем, может, это кажется мне, зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так, с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Все спокойно, хорошо. То, что я хочу сказать, ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. По требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь. Потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он, в особенности, нам открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются, в особенности, тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому, да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Баалей Сулам? В передаче методики.
2: Он объяснил, как достичь того, о чем Баалей Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Баалей Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
3: Вот.
2: Баалей Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый такой, относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Баалей Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не наставник. Он выражает систему.
3: Там
2: тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
3: Это
2: не вспомогательная книга, инструкция какая-то, его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди.
3: То
2: есть рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Баля Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Борис Улан пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через рабаша то, что пишет Борис Улан, тогда ты можешь понять, о чем Борис Улан пишет. Да.
1: Почему рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
2: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. И... Поэтому он не говорил. Он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это была непростая вещь. Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, и учат это в группе, и спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали, то есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю, сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, все-таки было отношение к этим статьям относительное. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности ведет нас. Не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
1: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
2: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, высшее желание каждого, в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже было много течений, много...
3: Ну, Тереза...
2: Смотри... Состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесться, так, у него было это больше внутреннее. Да.
1: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
2: Мир?
1: Да.
2: А как они могут?
1: У Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
2: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, и философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный. Важный, поднимает человека. Ты говоришь об этом. А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя. Очень конкретно. По-деловому. Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает. Поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Труды Рабаша, что это там? Просто
3: Шамати
2: тоже не приписывают ему Бальсулам, что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Бальсулама, больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой как рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание рава от рава Зоненфельда, рава Кука, двух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется. Баля-Сулам обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих.
3: Потому
2: что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Бар-Сулам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Исраиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Бар-Сулам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо? Прекрасно. Да.
4: Нельсон
2: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Бар-Сулама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Бар-Сулам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Бар-Сулама, мы изучаем его разумом, а не внутренним чувством. То, что пишет Бар-Сулам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Бар-Сулама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Бар-Сулама без Рабаша, пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений. Всех этих качеств это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
4: Аарон
2: из Балтимора спрашивает, в том отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, которых хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри с человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, Это всюду, от всего мира. Человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль
3: —
2: быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через... Много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо. Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть... Начнем.
3: Сантьяго.
5: Sí. Amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
2: дорогой Рав,
5: все,
2: что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмартикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баля Сулам. Рабаш — это работа в сердце, Баля Сулам — это работа в разуме.

0: у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться? Благодаря статьям Рабаша о группе вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. И из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень – это вы, который реализуете, а следующий уровень – это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
1: Монтеррей.
2: Hola, Rab. Buenos días.
0: Здравствуйте, Рав, добрый день.
2: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de
0: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша. И это ощущается, или потому, как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, это, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать. Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
2: транслировать корректно эту сенсацию Рабаш в переводе
1: на испанский?
0: Не знаю. Это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк.
3: Hey, Rav. Rabash adopted Bala Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
0: Рабаш приспособил методику Бара-Салама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию, не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, что я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики, методика практическая, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали-Сулам? Мы не можем от Бали-Сулама взять ничего. мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бара Салама.

0: Рамбам это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике.
1: Вина.
0: Вена. Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем. Ну, что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно места пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну, так что? Как бы вопрос, мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест.
1: Да?
0: Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административное, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях ковчег должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
1: Вайкар.
0: И главное.
1: Айкар
0: за. Главное это то, что называется. У мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи. Мне кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
1: Питер.
2: Как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу. Или никак, потому что это материальное событие?
0: У нас был учитель.
1: Вода еще.
0: Конечно. Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход. очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... Поэтому... Это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы. Относительно моих органов ощущений, это все относительно... Воображаемый образ стал более истинным. И я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
1: Алмата.
3: Да, читает текст в разных в книгах, в статьях Бальсуам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это, вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их.
1: Мешахпел там. Они айти Михалеку там.
0: Копировал, раздавал.
1: Они айти.
0: Я.
1: Ну харби коля дворе.
0: Присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки.
1: Но.
0: Вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятке и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
1: Турция. Покажи.
0: Прошу.
1: Плиз.
4: Мерхаба, достар.
0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
4: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulan akıldan Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
0: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И... Теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что это разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль Сулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль Сулама или Рабаша. А главное, что мы получаем это через объединение между нами, через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. И поэтому тут нет Балесулама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди и увидь». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
1: Так
0: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
1: Так
0: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: «Приди и увидь». Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям, к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
5: Буккертов, Рав.
0: Доброе утро, Рав.
5: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
6: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова. Мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего недостает. Реализовать в последнем поколении — это то, что он написал. И безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, наше Поколение, которое приходит сейчас и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют Рабаша и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскроем согласно развитию нашим келим, что есть там еще и еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо? Теперь Френч Квар были, Москва.
7: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
6: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться, мне стучали в дверь, я вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Я это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бааль Сулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
1: Ора Баир.
6: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один, его жена скончалась, и детей он воспитывал в старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой, занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему, именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни, без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения. Да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу. Во время урока все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается.
8: Москва.
6: Москва.
7: Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так далее.
6: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в обвинении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бааль Сулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
9: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
6: Это трав, посланец Творца,
9: а не обывателем в этом мире,
6: который строит какое-то личное.
9: Ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
6: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
8: Барур.
10: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
11: Я начну с нескольких моментов. Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы и поймем Бальсулама. Потому что не хватает для того, чтобы понять Бальсулама, нам не хватает внутренних состояний. Бальсулама мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. Я сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
10: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать. Мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное это то, что главное для мудрецов, это как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше это выдерживать. И я не добиваю, мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы, я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. И еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель, или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
11: Некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения. То, что если не будет вот этой система, тогда это будет только через эгоизм, а снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, держим объединение изо всех сил. Это наш единственный клей. И у нас нет такого кли, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
10: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения, тогда он освобождает все больше и больше места для Творца.
2: Был
10: особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
11: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
10: Мое впечатление, что Бааль Сулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы приветствуем всех.
1: Немножко так... тяжело поменять тему после такого урока, который мы только что видели.
0: После такого урока
1: мы получили, на самом деле, столько подарков, столько величия наших учителей. Рав сказал на уроке, что с того момента, когда мы пробуждаемся утром, и до момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во все, что Рабаш описывает в своих статьях. Когда мы пробуждаемся утром и пока не идем спать, мы должны быть погружены во все, что он описывал в своих статьях.
0: Также он дал
1: нам также путь в продолжение.
0: Это
2: тест микрофона, раз, два, три.
1: Слышно, слышно. Раз, два, три.
2: Тебя тоже.

0: Шалом, хаверот ве хаверим икарим.
1: Здравствуйте, друзья и подруги.
0: Шалом, Гади, анахну айом.
2: Здравствуй, Ниф.
1: Здравствуй, Гади. Сегодня исключительно необычный день. День памяти нашего учителя, любимого учителя Рабаша, Барух Шалом Аливиашлак, учитель нашего учителя. И на самом деле, как можно начать урок, который посвящен этому человеку, системе, как мы его называем, духовной системе, и в самом деле это абсолютно невозможно. Представляете себе, как в какой-то мере, может быть, из нашего мира, как ребенок, который не может оценить, насколько его родители действовали и сделали для него все, покуда он сам не стал родителем и не прошел весь этот путь вложений и необходимости работы, и все, что прошли родители, проходят родители с детьми, только тогда они понимают, что их собственные родители пережили с ними и сделали ради них. На самом деле нет меры для благодарности нашему учителю Рабашу Гади.
2: Да, я хочу сказать о нашем учителе, о нашем Раве, сколько он сделал, как ты сказал, мы как дети, которые росли и выросли, и чувствуем, что он передал нам. Если бы Рав не попросил у Рабаша написать статьи, что бы было? Рав почувствовал, что это величайший каббалист, и нужно было, чтобы он излил свою мудрость всему миру, и он попросил у него, и посмотрите, что вышло. И кроме того, Рав сделал архив. И кто бы вообще был знаком с Рабашем, если бы не Рав? Посмотрите, что Рав сделал. Все мировое кли, весь мир вокруг нас — это величайшая вещь. И также и Бааль Сулам, насколько он известен, насколько мы изучаем его, насколько мы чувствуем его. Рабаш приводит нас к реализации этой методики. И это величайшая вещь. И откуда мы это учим? Это от нашего Рава. И Рав говорит, что Рабаш всегда со мной. И так и книга вышла под таким названием «Всегда со мной». И это невозможно себе представить, что Рав для нас сделал. У нас есть подход к этой всей величайшей мудрости, к этому всему богатству, и что позволит продвинуться нашим душам к духовному. Нет большей вещи, чем это. И вы оживляете это. Ведь реализация только между нами. Ты знаешь, Ниф, я чувствую каждый день. Здесь просто конгресс. Почему? Приехали товарищи, стажеры, они сейчас проходят экскурсию и смотрят, как работает вообще вся система во время урока. Вы знаете, приехали товарищи из Канады, из Мексики, из России, из Украины, из Испании, приехали товарищи из Грузии, Казахстана. Короче говоря, со всего мира приехали товарищи сюда. И это просто конгресс. Мы каждый раз собираемся, слушаем, получаем, хотим реализовать. И это самое главное. Что ты хочешь, что ты можешь сказать, Ниф?
1: Я бы сказал, что давайте посмотрим клип номер один Рава, который даст нам направление, правильное отношение к Дню памяти. Как правильно воспринимать этот день, пожалуйста. Мы не погружены в воспоминания, мы не отмечаем день его смерти, как это принято у тех, кто далеки от истины. Мы просто принимаем этот день как символ, еще одна возможность связаться или приклеиться или хотя бы приблизиться к нашему корню. В конце концов, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца по отношению к нам в некоторой мере, некоторой мощностью. И мы таким образом за это хотим поблагодарить Творца, который послал нам такого посланца, через которого Он раскрывает нам возможность приблизиться к Нему, к Творцу, к высшей силе, исправиться, привести себя в соответствие

0: совпадение по свойствам с высшей силой. Поэтому мы, собственно, именно так связываем себя с Рабашем, с Творцом, ибо это промежуточная ступень между нами и Творцом. Благодаря ей мы существуем, через нее мы получаем все, все, что получаем в духовном возвышении. Это подобно тому, как было создано, так и существует. Также каждый человек через своих товарищей, через своего учителя. Но Рабаш на самом деле отмечает нам, раскрывается для нас как система, как то, что раскрывает нам форму связи с Творцом, посредством которой мы на самом деле реализуем сами себя и приближаемся к истине. И это прежде всего мы должны представить себе, это не человек, это не какие-то привычки, которые связывались с этим человеком, как он вел себя. Все это вопрос внешних занятий. А мы должны прежде всего видеть раскрытие Творца в такой мере по отношению к нам, и таким образом он раскрыл себя именно в такой форме. И поэтому, насколько мы уважаем его, в той же мере мы приближаемся к Творцу и ценим эту меру раскрытия, которую сделал Творец. И таким образом для нас та самая высшая сила, называемая Рабаш, стала важной для нас, стала связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Так, главная причина, ради которой мы отмечаем День памяти Рабаша, День смерти Рабаша, в том мере, в котором мы ценим его, в той же мере мы можем приблизиться к раскрытию Творца. Собственно, он представитель Творца по отношению к нам. Он приближает нас и позволяет нам выполнять методику, следовать методике. Это день благодарности, день ценности, день величия.
1: Да, и ты знаешь, Бааль Сулам пишет, насколько мы должны быть благодарными нашим учителям, потому что это не существует в мире. Если бы мы не получили это от них, что бы было в этом мире? Это постоянно растущий эгоизм. Ты знаешь, может быть, лучше почитаем этот отрывок.
2: כותב שם כך. בואו והבינו כמה וכמה
1: גרישה.
2: יש לנו להחזיק טובה לרבותינו, המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים.
0: Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и уточенную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецами, нет поколения, в котором не было бы Авраама, Исхака и Якова.
1: Я смотрю на этот отрывок, и я чувствую просто мурашки по коже. Сколько Бааль-Сулам вложил вообще всю свою жизнь, и он говорит, пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души. Они отдают нам души для наслаждения наших душ. Как мы действительно должны благодарить. То есть они стоящие на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы, и они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Ты понимаешь, куда бы мы пришли, если бы не эти каббалисты, которые полностью себя отдают? Чтобы мы, те, у которых есть точка в сердце, смогли прилепиться к ним и получить их душу, можно так сказать. Ведь кто такой человек здесь, в этом мире, без души? И они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту. То есть ты понимаешь, наш корень, который является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. То есть мы должны прийти туда. И Бааль-Сулам пишет в предисловии к учению десяти сферот, что каждый человек в мире без исключения должен будет прийти к этому, к своему корню, потому как так Творец задумал, и мы должны прийти к своему корню. Насколько каббалисты ускоряют это время. Это не кругообороты, это именно в нашей жизни можем к этому прийти. Все зависит только от того, насколько мы это примем и будем работать над этим. Это величайшее дело.
0: На самом деле, если задуматься об этом, то что, собственно, имеется в мироздании? Есть две основные силы получения и отдачи. Если человек находится только в пути получения, то мы видим перед нами, как он пишет, научный подход на реальном опыте. Мы смотрим на человечество, видим, куда желание получать, и пусть получение приводит человека. Просто совершенно абсурдно, невозможно воспринять это. Всего-навсего у человека есть желание получать, как бы, чего более естественно имеется у нас, но мы получаем противоположные результаты и на уровне человека, и на уровне всех людей в целом. И здесь Рабаш, и вообще наши учителя, они раскрывают нам секреты творения, цель творения, направление творения. Они строят нам методику, которая изначально ложится нам на сердце. Процесс достаточно сложен. С одной стороны, Творец пробуждает нас, друзья и подруги, у которых есть точка в сердце. А с другой стороны, он приводит нас к нашим учителям. И наши учителя, они строят нам, готовят нам методику. И эта методика, нет меры, это не только вопрос времени и пути. А есть также, как он пишет здесь, кность и утонченность, который спасает нас через от реального ада. Путь не просто более короткий, а гораздо более сложный, но целенаправленный. Это наиболее важно, что мы проделываем все эти действия, в конце концов, ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это самая большая прибыль, которая, по сравнению с которой невозможно сравнить с ним ничего, что мы можем получить. Давай посмотрим второй клип, где Раф говорит об этой цитате. Там, после этого мы предлагаем задавать вопросы через систему Аравут и всеми возможными способами. Пожалуйста, клип номер два. Происходит так, что есть особые души, и Творец посредством этих душ действует

0: И поэтому мы должны на самом деле видеть, насколько мы удостоились того, что мы связаны с ним, можем практически пить всю методику, испевать все, что нам приготовил, и реализовать. Поэтому он говорит, приди и посмотри, сколько у нас есть. Мы должны быть благодарны нашим учителям, Рабашу. То есть Творец организовал вот таким образом, что он, эта душа, эта часть мироздания была настолько высока, велика, и он дал и сформировал и передал нам методику исправления. Без него нам было бы исключительно сложно, если вообще возможно достичь того, постичь то, что мы смогли постичь и постигнем в будущем. Этот пример разума, который дает указание, куда основную часть, она дает указание другим частям в теле, чтобы они действовали, как Раф нам сейчас объяснил в клипе. Это помогает почувствовать как, в какой-то мере то, что привнес необходимость в Рабаше, вообще во всех каббалистах системы. Представьте себе тело человека без какой-то системы, без нервной системы, без системы крови, лимфы, вообще какой-то системы. Насколько она, каждая система, насколько она необходима, насколько она приводит к работоспособности всего организма. Это внешнее выражение, что мы сегодня читаем, работы Рабаша, все, что нам, материалы, которые нам оставил, это верхушка айсберга. На самом деле, внутренних исправлений. Поэтому мы называем его системой, каббалиста системы, как нервная система. Он приводит в действие практически, он действует как целая система, которая запускает все больше и больше частей той самой разбитой души, которые приближают, пробуждают и дают им возможность продвигаться. Без этой системы нет никакого шанса каждому из этих частей преодолеть проблемы, его удаленность, потому что он не находится в совпадении по свойствам, он далек, и у него нет способа начать. Допустим, если бы у нас был, допустим, Бааль Сулам. Раф об этом тоже сказал. Как именно Рабаш продолжает Бааль Сулам, мы посмотрим, может быть, в дальнейшем клип номер 5. Бааль Сулам, он дал нам саму методику. Он внес множество обновлений, но реализация этой методики Бааль Сулама возможна только и посредством Рабаша.
1: Ты знаешь, Ниф, у меня как раз вопрос по этому поводу. Это система. И она мощнейшая, и которую нам оставили. Вопрос, как мы входим в эту систему? Посредством чего? Бааль Сулам действительно законодатель, он дал все законы, исходя из своего постижения. Это духовные законы, которые невозможно как-то там обойти, только следовать им. Рабаш проводит нас, показывает нам, как нужно проходить. Но как мы входим в саму систему? В этом вопрос.
0: Отличный вопрос. Может быть, также мы ответим Луисе из женщины из Испании. Она спрашивает, говорит, методика Рабаша раскрывает нам методику в ощущениях и чувствах, как мы правильно удерживаемся в этом чувстве, каким образом мы через окружение дает также направление ответа, как мы можем сделать так, чтобы мы не примешивали наши чувства с эгоистическими, как мы можем знать, как можем различить, за что держаться, а может быть, это что-то воображаемое нашим эгоизмом.
1: Ну вот как раз, когда мы начинаем входить в правильное окружение, как Луиза спрашивает, что мы получаем от этого окружения? А влияние светом. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу.

0: И что должен делать человек со своими ощущениями? Он не может их изменить, так что же он должен делать? Он должен осознать, что есть в нем. И тогда он начинает проходить этапы осознания своего желания, насколько он хочет все для себя. Он ведь не знает, он получает все от этого мира, как он привык. А тут он начинает осознавать, насколько он хочет только получать и не отдавать. И это дает ему свет, каждый раз осознание. Это как раз то, что Луиза спрашивает, как я могу определить и различить. И нас обучают постепенно, пока мы набираемся мудрости и достаточно осознаем свое желание, и тогда получаем желание выйти из этого желания. И это то, что называется, что мы начинаем строить. Это очень важно, чтобы мы вошли вот так. А где же мы это изучаем?
1: В конце концов, в десятке.
0: Да, в десятке, между товарищами. Вот у нас сейчас есть конгресс региональный. Что мы должны делать вот на этом конгрессе? У меня есть десятка, и достаточно. Я каждый день с десяткой. Что мне нужно еще делать на этом региональном конгрессе? На региональном конгрессе мы должны развить дополнительные органы чувств отдачи. Это вызов для нас, это не просто, потому как мне кажется, конгресс пройдет. Нет, мы должны прийти на конгресс, чтобы работать, поднять его снизу. Если мы поднимаем это снизу и хотим, и просим, то свет приходит и показывает нам эту трудность, насколько тяжело создать связи, которые были разбиты, в разбиении Адам Ришон. И сейчас только мы имеем эти плохие желания. И если мы приходим серьезно работать и просим, и получаем свет, и здесь важно намерение, так если мы это делаем, нет большего, чем это, потому как мы с этим хисароном, который все построит. Пока мы так в нашей жизни, какая разница, что там происходит? Я в десятке, все хорошо, я устроен. Что там, какая разница, что там будет в конгрессе? Я на своем своей десятке. Да, понятно, ты в десятке должен быть, ты развиваешь каждый день свои ощущения, но как ты будешь расширять свой кругозор? Как ты расширишь свою возможность отдачи? Ты должен получать все больше и больше для своей десятки, а это можно только в том окружении, в котором ты находишься. Тогда мы начнем различать. Это то, что Луиза спросила. Как мы будем различать? Я прихожу к товарищу, и я его не принимаю, я вижу его меньше себя. И что нужно делать? Рабаш пишет, что он должен быть больше, чем я, и даже должен принимать его выше знания, выше себя, и тогда я начинаю работать. Тогда я получаю свет. Ведь откуда же я получу силы для этого? Мне пишут молитва, я прошу все больше и больше, мне все больше показывают, насколько я не могу. И тогда с этим хисароном, очень сильным внутри сердца, я прихожу, потому что я не способен. Ты спросила, как мы различаем между всеми этими ощущениями? Да вот так и различаем. Когда мы начинаем работать над связью между нами, мы начинаем осознавать, различать, и тогда понимать. И это то, что дает Творец. И чем больше мы готовы, мы получаем силу свыше.
1: Есть еще вопросы у женщин из Испании 5? Да-да.
0: Да, пожалуйста.
1: Можно дать возможность говорить женщинам из Испании 5? У нас есть такая возможность, пожалуйста.
0: Добрый день, друзья, мировое Кли. Как вот благодарность Рабашу не останется только на словах или в ощущениях, но действительно будет в десятке в желании большего слияния и действительно реализации с каждым.
1: На самом деле, она берет это в правильном направлении для практической реализации. Что значит ценить? Что такое ценить? На словах сказалось абсолютно верно. Это реализуется в реализации дороги, методики Рабаша. Давайте посмотрим клип Рава, где он объясняет нам это выражение «ценить», что это происходит именно через реализацию. Это клип номер 3. Посмотрим, а потом поговорим о нем, если надо. Рабаш символизирует нам очень мощную общую силу. Над всем нашим поколением, можно так сказать. И мне кажется, что после того, что он сделал, осталось только реализовать. Нет больше никаких обновлений. У него невозможно сказать, что было какие-то обновления, но были выяснения, прояснения. Баль-Сулям, да, ввел новую информацию, а Рабаш больше проверял. Он был прилеплен к Баль-Суляму, поэтому он выяснял. Поэтому вся наша работа — как можно больше реализовать то, что он написал. То есть с момента, когда мы пробуждаемся утром, пока идем спать, мы должны быть погружены во все, что он описывал в своих статьях. Мы, верно, сегодня представляем общую систему, соответствующую последнему поколению, соответствующую тому, чем мы занимаемся сейчас, как мы продвигаемся к реализации нашего предназначения. Мы пытаемся не забыть, не игнорировать свое направление, не останавливаться, поскольку методика, темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя останавливаться ни на день, ни даже на мгновение. Скорости мы увидим, как постоянно, постоянно все больше и больше заставляет нас правильно смотреть на систему и реализовывать ее. Это то, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Правильно ее установить и продвинуться. Так мы ценим посредством реализации. Опять же, как дети, которые в соответствии с советами своих родителей, без слов даже благодарности и ценности. То, что они реализуют, это выражение того, что ты ценишь. Рав многократно говорил об этом, что значит величие Рава. Это, собственно, реализовать его советы. Это означает удерживаться за величие и важность Рабаша и Рава. Дополнительный вопрос от Даниэла, который спрашивает из Раховата 2. Она спрашивает, если Рабаш дал нам все, что требуется в пути, чего нам еще не хватает, чтобы реализовать между нами, чтобы прийти к раскрытию Творца в объединении?
0: Я бы предложил посмотреть клип номер 6 Рава, который говорит, что к этому приходим только к посредством Боуры.
1: Это центральный клип. Какой сказал?
0: 6.
1: Это как относиться к дню смерти каббалиста.
0: Смотри, да, посмотри, там внутри.
1: Говорится. Ты говорил о том, что главное — это и приди увидеть. Но это в 7.
0: Да. Ну, хорошо, 7.
1: Да, посмотрим 7. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль Сулям или Рабаша. Главное, что мы получаем это через объединение между нами. Через объединение между нами мы получаем то, что мы получаем, это объединение дает нам ощущение высшего, облаченного в наших кли. Поэтому тут нет Бааль Сулям, нет Рабаша. И, конечно же, внутри, но главное — это мера объединения, способ объединения между нами в десятке. Это то, что дает нам ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец-то приди и увидь, где я приду, приди. Я прихожу в группу, в какой мере, в каким образом, в какой форме группа объединена, это то, что предоставляет мне Творца. То есть это Творец или группа? Это группа. Группа. Это то, что я ощущаю, как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается мне. Я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, и по-другому никогда не смог бы почувствовать Творца. Никогда. Всегда. Он представляется мне через исправленную группу. Поэтому мы говорим о Творце, приди и увидь, куда я приди. Я прихожу в группу, я прихожу к связи между ними, к их реализации, взаимоотдаче. И это то, что я ощущаю. И это называется Творец. Кто такой Творец? Внутренняя сила, раскрывающаяся в объединении между ними, это, собственно, Творец. Но эта внутренняя сила также я не могу воспринять как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в некую форму группы. То, как группа поставила себя, так я воспринимаю Творца. Это для меня Творец. Поэтому после каждого Творца, за каждым товарищем стоит Творец, от любви к ближнему, к любви к Творцу. Невозможно между ними разделить, ибо кли — это группа, а внутренняя суть, удерживающая ее, это Творец. Тяжело передать. Они связаны друг с другом, включены друг в друга. Кли и свет. То есть группа и Творец. Творец-то приди и увидь. То есть Творец — это уже восприятие, сложное восприятие свойств этих хелим, связанных друг с другом, и объединение, раскрывающееся именно в них. Это Творец.
0: Да, это интересно. Во второй части урока ты помнишь, Рав, он очертил, что мы находимся в нашем мире, части Адама, и должны прийти к этому Адаму соединенными. И так мы поднимаемся по нашим ступеням, все больше и больше соединенными. Где мы раскрываем? И как мы раскрываем эти свойства? Только из обратных свойств в нашей работе, в десятке, в группе. И невозможно убежать от этого. И вопрос был, как я, как ученик Рабаша, могу все это выполнить? Даниила спросила, это верно. Только исходя из нашей работы, исходя из того, что мы начинаем соединяться. И это очень непросто найти связь между нами, которая оторвана, разорвана. И невозможно это сделать без просьбы к Творцу, и нужно каждый раз приходить к этой просьбе. И это, в общем-то, просьба об отдаче, что я хочу отдать товарищу. Я хочу ценить его выше себя. И только на эту просьбу Творец отвечает. И тогда мы постепенно приходим к этим обратным формам посредством наших молитв, многих молитв. Ощущение, осознание состояния, в котором мы находимся, и мы, находящиеся между тем, что где мы находимся, и тем, куда мы должны прийти, и, то есть правая линия — это то, куда мы должны прийти, левая линия — это критика. И что мы просим между этим тем? Оставаться внутри наших намерений для себя или выйти из них? Если мы просим выйти из них, то получаем каждый раз большую силу, тогда чувствуем товарища и связь с ним. И насколько мы без этой связи не можем продвинуться никуда, мы так и останемся в своем желании, погребенными в нем. Как сказано, или это будет местом вашего соединения, или местом вашего погребения. Мы не хотим оставаться в этом. Мы хотим как раз продвинуться. Я вижу, что уже есть немного вопросов у друзей. Товарищи, выбери.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи, подруги. Спасибо преподавателям за возможность задать вопрос. А вот такой вопрос. Вот в получающий килим уже человек не хочет получать, потому что получил уже негативный опыт, а отдающих килим, по видимости, еще, наверное, нет. Очень сложно об этом говорить, есть они или нет. А вот желание получать, оно растет. И вот что делать? Просить, чтобы Творец, у Творца еще больше экран на это желание получать? Или вообще забыть обо всех желаниях и на этот период и просто бежать в десятку, только вот быть в десятке и работать с товарищами, с подругой. Спасибо.
1: Начнем с конца. Бежать в десятку и работать с товарищами — это всегда правильное направление. Теперь подробности. Что именно мы должны делать? Это нам объясняет Рабаш. Именно работу в десятке. Поэтому наилучший способ — это читать статьи Рабаша вместе с десяткой, и в одиночку реализовывать, пытаться реализовывать, стараться реализовать в десятке. И тогда в нас будут выстроены, как ты сказала, отдающие килим, которых еще нет. То есть ты правильно определила, то, что мы не хотим пользоваться получающим килим, это еще не говорит, что у нас есть отдающий килим. У нас их еще нет. Нам их еще не хватает. У нас нет потребности в отдаче в такой мере, чтобы сформировалась молитва из сердца. Поэтому то, что сказала, это необходимость в отдающих килим, чтобы они были важны для нас. Как они станут для нас важны? Нам будет светить свет в результате нашей взаимной работы по объединению. Только там мы раскроем вообще, что такое отдающий килим, зачем они нам, ради чего, откуда я их получу и так далее. И тогда таким образом человек станет различать, что, почему у него этого нет, и в конце концов попросит об этом. Да, это направление, все это происходит в результате работы в десятке. Мак 39.
3: Добрый день, друзья. Ну, мы знаем, что система передается от учителя к ученику. И мы знаем, что наш раб получил все то знание из двух источников, от Бальсулама и от Рабаша. Вот я хотел бы узнать, где вот переходит вот этот плавный переход от учителя, скажем, от Рабаша, к нашему рабу. Потому что в основном-то чувствуется именно, что от нашего раба исходит вся вот эта вот методика. Спасибо.
0: Красиво. Хороший вопрос. Как мы чувствуем Рабаша? Разумеется, через нашего рава. А почему? Почему? Он ведь не просто так человек, который получил от Рабаша свое знание. Он предан Рабашу и получил от Рабаша это знание, как говорится, лепе, то есть из уст в уста. Это значит, что его намерение было прийти через своего учителя к Творцу. И только один ученик у него такой был, через которого он мог передать всю свою методику, и он продолжает его путь. И это то, что называется, есть цепочка передачи.

0: этой науки дальше от Авраама, от Адама Ришона к Аврааму, к Муше и через всех каббалистов, Раби Шимона, Бааль Сулама, Ари, Бааль Сулам и Рабаш и Рав. Если я скажу о себе, если бы я не получил это от Рава, я бы не знал, кто такой Рабаш, о чем он пишет и что он делает. И это как родитель, который проводит тебя так по жизни, воспитывает тебя, когда ты начинаешь чувствовать, насколько это важно, то, что передали нам каббалисты. И это как раз место, куда мы должны прийти. Это зависит от преданности. Мы даже не знаем уровня, ступени нашего учителя, но только через него мы это получаем и способны получить. Он всегда скрывает себя, он всегда говорит «Рабаш», «Бааль Сулам», и никогда он не скажет о себе, что он великий. Это мы должны возвеличить его. Мы должны сделать его большим, и спасибо тебе за вопрос. Это действительно так затронуло сердце, как ты точно спросил, мы должны благодарить нашего Рава, что он передал нам это все. Спасибо.
1: Отличный отрывок из сегодняшнего урока, клип номер 4, когда Рав говорит о Рабаше. Посмотрите, как в начале отношения, исключительно отношения, которые Гади только что описал, то, как Рав передает исключительность Рабаше.
0: В чем особенность Рабаша, то, что передали нам другие каббалисты?
1: Трудно сказать, потому что я участвовал во всем этом процессе, я чувствовал его близко к себе. Но мы видим, что без... Скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не понимаем, насколько они понимают, помогают нам, мы бы также не приближались к Бааль Сулам. Мы не приближались бы. В особенности, когда ты собираешься реализовать, не с точки зрения науки, когда начинают учиться, то вроде что там такой Рабаш? Рассказывает нам какие-то истории, объясняет нам всякие вещи, как дедушка объясняет своим внукам. Но когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, о которых мы учим у Бааль Сулама, тогда Рабаш дает нам порядок работ, каким образом реализоваться на себе. Рабаш, он дает нам ключ, сопровождает нас к состоянию, когда мы сами станем теми самыми келим, о которыми говорили только в разуме. Он помогает нам в этом. Он говорит, как мы должны организоваться, как мы должны собраться в десятки, объединиться, раскрыть, кто мы, насколько, какие правила существуют для нас, чтобы отмениться друг перед другом, объединиться друг с другом и присоединиться к Высшему. И мы должны раскрыть еще много всякого в том, что он пишет. Его статьи, они тоже непросты, но он так их закручивает, и он скрывает от нас, чтобы мы постепенно раскрывали, чтобы это нам не мешало нашему продвижению, что мы на каждом шаге раскрываем хисарон, а потом понимаем его, потом постигаем наполнение и исправление и так далее.
2: Мак 48.
1: Мак 48, можно передать их право голоса.
3: Здравствуйте, спасибо за урок. Хотел спросить, а подскажите, пожалуйста, какие есть
2: практические методики для того, чтобы мы могли удерживать намерение ради отдачи в течение повседневных дел, в течение дня. Спасибо.
3: Очень
1: практический вопрос. Есть множество способов. Можно поделить это на неживой, растительный, животный и прочие ступени желаний, в отношении к которым человек может работать. Начинаем всегда с конца. Собственно, самое высшее выражение отдачи, как мы, и самое практическое намерение отдачи, как мы слышали в клипе Рава предыдущем, не этом, а предпоследнем, где он объяснил нам, что, собственно, отдача, то есть свойство Творца, его выражение в исправленном в виде группы. То есть в той мере, в которой я думаю и хочу относиться к группе как к исправленной, и что значит исправленная? Я должен углубляться в разум и пытаться быть в таком отношении. Что это означает быть в состоянии группы, которую поддерживает Творец, удерживает Творец, она как свет, он как свет, она как клей, я хочу включиться в нее. Это свойство отдачи практически. И в этой практике я хочу реализовать их каждый раз по отношению к товарищам. Я хочу, могу измерить, насколько я пробуждаю товарищам, как пишет Рабаш, я должен давать им настроение. Это практическое выражение намерение отдачи, свойство отдачи. Даю ли я товарищам, слежу ли я, чтобы у товарищей была целенаправленность, я поднимаю ли в них уверенность в постижении цели. Это практические шаги, которые мы можем проделать. Есть еще множество выражений в десятке, и все они, в конце концов, приводятся к приближению товарищей к свойству отдачи от уровня мысли до уровня разговора на наших встречах, на наших семинарах и до уровня действия, когда я могу подготовить к ним какую-то трапезу или заботиться о материал для учебы или еще что-то организовать, чтобы они почувствовали, что цель мне важна. Я должен дать им этот пример, наилучший пример. Из множества выражений и место, самое близкое для отдачи, которым это можно реализовать, это между товарищами, реализовать все свои мои намерения к отдаче именно там, в этой области. Женщины МАК-5.
4: Добрый день всем. Наверное, мой вопрос — это как предложение МАК-48. Гади сказал, что вот мы едем на конгресс, чтобы расширить свои отдающие келим, чтобы приобрести новые отдающие келим. Да, можно вот как-то, ну, объяснить это поподробнее, то есть как-то на примере, что ли, потому что... Потому что если так покопаться в намерении на конгресс, то первое, что приходит в голову, это всегда впечатлиться. Вот что значит вот расширить это ешекели?
0: Да, ты красиво спросила, что можно сделать в работе, как ты сказала. Что, когда мы приходим на конгресс, что мы делаем? Допустим, я еду на конгресс, и я хочу привести свою силу. И, то есть хочу привести эту силу десятки из конгресса, то есть уже у меня есть цель поездки. То есть, как Нив сказал, что мы только в десятке можем это реализовать. Почему? Потому что мы ежедневно работаем. Сейчас мы приезжаем на региональный конгресс. Что я делаю? Я работаю с десяткой сейчас. Что я делаю сейчас для того, чтобы быть активным на конгрессе? Почему именно в десятке самая главная работа? Потому что там есть точки в сердце. Попробуй отдавать там, просто в каком-нибудь обществе, где это не ценят. Они просто убьют это желание, потому как у них нет такого желания. Поэтому мы работаем только с точками в сердце, которые собираются. И здесь есть точки в сердце, которые собрались со всего региона. И ты думаешь, как можно поднять не только свою десятку, но весь регион, чтобы для десятки было подходящее окружение, чтобы у всех было желание, как у родителей, передать это воспитание детям. Ведь что такое отдача? Только ради этого человек живет. Нет ничего выше. Если мы начнем думать так, то что мы должны там дать? Воодушевление. Во-первых, мы получаем воодушевление. Почему? Потому как товарищи хотят его дать. Если хотим дать, а также получаем, мы увеличиваем это окружение, увеличиваем это поле, его важность, увеличиваем важность, это очень важно. И тогда мы получаем окружающий свет от того, с той ступени, которую каббалисты уже постигли. И мы в этом воодушевлении благодарим Творца, который дал нам это окружение, в котором можно отдавать, можно укреплять наши желания. Если ты приходишь к этому, и самое важное, ты возьмешь там какую-то роль, да, какие-то дежурства, и что ты можешь дать товарищам? Именно сама роль, само дежурство уже будет для тебя местом для применения. Ты начнешь работать в десятке, пробуждать своих товарищей и товарищей в мире. Попробуйте это делать и увидите, сколько плодов это дает. Вы развиваете новый хисарон. Есть еще вопрос.
1: Женщина МАК 97, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие преподаватели. Будет ли преданность нашему учителю автоматически переходить в преданность Рабашу? Или мы должны отдельно выстраивать свою связь с каждым великим каббалистом?
1: Отличный вопрос. Нет разницы практически, нет разницы между преданностью Раву. Что дает нам Рав? Рав дает нам методику Рабаша. Что дает нам Рабаш? Рабаш дает методику Барсуляма. А что Барсулям дает? Дает нам методику Ари, методику Раби Шимона, в конце концов, до методики Авраама. Все дают нам одну и ту же методику, и в конце концов, это методика Творца. Поэтому, если мы на самом деле углубляемся во внутреннюю часть, всего-то нет разницы, быть ли преданным. Главное — реализовать путь каббалистов, реализовать путь Творца. Это одно и то же. Здесь дополнительный вопрос Гади от Надава из Азии. Он спрашивает, что делать человека достойным, чтобы продолжить цепочку каббалистов.
0: Красиво, красиво. Нет, это не человека продвигает, а группу. Человек, о котором мы говорили, это Адам Ришон. Если мы разовьем связи, мы придем к состоянию Бо-Уре. Приди и увидь. Только в связях между нами. Спасибо, Надав. Это как раз так. Мы должны развить эти связи, укрепить их, попросить их укрепить. И тогда это происходит. И тогда мы продолжаем путь этих великих людей, каббалистов, и мы просим этого пробуждения снизу. Это то, что нам нужно. И тогда мы получим всю Тору, которую наши учителя хотели нам передать, и нет другого пути.
1: Итак, друзья и подруги, недостаточно слов, чтобы выразить благодарность духовному кладу, который мы удостоились. Мы получили точку в сердце, нас привели к Раву, который привел нас к Рабашу и объяснил нам его методику, методику Бальсуляма, и дал нам и построил в нас методику десяток, мировой кли, в котором мы можем реализовать, ежедневно реализовывать эту методику. Мы просто невозможно поверить, в каком мироздании мы. Какое мироздание мы удостоились так много, столь много подарков, и теперь, как сказал Гади, мы, мяч в наших руках, мы обязаны реализовать. У нас есть также объявление, еще способ реализовать все эти важные вещи. Так, дорогие друзья, вы приглашаетесь на специальный день, взгляд изнутри, возможность узнать по близости то, что происходит в Амутебный Барух, Каббала народу, что происходит за, изнутри, и будущее, поговорить о будущем нашей группы. И все это произойдет 2 октября, 9:30 утра до 7 вечера. День предназначен для всех товарищей и учеников в Израиле, из всех общин, из всех методик обучения, как физических, так и виртуальных. В конце дня будет трапеза у Шпизин. Линк для записи будет послан вскоре. Ждем всех и закончим все это песней. Спасибо всем.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша, Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме, с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить
3: на эту
2: форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть
3: ушла,
2: и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги Паними Ротом Асберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Иаков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Сулама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: uh,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам развития. Это, допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи, для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцуфах до первоисточников бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. А Рабаш больше выясняет. Он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться,

0: בסדר. כן, דוד.
1: תודה, דוד.
2: בעל הסולם מזמין אותנו.
3: בעל סולם. Нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
1: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать. Потому что этим мы хотим освободить место для Творца, что умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше мироздания, никакой смерти и жизни, а желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя, свое «я». Хорошо?
3: Ясно, спасибо.
1: Ладно, да.
3: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
1: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баале Сулам. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну, что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Баале Сулам, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так.
0: Но
1: чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется... Мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом. Он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы на каждом шагу раскрывали хисарона, потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство,

0: Это действительно есть у него.
1: Я бы сказал, что Бар-Сулам не раскрывается нам как учитель, наставник. Он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка и ведет нас по всему пути до Гмар Тикуна, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
2: И есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
0: Мне кажется, что нет. Еще раз, это, в общем, может, это кажется мне, зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Все спокойно, хорошо. То, что я хочу сказать, ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. По требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь, потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он в особенности нам открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому. Да?
2: В чем именно можно сказать, что он продолжил Бар-Сулам? В передаче методики.
0: Он объяснил, как достичь того, о чем Бар-Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Бар-Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
1: Вот.
0: Бар-Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый такой относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Бар-Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не наставник. Он выражает систему. Там тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
1: Это
0: не вспомогательная книга, инструкция какая-то его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди. То есть рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Баля Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Борис Улан пишет, а это хочет говорить по делу, постигни через рабаша то, что пишет Борис Улан, тогда ты можешь понять, о чем Борис Улан пишет. Да.
2: Почему рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
0: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. И... Поэтому он не говорил. Он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это так была непростая вещь. Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, и учат это в группе, и спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал так полтора часа. Сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю. Сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, было отношение к этим статьям относительное. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности, ведет нас, не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
2: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
0: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, высшее желание каждого, в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже было много течений, много...
1: Ну, Тереза...
0: Смотри...
1: Это
0: состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесться, так, у него было это больше внутренне. Да.
2: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
0: Мир?
2: Да.
0: А как они могут?
2: У Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
0: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, и философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный. Важный, поднимает человека. Ты говоришь об этом. А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя. Очень конкретно. По-деловому. Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает. Поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Ну, да, труды Рабаша, что это там? Просто...
1: Шамати
0: тоже не приписывают ему Бальсулам, что он услышал, записал от отца. Поэтому он... любил держаться в тени Бар-Сулама больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой как рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание рава от рава Зоненфельда, рава Кука, дух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми
1: более
0: современными, что называется. Баля-Сулам обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Бар-Сулам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Исраиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Бар-Сулам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо? Прекрасно. Да.
3: Нельсон
0: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Бар-Сулама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Бар-Сулам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Бар-Сулама, мы изучаем его разумом, а не внутренние чувства. То, что пишет Бар-Сулам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Бар-Сулама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Бар-Сулама без Рабаша, пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений, всех этих качеств, это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
3: Аарон
0: из Балтимора спрашивает. В этом отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри из человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, Это всюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль
1: —
0: быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через... Много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят за кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо. Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем.
1: Сантьяго.
4: Sí, amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
0: дорогой Рав,
4: все,
0: что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмартикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баре Салам. Рабаш — это работа в сердце, Баре Салам — это работа в разуме.
1: Богота.
0: Он еще что говорит?
5: Buen día, querido Rab. Rab.
0: Добрый день, дорогой Рав.
5: Когда
0: мы учим статьи Рабаша,
5: это
0: прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего. Как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаша практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться благодаря статьям Рабаша в группе, вы поймете, что можно сократить это, и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать и из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень — это вы, который реализуете, а следующий уровень — это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
6: Монтеррей.
5: Hola, Rab. Buenos días.
0: Здравствуйте, Раф, добрый день.
5: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de.
0: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша. И это ощущается, или потому как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, это, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать? Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
5: транслировать корректно эту ощущение от Рабаша в переводе на
6: испанский?
0: Не знаю. Это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
6: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк.
7: Hey, Rav. Rabash adopted Bala Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
0: Rabash.
7: Could we learn anything from him how to adapt the
0: приспособил методику Бала Салама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию. Не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, то я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики. Методика практическое, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали Сулам? Мы не можем от Бали Сулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бали Сулама. Бали Сулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике.
6: Вена.
0: Вена. Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменили себя. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. было понятно, и было понятно нам тоже всем, ну, что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой, относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них и не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну так что? Как бы вопрос, мы учим, обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест. Да. Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административное, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется у меня административно. Это не то, что объединение в группах, все это. В этих объединениях ковчег должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому, это
6: Вайкар.
0: И главное,
6: Айкар зе
0: Маженика. Главное, это то, что называется
6: Хуцмице.
0: У мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи, мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть, и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
6: Питер.
0: Питер.
8: А как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу? Или никак, потому что это материальное событие?
0: У нас был учитель.
6: Вода еще...
0: Конечно... Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... Поэтому... Это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы. Относительно моих органов ощущений, это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
6: Алмата.
9: Да, читая текст в разных в книгах, в статьях Бальсулам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их.
6: Мешахпел там. Они айти Михалеку там.
0: Копировал, раздавал. Я присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
6: Турция.
0: Прошу.
10: Merhaba dostlar. Öncelikle şunu
0: здравствуйте, друзья.
10: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
0: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что этот разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль Сулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль Сулама или Рабаша, а главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. И поэтому тут нет Балясуламы, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди и увидь». Где я? Приди. Я прихожу в группу. В какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена — это то, что выстраивает мне Творца.
6: Так
0: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
6: Так
0: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: приди и увидь. Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям, к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
11: Буккертов, Рав.
0: Доброе утро, Рав.
11: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
2: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова. Мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего недостает. Реализовать в последнем поколении — это то, что он написал. И безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, наше Поколение, которое приходит сейчас и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют Рабаша и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскрываем согласно развитию нашим келим, что есть там еще и еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо. Теперь French Quarter были, Москва.
12: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
2: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов,

0: которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором, и вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться. Мне стучали в двери, вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бальсулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
1: Орабаир.
0: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один. Его жена скончалась, и детей он воспитывал в Старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему, именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни, без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. А ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения. Да? Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу во время урока, все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается.
2: Москва. Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так далее.
0: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в обвинении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бааль Сулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом обвинении. Дальше.
3: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
0: Этот Рав, посланец Творца,
3: а не обывателем в этом мире,
0: который строит какое-то личное.
3: Ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
0: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
4: Барур.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
6: Я начну с нескольких моментов. Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы и поймем Бааль Сулама. Потому что не хватает для того, чтобы понять Бааль Сулама, нам не хватает внутренних состояний. Бааль Сулама мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. Я сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
5: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать. Мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное это то, что главное для мудрецов, это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого держивать. Мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы, я нахожусь в этом.

0: нам такие взаимоотношения. То, что если не будет вот этой системы, тогда это будет только через эгоизм. А снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, и держим объединение изо всех сил. Это наши единственные клеи. И у нас нет такого клея, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
1: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения, тогда он освобождает все больше и больше места для Творца. Был особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
0: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам, собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
1: Мое впечатление, что Бааль Сулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Излучение 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу после такого урока. Мы получили так много подарков, такое величие наших учителей. Рав сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем то, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Рав ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа, она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами, что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. Вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш Баль Сулям, и еще все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
2: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Опними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуф из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее.
3: אות בית, דברי ארי.
0: второй пункт ארי. пять частей души нижнего адама, нефеш, рох, нешама, хая, ехида. А вот в нижнем адаме имеются пять видов светов, а именно нефеш, руах, нешама, хая, ехида. И это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения,
2: благословения Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот, то есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души Нижнего Адама, нефеш, руах, нешама, хая, ехида.
2: Нижний человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в Нижнем Адаме есть пять видов цветов, а именно нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт «Орпними» относится, есть в Нижнем Адаме пять видов цветов. Пятый пункт «Орпними». Нет у тебя ни одного объекта ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5, «Орпними», относится к словам «в Нижнем Адаме имеются в виду пять видов цветов». Нет ни одного объекта, ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны, их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Пункт шестой, «Орпними», относится к... А что такое нижний человек?
2: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший это Адам. Нижний Адам, нижний человек тот, кто исправляет себя по ступеням подъема, а высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
2: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16 части Тес, там сказано, в этом месте те ракиим, которые мы видим, ракиим, Асия, Ицея, Ицера. Этот мир, только поймите, есть здесь... общая душа, в которой все ее части связаны вместе в, единый, в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые... отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются все больше и больше. каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят к образу Адама. И каждый из них называется Адам Тахтон, нижний Адам. Который еще не пришел к тому, почему каждый называется нижний Адам, а тут все называются Адам. Потому что на самом деле, когда они приходят к объединению и совпадению по сущностям, каждый из них представляет всю систему. Потому что каждый включается в остальных и принимает их в себя как свою неразрывную, как бы это сказать, как свою часть. Поэтому каждый, хотя я здесь, вот тут маленький, тут, но все это я говорю, что это мое. Я присоединяю, я исправляю, я наполняю, я забочусь, я все. И тогда выходит, что я, маленький вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам. В то время как здесь, каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, нижний Адам.
0: В нашем мире есть 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
2: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
0: Мой вопрос.
2: Я спрашиваю.
0: Ну как в духовных 10 сферот?
2: Что значит как в духовном? Я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Так есть у него та же структура в отдаче, как у Творца. Желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей, потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться 9 первых сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю. Восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих 5 животных органах чувств телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает 9 первых сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти 9 первых сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем 6-м чувстве, выше точки в сердце, это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих келей, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
0: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
2: Какой отпечаток, какое отображение, каких сферот?
0: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
2: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, когда они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, это сила. Это сила духовная или материальная? Это сила. Материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила, творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
0: Но должно быть какое-то изображение, образ.
2: Какое воображение?
0: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи?
2: Я не понимаю, что такое воображение.
0: Но тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
2: А что ты смеешься? Это пример.
0: Я очень много использую, вы просто используете понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
2: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе и эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется, в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется, принимает новый решемот, потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется, поэтому он называется Боре, Боуре, иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном, он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося, поэтому он называется Боуре, иди и смотри.
3: Амуд мемтет, ор пними, от вав ктана.
0: 49-я страница, 6-й пункт, относится нефеш руах нашама хая ехида. 6-й пункт, ор пними. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нашама, руах, нефеш. И свет Ехида облачается в кли Кетер, свет Хая облачается в кли Хохма, свет Нешама в кли Бины, свет Руах в кли Зеранпина и свет Нефиш в кли Малхут.
3: От Зайн Ктана, митяхесет ле диврей ха-катув,
0: седьмой пункт Орпними относится, это пять уровней. И, как известно, определение ступени в соответствии с чистотой, тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень. Пункт третий Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний, внешнее клики, внутреннее. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешнее и внутреннее. То же самое в 10 сферот Йошер в виде Адама. Имеются в нем все эти состояния, детали, элементы также.
3: От хет ктана митяхесет ледиврей акатув.
0: Пункт восьмой Орпними относится к света и келим. Света — это наранхай, келим — кахабзон. Пункт 9 Орпними относится к свет делится на внутренний свет и окружающий. Духовное разделение происходит ввиду изменения по свойствам, которые образовались там, то есть возникло новое. Каждый более высший означает, что более тонкий, чистый, а более низкий означает, что он более грубый, имеет больше авиют. Так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передаются от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадает свойство кли, света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что у нижнего, потому что часть наиболее толстая, грубая, с большим авиютом, в высшем у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получать, но только очень малую часть. Только то, что насколько кли самое тонкое, и чистое в нем способно получать. Прочие же его части не настолько тонкие, вынуждены оставаться без света, относящегося к ним вследствие отличий по свойствам относительно высшего, дающего им.
2: Кто может мне сказать, что значит, что нижний более грубый, чем высший, большим авиютом?
0: Как он пишет здесь, изменение по свойствам, по форме.
2: Изменение по форме, если у тебя во всех келим. И высший, который более тонкий, более чистый, чем нижний. Почему нижний, он более с большим авиютом? Изменение по форме. Понятно, что изменение по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиютом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
4: Но
2: как бы это сказать?
4: Ну вот.
2: Ну еще кто?
0: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
2: Что значит авиют всегда внизу?
0: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
2: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
0: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
2: Ну, это правильно, да. Это определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
0: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
2: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
0: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
2: Что значит, что нижний более ав, с большим виютом? Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
5: Да.
0: Более эгоистический.
2: Да.
0: А виют — это ощущение различия. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
2: В чем он с большим виютом? В чем? Одной фразой. Нет, это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу. Не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ? Ты?
5: Ну.
2: Уверен. Что Агам?
0: Желание больше.
2: Ну, он
0: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
2: В нижнем?
5: Бара.
2: То есть? Что здесь называется ав, с большим, с обладающим виютом? Грубый, дословно. Желание, получать которое осталось без экрана. Раскрывается желание получать, на которое, которое он не может преодолеть. В то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть. То есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экраном. Да, Давид.
0: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться высшему?
2: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а высший — это высший. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
0: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
2: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто. От множества экранов. От множества экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это глипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг к другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, а Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили, что есть желание получать, в котором мы чувствуем боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке. А где экран? Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями.
1: Все.
2: И тогда я дам, и тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания. Мы смотрим на Раби Акиву. Ему причиняют смерть, смертные муки. Он сам говорит, а он сам говорит: «Слушай, Израиль». Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии. Признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
3: Пожалуйста.
0: 49-я страница, абзац в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — малая мера света, которую он получает от Высшего, внутрь своего самого Высшего клея. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом, что в нижнем. Вторая — это вся, весь свет, который относится к остальным частям нижнего, который не способен получить вследствие отличия их свойств от Высшего. И вся эта мера остается в Высшем и не спускается в нижний, и называется окружающим светом. И называется так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издали, несмотря на то, и не облачается в него. Но иными словами, это свечение далекое и малое. И вот это далекое свечение способно очищать тот авиют, который существует в нижнем, настолько в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам и формам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего, который и тогда становится его внутренним светом.
2: Понятно, да? То есть есть свет внутренний, окружающий, в соответствии с экраном. Экран делит клин на внутреннее и внешнее, и свет, который приходит к нему, на внутренний свет и окружающий. Все зависит от экрана. А в конце исправления, разумеется, будет только внутренний свет, и весь свет будет внутренним. А пока что это разделение. Кли на две половины и свет на две половины, она помогает кли, творению, почувствовать, в каком состоянии оно находится. Потому что получает ощущение внутри и получает ощущение снаружи. Две эти формы, они его продвигают. Так, вот это ощущение... Это ощущение дает ощущение границы. И дальше.
0: 50-я страница, 10-й пункт Оркними относится к тому, что кли делится на внешнее и внутреннее. То есть вследствие того, что света разделились на внутренние и окружающие света, существует теперь два вида получения в кли. А это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, в тох. А окружающий свет из внешней очищают его от авиюта, так что считается, что принимать через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И вот это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиюта и чистоты тонкости самого кли. То, что только авиют пригодно для получения внутреннего света, ведь главное кли — получение утворения, это четвертая стадия, стадия далит. А три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие, это ступени, раскрывающие стадию далит. Таким образом, в каждом кли различаются на четыре части. И свет принимается в основном в четвертую часть далит, которая называется внутренней частью кли, его тох, и там находится свет, наполнение. А три первые стадии только для раскрытия четвертой стадии кли сами не являются получающими. Они считаются окружающими четвертую часть извне, снаружи.
2: Почему? Потому что ощущение, которое я получаю, оно от четвертой стадии. Хотя, разумеется, три предыдущие стадии, без них четвертая стадия не выйдет и ничего не почувствует. Но в них человек еще не чувствует, человек — это кли. Не чувствует, что он получает, что он наслаждается, что он осознает наслаждение и так далее. Все происходит в четвертой стадии, в конечном счете, исключительно. А все остальные стадии, они подсознательно там так проходят в человеке.
0: Подобно стенкам у материального кли, состоящего из четырех оболочек, слоев, окружающих одну другую. И все, что попадает в кли, входит во внутреннюю часть, то есть внутреннюю оболочку, слой. А прочие три оболочки слоев его стенок только поддерживают, удерживают внутреннюю, чтобы была у нее силы, способность выдерживать наполнение, находящееся в ней. Поэтому здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, держащая в себе свет наслаждения, это четвертая стадия, стадия далит в кли. А три первые стадии — это причины для раскрытия четвертой стадии во всем, во всей ее силе, чтобы она была способна выдерживать наслаждение. Но сами они не являются получающими внутренний свет.
2: Есть вопросы?
0: Оркними, который внутри кли. Это возможно без экрана кли?
2: Внутренний свет — это тот самый свет, который кли раскрывает как дающий. Что тот самый свет, в котором оно чувствует, что оно соединено с дающим, с Творцом. Есть общее ощущение. Внутренний свет — это отраженный свет, который врожь парцуфа кли отталкивает, поскольку хочет быть в отдаче, и раскрытие Творца, наслаждение, которое исходит от него в этом отраженном свете, они все вместе приходят как внутренний свет. Внутренний свет выражает слияние Творца с творением, одно с другим. И это происходит внутри творения. Вне творения, как мы учим, нет ничего. Что значит? Прямой свет приходит, кли отталкивает его, отторгает, делает расчет. Есть здесь отраженный свет, где оно знает, сколько оно может подготовить внутри себя, и отсюда приходит внутренний свет. И здесь вот из-за этого внутреннего света есть слияние и совпадение по свойствам, и ощущения, и все. От П до Табура. Только здесь это происходит. То есть внутренний свет — это не просто свет, который приходит сюда от прямого света и входит внутрь. внутренний свет
6: —
2: это преодоление в отраженном свете, то, что происходит расчет, сколько отдавать, почему он хочет отдавать, насколько он может связаться с дающим, что есть у него того, что он равен дающему. И здесь есть слияние. Поэтому, если мы говорим о постижении, мы говорим только о том, что есть у нас внутри кли, потому что здесь келим, света, все после обработки, выяснения, проверки. И только здесь может быть сознание. Поэтому от «пэ» и далее — это четвертая стадия, а выше — это 9 первых сферот. Да.
0: Ормакир нуждается во внутреннем свете или он без него?
2: Окружающий свет приходит, появляется после отраженного света, когда я сделал расчет, насколько я в состоянии быть как свет принимающий внутри себя, насколько есть у меня намерение. Отраженный свет — это намерение. Сколько я могу получить ради отдачи, насколько я могу находиться в слиянии, насколько я равен. И в этом намерении я понимаю внутрь. А то, что остается как окружающий, это намерение, насколько я не могу быть внутри. Это не то, что свет часть вошла, часть осталась. Это как я облачаю себя на этот свет прямой, остающийся, и говорю, я не в состоянии тут быть в совпадении по свойствам. То есть он облачен у нас в намерение. Это не просто так свет. Понимаешь, он уже выходит как результат того, что творение хочет облачить его, но не в состоянии. И знает, что оно должно это сделать. Поэтому он приходит и относится к очищению кли, находится в совкле. Он относительно тех желаний, которые находятся ниже табора. Я чувствую, что в этих желаниях я не могу его принять.
7: Ну?
2: Мы прослушали очень богатый урок, в нем было очень много определений, очень много понятий. Давайте проведем 5 минут семинар, поговорим о том, что мы слышали, что каждый воспринял, и подготовим вопросы, что вы на них ответили. 5 минут.
0: Я слышал на уроке как раз ближе к концу. Так у меня какой-то переворот произошел, что вообще вся тема окружающего света основывается на намерении. И я всегда это знал, но вдруг как бы это стало так четко.

0: что окружающий свет, он исходит от намерения. И чем больше у человека есть сильнее намерение, то окружающий свет может быть больше или меньше. И тогда возникает вопрос, что такое соударение внутреннего окружающего. О чем там столкновение? Свет, который хочет зайти, намерение, которое хочет расти. Ну что тут вот такое?
1: Я слышал поднятие относительно высшего и нижнего. Собственно, насколько есть преодоление, насколько клей более обладает большим авиютом, так он это называет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, это насколько есть преодоление, насколько есть кли есть савиютом, но насколько на него есть преодоление. А если кли не обладает экраном, то оно называется АВ и нижним.
0: Да, тоже определение, я тоже так впечатлился, что был вопрос, как такое может быть, что нижний более грубый, да, если он нижний. Мы же учим как раз, что каждый, кто больше, то его злое начало больше, да, так как говорится. Я услышал, да, что если клей не покрыт экраном, то человек, нет, не человек, парцов, нет там власти над желанием, так он ниже, то есть даже и больше
2: вьют.
1: Да, я слышал, что Адам Тахтон, нижний Адам, это душа по ступеням подъема, а высший Адам — это исправленная душа, соединенная со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем. И еще добавочная вещь относительно того, что такое АВ. Это желание получения, которое осталось без экрана, оно раскрывается. Желание получения, которое не может быть преодолено. Это раскрытие желания получения без, получать без покрытия экрана. А высший, может быть, желание у него и больше, но он способен его преодолеть.
0: Да, и все эти изменения, они в килим. Сверху ничего не меняется, и каждый раз раскрываем. Насколько мы это не ощущаем на себе, потому что мы меняемся. И кажется, что вся действительность меняется, условия меняются, но ничего не меняется. Меняется только кли и состояние в нем, как он воспринимает свет. А сверху — это абсолютный покой, все известно заранее, все уже задано заранее. И все изменения во мне. Я меняюсь. И то, что я тогда чувствую, меняется.
1: Да, есть свет бесконечности и сила, которая просто облачается на свойства. Если свойство — это свойство получать, то получение, то оно ощущается как этот мир, наш мир. А если это в чем-то подобно свойствам Творца, то мы уже начинаем говорить о духовном мире. Но все всегда исходит из бесконечности, из совершенства. Это форма света. Это излучение света на нас. Это то, что мы можем почувствовать, то, что человек сам как бы определяет, раскрывает, понимает, толкует. Все в соответствии со свойствами.
0: Добавить то, что касается нижнего человека и высшего. Он сказал, что нижний человек — это мы. То есть человек, который поднимается по ступеням, а высший — Адам — это конечная картинка, куда он должен прийти, да? Это вот конечная картинка.
3: Хаим на кулам.
1: Лыхаем всем.
0: Мы видим, сколько тут есть определений, деталей в этом уроке. Как все это внутри нас, и что такое отраженный свет, окружающий

0: свет, что такое килим.
1: Мазе клихицон, мазе клипними, мазе орпними.
2: Что такое внешнее кли, внутреннее кли, что такое внутренний свет, внешний кли, внешний свет. Внутреннее кли понятно, получает, но как кли может быть внешним?
1: Ну,
2: если мы окружающий свет это тоже, мы его тоже воспринимаем в кли, значит, не было бы у нас ощущения.
0: Был такой вопрос, как так, что в Гулим есть внутренний свет и окружающий, если это зависит от экрана, то мы же говорим, что в Гулим все получается в полноценной форме, круглой, и вдруг тут есть такое разделение. У Игулим есть внутреннее и внешнее.
2: Пишет в третьем пункте, что в Игулим нет прямого света, есть только внутренний. Так там, так и там. Но есть разделение. Это то, что мы учили во всех пунктах перед этим. И именно там это происходит в таком круглом, едином виде. Верно, надо перечитать этот пункт. Ну, в соответствии с тем, как есть Келим де Йошер. Потому что и Гулим получает от Йошер, как мы учили. Если в Йошер есть часть цветов, которые могут получать, часть нет, то как Рав определяет? Келим де Йошер. Экран. Там, где есть экран, там есть часть света, который принимается, и часть, которая не принимается. Есть ограничения. Да, но нужно прочитать. Может быть, кто-то найдет определение, мы сможем прочитать. Девятый пункт, девятая сноска, да? Хаим, почитаешь на иврите?
0: Девятый пункт, «Орпними». Относится к словам, что свет делится на внутренний и окружающий свет. Девятый пункт. Орпними. Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которые там образовалось. И каждый более высший означает, что он более тонкий, чистый. А каждый нижний означает, что он грубее, с большим авиютом, так как этим отличием свойств по авиюту определяется и выходит из него и становится нижним по отношению к нему. И знаем, что света передаются от каждого высшего к его нижнему, и потому обязан нижний получать свет в самую высшую ступень, в самую тонкую свою часть. А высший передает ему наслаждение света только из самой нижней своей части, с наибольшим авиютом, что в нем. Таким образом, совпадают свойства света, приходящего от высшего, со свойствами клея, что имеется у нижнего, потому что наиболее толстая и грубая часть высшим, у нее есть совпадение с частью наиболее тонкой и чистой, что в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получить, а только очень малую часть. То есть только то, насколько кли, самое тонкое в нем, способно получить. Прочие его части, которые не настолько тонкие и чистые, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия их свойств относительно высшего, дающего им. Ну, это, в принципе, обычное, да, объяснение. То есть свет выходит с высшей ступени через самую нижнюю часть, через Малхут, в кетер нижней ступени. Но нижняя ступень может получать только в соответствии с экраном своим. Не может получить весь свет. Тогда что происходит с остальным светом, который не принимается

0: форму твоего кли. А тут единственное твое определение, что ты не можешь его получить.
1: Дело в том, что в кли де йошер есть вот это понятие, что можно, что он может получить и чего нет. И то, что он может получить, это наполняет игуль, круг. А что в игуле говорит, где там проявляется окружающий свет игулим? Что это за кли игулим, который может определить, что есть окружающий свет над ним? Потому что он об этом пишет в заголовке, что в игулим есть окружающий свет и внутренний. Так что это за кли в игулим, в котором есть окружающий свет? Да, он говорит о внешней и внутренней части. Но в Игулим и в Йошер есть окружающий свет и внутренний свет. В Йошер мы понимаем, да? А в Игулим он не объяснил это. Может быть, в продолжении будет?
0: Это можно связать это с тем, что Рав сказал, что экран делит себя на внешние кли и внутренние кли, и, соответственно, этому внутренний свет и окружающий свет.
1: Верно, но это в Йошер, в Йошер.
0: Да, это в Йошер, но экран все-таки разделяет. Он разделяет все-таки на внешние кли и внешние кли на то, что происходит под табором. То давление, которое мы слышим, как результат того, что он это не получает, кроме этого, да, этот свет продолжает давление, и, может быть, там начинается внешний кли. Мы на протяжении многих лет слышали объяснения от Рава и много вопросов. И хотя он не объясняет точно в этом пункте, но если у товарищей есть то, что они записали со слов Рава на протяжении всех этих лет, мы приглашаем поднять руку, поделиться и вместе будем учиться.
1: Асав нам послал на странице 93. Есть вопрос. 93-я страница. Вопрос Пейхет. 88-я. 88-й вопрос. Сам вопрос. Мы прочитаем вопрос. На странице 84-й Пейдалет. Что вызвало игулим быть одно ниже другого? Это вопрос. Что заставило игулим быть одно ниже другого? Давайте посмотрим ответ. Ответ. Свет кава, свет линии, который получили игулим, вызвал в них осознание ступеней одной ниже другой. То есть источник — это свет кава. Еще раз, свет кава, свет прямой линии, которую получили игулим, вызвал в них осознание ступеней одна ниже другой, которые создали в них холонот, дословно окна, от впечатления экрана. И так все ступени кава вышли также и в игулим. Но мы еще не учили понятие холонот, но это такой ответ.
0: Это значит, что именно потому, что в каве есть ступени, то и в игулим есть ступени. Это как Рав объяснил, и Бацулем об этом пишет, что когда вода выходит из трубы, она сразу не разбрызгивается в разные стороны, а выходит в том же виде, как она была в трубе. То есть труба придала форму, и вода вытекает именно в виде в той же форме, как была в трубе. То же самое здесь, это на территории игулим. Но все равно они как бы сохраняют. Это вот как он объясняет Кинерет, а река Иордан проходит через Кинерет и не смешивается с водами Кинерета. Мы видим это и здесь тоже.
1: Еще вопросы?
0: Турция 7 есть вопрос.
2: Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi daha fazla bolluk alabilmek için midir? Ve bu grup çalışmasında nasıl
1: olacaktır? Если чем больше желание получать становится, обладает большим авиютом, оно получает больше блага. Как это выражается в десятке?

0: Можно использовать это в десятке.
1: Как можно использовать это в работе в десятке? Но в первую очередь Рав просил как бы не смешивать вещи. Мы тут изучаем нашу внутреннюю работу, но так как это реализуется на гораздо более высоких ступенях, чем те, на которых мы находимся. И мы используем учебу, чтобы притягивать окружающий свет, чтобы он приблизил нас к данной конкретной ступени. И тогда будем видеть, как эти вещи происходят. Рав сказал сегодня, что вообще Творец не раскрывается, а раскрывается группа на более исправленной ступени. И тогда там раскрывается сила, та сила, которая есть в исправленной группе. То же самое здесь, то же самое. Мы работаем в десятке, раскрывается больше авиют, мы покрываем это все любовью, и чем больше мы покрываем любовью, все больше и больше желания получать, у нас раскрываются еще больше то, те вещи, которые мы тут изучаем. Ну, в частности, сейчас не будем заходить уже, только Рав просил. Давайте еще Турция, Турция 1. Да, то, что касается вопроса учебного материала.
0: Спасибо.
2: Тергум.
0: Перевод.
1: Ну, получим перевод, тогда сможем. Да, Игорь.
0: Я прочитаю из транскрипта, что значит здесь «ав» — желание получения, которое осталось без экрана, то есть раскрылось желание, которое оно не может преодолеть, в то время как «высшим» — желание получать еще большее, но большая возможность его преодолеть. Но почему на уроке он нижний называется более «ав», более грубый, с большим «авиютом»? Ведь у «высшего» больше «авиют», а почему нижний называется «ав»? Это именно то, что ты прочитал, что в нижнем есть экран по-прежнему маленький. Все измеряется по экрану. Если экран маленький, то он может преодолеть только маленький авиют, верно? И получить немного. А все остальное как будто бы противоположно. Намного больше, чем то, что я могу получить. Ты приходишь на трапезу и смотришь, сколько я могу съесть, чтобы это было ради отдачи. Ну, маленький кусочек, там, компот выпить. А все остальное ты должен оттолкнуть. Но все остальное — это экран, который не дает наслаждению войти. Чем выше ты поднимаешься, твой экран сильнее, больше, и ты можешь съесть больше.
1: Да, но больше. Тогда у него больше авиют. Почему он говорит, что нижний имеет больше авиют?
0: Это ответ, что он может, ну, Гади хочет сказать.
3: Да, Кен.
1: Да, в первую очередь, тут все связано. И то, что Михаил Миллер спросил, это как раз... Ну, это как мы изучаем, что есть ответ, вы просто потом подготовьтесь. Там есть ответ Бальсуляма на 22-й минуте. Он говорит, окружающие постепенно входят. И Михаил Миллер спрашивал, как может быть окружающие света у игулим. Так вот, мы учим, что в бесконечности все было заполнено. А теперь... Игулим наполняются посредством линии кав. И кав, а линия еще не наполняет все игулим. Он наполняет только часть, ту часть, которую не наполняет, остается в качестве окружающих. Но почитайте там, там Бальсулам замечательно объясняет, как нижний, который еще не наполнился, у него есть возможность получать все света. Все окружающие света и с помощью чего? Хайм, ты нашел? Да, в соответствии с этим, этот абзац. Ну, прочитаем, что же. По просьбе товарищей, мы находимся на 49-й странице Опними, вторая колонка, абзацы в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — это малая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого верхнего, высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом нижнего. Вторая — это вся мера света, которая относится к остальным частям нижнего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в нижнего, и называется окружающим светом. Она называется еще так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что и не облачился в него. Иными словами, это свечение издали и малое. И вот это дальнее свечение способно очистить ту авиют, которая существует в нижнем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства нижнего свойством высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего и становятся его внутренним светом. Замечательно, Хаверим. Тут есть много выяснений, есть еще вопросы, но наше время все закончилось. Тогда мы остаемся с этим и мы поблагодарим за этот урок, будем благодарны нашим учителям, которые дали нам эту науку, Рабашу, а сегодня это день памяти и все учение, которое он оставил, и учителя, которого он нам оставил. И будем благодарить учителям за то, что благодаря им мы здесь все тут. А теперь отчет Михаэля и Дуди, да?
0: Да, так, друзья, мы хотим пригласить всех нас на особый день группы Израиля и Петах-Тиквы, мероприятие под названием «Взгляд внутрь». Мы хотим познакомиться глубже с нашим домом, не только с помощью уроков или конгрессов, на которых мы находимся, но и увидеть, что происходит за кулисами, как действует организация, какие проекты мы продвигаем, какие вызовы нам предстоят, как действуют всякие службы и как мы хотим развиваться вместе. Цель — создать большее знакомство, большую прозрачность и, самое главное, больше взаимодействия и поручительства всех. И в конце этого дня посещения мы вместе сядем для мозгового штурма, длительного, чтобы подумать, как нам продолжать строить и развивать вместе наше общество, наше распространение, наши общины. И, разумеется, мы все это завершим праздничной трапезой. И все это произойдет в четверг, 1 октября, с 9.30 утра до 7 вечера. И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура.
1: Дуди, секундочку, я хотел уточнить. Этот день знакомства предназначен. Иногда израильские группы, это может вообще, может путать. Нет, это одно принадлежит всем, всем, кто живет в Израиле. Это могут быть старые группы, это может быть новые сообщества, молодежь, МАК Израиля. Если кто виртуально учится, что те, кто живут в Петахтикве, даже те, кто живут в Маталоне, все, кто находится в Израиле и хотят познакомиться с нашей организацией изнутри, со всей той деятельностью, которая здесь есть, мы приглашаем, чтобы мы взяли это в праздники, потому что там у нас будет время. Да, мы говорим об этом заранее, прежде чем да, происходит такой разогрев, и мы можем рассмотреть и посмотреть наше духовное будущее Нейбаруха. Это очень важное действие, поэтому каждый видит себя как часть Нейбаруха. Желательно, чтобы поучаствовал мы, тут формируем наше будущее.
0: И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура. Давайте

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша, Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме, с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть ушла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немиротам Асберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Иаков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Салама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики, практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: uh,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам развития. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи, для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцуфах до первоисточника бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. А Рабаш больше выясняет, он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
3: Заодови? Беседер. Кен Давид?
2: Да, Давид.
1: Бааль Сулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
2: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, чтобы умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше в мироздании, никакой смерти и жизни, а желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого, то есть, допустим, я получил такое желание, с другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя, свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
2: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
2: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баале Суламу. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Баале Сулама, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так. Но чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется... Мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом, он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы на каждом шагу раскрывали хисарона, потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. Это действительно есть у него. Я бы сказал, что Баал-Сулам не раскрывается нам как учитель, наставник. Он раскрывается нам как ученый, философ. Но философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка и ведет нас по всему пути до Гмар Тикун, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: И есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
2: Мне кажется, что нет. Еще раз. Это, в общем, может, кажется мне, зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так, с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Все спокойно, хорошо. Ты что я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. По требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь. Потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он, в особенности, нам открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются, в особенности, тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому, да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Баал-Сулам? В передаче методики.
2: Он объяснил, как достичь того, о чем Баал-Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Баал-Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
3: Вот.
2: Баал-Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый такой, относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Баал-Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не наставник. Он выражает систему.
3: Там
2: тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
3: Это
2: не вспомогательная книга, инструкция какая-то, его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди.
3: То
2: есть рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Баали Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит рабаш и говорит, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Баали Сулам пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через рабаша то, что пишет Баали Сулам, тогда ты можешь понять, о чем Баали Сулам пишет. Да.
1: Почему рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
2: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. Поэтому он не говорил. Он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это была непростая вещь. Не было такого. Когда он видел, что хотят сделать, готовы, и учат это в группе, и спрашивают, мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю. Сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, было отношение к этим статьям относительно. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности. ведет нас, не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
1: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
2: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, высшее желание каждого, в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже тоже было много течений, много.
3: Ну, Тереза.
2: Смотри.
3: Это
2: состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесться, так, у него было это больше внутренне. Да.
1: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
2: Мир?
1: Да.
2: А как они могут?
1: Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
2: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, и философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный. Важный, поднимает человека. Ты говоришь об этом. А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя. Очень конкретно. По-деловому. Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает. Поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Что он написал? Труды Рабаша, что это там?
3: Мамаш.
2: Просто.
3: Шамати Гамкин.
2: Шамати. Тоже не приписывают ему Бальсулам. Что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Бар-Сулама, больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой, как рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание рава от рава Зоненфельда, рава Кука, двух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми

0: ультраортодоксами.
1: Рав Кук,
0: всеми более современными, что называется.
1: Асбалясулам Хиевта.
0: Асбалясулам обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих.
1: Потому
0: что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Бар-Сулам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Израиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Бар-Сулам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат, как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да.
1: Беседа?
0: Хорошо?
1: Йофи.
0: Прекрасно. Да.
2: Нельсон
0: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Бар-Сулама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Бар-Сулам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Бар-Сулама, мы изучаем его разумом, а не внутренним чувством. То, что пишет Бар-Сулам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Бар-Сулама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Бар-Сулама без Рабаша, пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений всех этих качеств, это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
2: Аарон
0: из Балтимора спрашивает. В том отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри из человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики. Это всюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль
1: —
0: быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние. Ну, что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо. Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем.
3: Сантьяго. Амадо Рав.
0: Дорогой Рав, все, что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмар Тикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет, у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баля Салам. Рабаш — это работа в сердце, Баля Салам — это работа в разуме.
1: Богота.
0: Он еще что говорит?
4: Buen día, querido Rab. Rab.
0: Добрый день, дорогой Рав.
4: Когда
0: мы учим статьи Рабаша,
4: это
0: прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего. Как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаша практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться? Благодаря статьям Рабаша в группе вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. и из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень

0: Задачи.
1: Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, то, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать? Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
2: транслировать корректно эту сенсацию Рабаш в переводе на
3: испанский?
1: Не знаю. Это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой. И искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
3: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк.
4: Hey, Rav. Rabash adopted Bala Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
1: Rabash.
4: Could we learn anything from him how to adapt?
1: Приспособил методику Бала Салама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию. Не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, что я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики. Методика практическое, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали Сулам? Мы не можем от Бали Сулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бали Сулама. Бали Сулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике.
3: Вена.
1: Вена. Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем.
3: Ну,
1: что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну, так что? Как бы вопрос, мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами?
3: Я
1: не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу.

0: Тот, кто недоволен, может идти поискать, слава Богу, есть много мест.
1: Да.
0: Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административно, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется для меня административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях ковчег должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому, это
1: Айкар.
0: И главное,
1: Айкар зе маженика.
0: Главное, это то, что называется у мудрецов все, кроме как уйти.
1: То есть,
0: несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи, мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть, и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
1: Питер.
0: Питер.
2: А как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу? Или никак, потому что это материальное событие?
0: У нас был учитель. Конечно... Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны... Потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы. Относительно моих органов ощущений, это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все, как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
1: Алмата.
0: Алмата.
3: Да, читает текст в разных в книгах, в статьях Бальсулам, Рабаш, это углубляешься внутрь. Откуда это вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?

0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их. Копировал, раздавал. Присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
1: Турция.
2: Лакаша.
1: Прошу.
2: Лейс.
3: Мераба, достар.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
3: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
1: Прежде я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что это разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль Сулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль Сулама или Рабаша, а главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. Поэтому тут нет Бааль Сулама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди и увидь». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
2: Так
1: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
2: Так
1: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: «Приди и увидь». Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к реализации ради отдачи взаимной. И Эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
4: Буккертов, Рав.
1: Доброе утро, Рав.
4: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
1: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
5: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова. Мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего недостает. Реализовать в последнем поколении — это то, что он написал. И безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, наше поколение, которое приходит сейчас и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют Рабаша и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскроем согласно развитию нашим келим, что есть там еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо. Теперь Френч Квар были, Москва.
6: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
5: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться. Мне стучали в дверь, я вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бальсулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
2: Ора Баир.
5: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один. Его жена скончалась, и детей он воспитывал в Старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой. Занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему, именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни. Без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. А ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения. Да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу во время урока, все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается.
7: Москва.
5: Москва.
6: Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так
7: далее.
5: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в обвинении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бальсулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
8: Кеташени.
1: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
5: Это трав, посланец Творца,
1: а не обывателем в этом мире,
5: который строит какое-то личное.
1: Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
5: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
9: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
10: Я начну с нескольких моментов. Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы и поймем Бальсулама. Потому что не хватает для того, чтобы понять Бальсулама, нам не хватает внутренних состояний. Бальсулама мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. Я сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
9: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать. Мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное это то, что главное для мудрецов, это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого держивать. Мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы, я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. И еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель, или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
8: כן, באמת אין לאן לברוח, ובתוך המסגרת הזאת של האלה, של...
10: некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения, то, что если не будет вот этой системы, тогда это будет только через эгоизм, а снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, держим объединение изо всех сил. Это наш единственный клей. И у нас нет такого клея, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
11: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения, тогда он освобождает все больше и больше места для Творца. Был особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
10: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам, собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
11: Мое впечатление, что Бааль Сулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: изучение 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу после такого урока. Мы получили так много подарков, такое величие наших учителей. Рав сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем то, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Раф ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа. Она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами. Что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. Вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш, Бальсулям, и еще все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
2: Тикра, Вакаша. Лама Таша Михакель.
3: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Опними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуфе из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее.
4: От бет. Диврей Ари.
0: Второй пункт Ари. Пять частей души нижнего Адама. Нефеш, рох, нешама, хая, ехида. А вот в нижнем Адаме имеются пять видов цветов, а именно нефеш, руах, нешама, хая, ехида. И это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения.
3: Славитнее Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот, то есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души Нижнего Адама, нефеш, руах, нешама, хая, ехида.
3: Нижний человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в Нижнем Адаме есть пять видов цветов, а именно нефеш, руах, нешама, хая, ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт «Опними» относится, есть в Нижнем Адаме пять видов цветов. Пятый пункт «Опними». Нет у тебя ни одного объекта ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5 слов «Ними». Относится к словам «в Нижнем Адаме» и имеются в виду пять видов цветов. Нет ни одного объекта ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны и их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий.
4: Пункт
0: шестой, «Опними», относится к... А что такое нижний человек?
3: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший Адам. Нижний Адам, нижний человек тот, кто исправляет себя по ступеням подъема, а высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
3: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16 части Тес там сказано, в этом месте те ракиим, которые мы видим, ракиим, асия, иция, ицера. Этот мир, только поймите, есть здесь общая душа, в которой все ее части связаны вместе в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются все больше и больше, каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят к образу Адама. И каждый из них называется Адам Тахтон, нижний Адам. Который еще не пришел к тому, почему каждый называется нижний Адам, а тут все называются Адам. Потому что на самом деле, когда они приходят к объединению и совпадению по свойствам, каждый из них представляет всю систему. Потому что каждый включается в остальных и принимает их в себя как свою неразрывную, как бы это сказать, как свою часть. Поэтому каждый, хотя я здесь, вот тут маленький, тут, но все это я говорю, что это мое. Я присоединяю, я исправляю, я наполняю, я забочусь, я все. И тогда выходит, что я, маленький вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам. В то время как здесь каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, нижний Адам.
0: В нашем мире есть 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
3: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
0: Мой вопрос.
3: Я спрашиваю.
0: Ну как в духовных 10 сферот?
3: То значит, как в духовном? Я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Так есть у него та же структура в отдаче, как у Творца. Желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей, потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться 9 первым сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю. Восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих 5 животных органах чувств телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает 9 первых сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти 9 первых сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем 6-м чувстве, выше точки в сердце. Это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих кели, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать, сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
0: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
3: Какой отпечаток, какое отображение, каких сферот?
0: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
3: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, когда они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, это сила. Это сила духовная или материальная? Это сила. Материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила, творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
0: Но должно быть какое-то изображение, образ.
3: Какое воображение?
0: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи.
3: Я не понимаю, что такое воображение.
0: Но тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
3: А что ты смеешься? Это пример.
0: Я очень много использую понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
3: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе и эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется, в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется, принимает новый решимот. Потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется. Поэтому он называется Боре. Боуре, иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном. Он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося. Поэтому он называется Боуре. Иди и смотри.
5: Амуд мемтет, о пними, от вав ктана.
0: 49-я страница, 6-й пункт, относится нефеш руах нешама хая ехида. 6-й пункт. Орпнемия. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нешама, руах, нефеш. И свет ехида облачается в кли кетер. Свет хая облачается в кли хохма. Свет нешама в кли бины. Свет руах в кли зеранпина. И свет нефиш в кли малхут.
5: עוד זין קטנה מתייחסת לדברי הכתוב
0: седьмой пункт Орпними относится, это пять уровней. И, как известно, определение ступени в соответствии с частотой и тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень.
5: От Гимель Диврей Ари.
0: Пункт 3 Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний, внешние клики, внутренние. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешние и внутренние. То же самое в 10 сферот Йошер в виде Адама имеются в нем все эти состояния, детали, элементы также.
5: От хет ктана митяхесет ледиврея катув.
0: Пункт 8 Орпними относится к света и келим. Света — это наранхай, келим — кахабзон. Пункт 9 Орпними относится к свет делится на внутренний свет и окружающий. Духовное разделение происходит ввиду изменения по свойствам, которое образовалось там, то есть возникло новое. Каждый более выше означает, что более тонкий, чистый, а более низкий означает, что он более грубый, имеет больше авиют. Так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передаются от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадают свойства кли, света, приходящего.

0: Может, вот это побольше, но это столько.
1: Как он пишет здесь, изменение по свойствам, по форме.
2: Изменение по форме есть у тебя во всех келим. И выше, которые более тонкие, более чистые, чем нижний. Почему нижний, он более, с большим авиутом? Изменение по форме. Понятно, что изменение по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиутом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
3: Ну, записали, закай нахон, а валя их лагидет за.
2: Ну, да, но как бы это сказать?
3: Ну вот.
2: Ну еще кто?
3: Кен.
1: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
2: Что значит авиют всегда внизу?
1: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
2: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
1: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
2: Ну, это правильно, да. Это определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
1: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
2: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
1: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
2: Что значит, что нижний более ав, с большим авиютом? Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
3: Да.
1: Более эгоистический.
2: Да.
1: Авиют — это ощущение различий. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
2: В чем он с большим авиютом? В чем? Одной фразой. Нет, это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу. Не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ?
3: Это? Ну.
2: Ты?
3: Ну. Батох. Агам.
2: Уверен. Что Агам?
1: Желание больше.
2: Ну, он
1: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
2: В нижнем?
3: Бара.
2: То есть... Что здесь называется ав, с большим, с обладающим авиютом? Грубый, дословно. Желание получать, которое осталось без экрана. Раскрывается желание получать, на которое он не может преодолеть.

0: в то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть. То есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экрана. Да, Давид.
1: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться высшему?
0: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а высший — это высший. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
1: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
0: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто. От множества экранов. От множества экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это глипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили. Что есть желание получать, в котором мы чувствуем боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке. А где экран? Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями. Все. И тогда я дам, и тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания. Мы смотрим на Раби Акиву. Ему причиняют смерть. Смертные муки. Он сам говорит, а он сам говорит: слушай, Израиль. Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии. Признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
2: Пожалуйста. 49.

0: Мы читаем книгу Зоар Ля, глава Ваигаш, 106 пункт, заголовок «Возьмите себе повозки для младенцев ваших». Можно смотреть нашу трансляцию через сайт kabbalah.liam.kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга Зоар Ля, Ваигаш, 106 пункт, статья «Возьмите себе повозки для младенцев ваших».
1: Зор — это часть Торы, часть наиболее полезная, как говорят каббалисты. Почему она самая эффективная из всей Торы, из всех святых книг? Поскольку все святые книги написаны из духовного постижения. И когда мы их читаем, мы можем вызвать оттуда свет, возвращающий к источнику. И тогда называется, что мы изучаем Тору, что есть у нас занятие Торой, что мы занимаемся Торой, что мы желаем свет, который скрыт у авторов, написавших, постигших это, у каббалистов, чтобы свет воздействовал на нас, и как он создал дурное начало, как сказано, я создал злое начало. О том же свете сказано, что создал свет, возвращающий к источнику. То есть есть свет, называемый Торой, с помощью которого создан мир, и есть свет, который называется Торой, с помощью которого исправляет творение. Это желание получать, которое создано, злое начало. Но исправление желания получать может быть только при условии предварения нашего желания, поскольку нету света без кли, нет наполнения без хисарона. Поэтому мы должны требовать, чтобы пришел свет, чтобы подействовала что-то, какая-то высшая сила. Мы точно не знаем, кто он, что она, поэтому называется окружающим светом, который светит издали, и поэтому он произведет в нас изменения, когда наше злое начало превратится в доброе начало, и в той мере, в которой превратится в доброе начало, тот же свет наполнит это доброе начало в соответствии с совпадением со светом, и тогда мы раскроем свет внутри нас. Поэтому в чем заключается подготовка изучения Торы? Недостаток исправления, ощущение нашей природы как зла. Какой природы? Когда мы не способны соединиться между собой, поскольку это кли, в котором можно раскрыть духовную высшую нашу жизнь, поэтому необходимо стараться связаться между собой, объединиться между собой, как сказано в противостоянии горы Синай, как единый человек в едином сердце, весь Израиль, друзья, возлюби ближнего как себя. И когда не способны и чувствуем, что это забирает от нас добро, тогда необходимо просить уже само собой, конечно же, следующую просьбу. Она проявится. И мы пожелаем свет, возвращающий к источнику, то есть необходима подготовка для изучения Торы в том, что мы пытаемся соединиться, пытаемся почувствовать, насколько мы не способны, пытаемся познать это состояние как плохое, как забирающее от нас все добро. И в этой мере уже мы потребуем свет. И все эти вещи можно уже сейчас тоже, сразу же, во время учебы, думать о них и выяснять их. А свет пока поможет нам в нашей работе. Пожалуйста.
0: 106 пункт. «Тебе же повелеваю, сделайте вот что. Возьмите себе из земли египетской повозки для младенцев ваших. Как сказано, радуйте Иерушалаем. Но когда был разрушен храм, и прегрешения привели к тому, что были изгнаны Израиль из земли, удалился Творец в выси небесные и не взирал на руины святого храма, и на народ свой, в изгнании, и Шхина тогда находилась в изгнании вместе с ними. 107 пункт. Когда спустившись, окинул он взором обитель свою, и вот сожжена она. Посмотрел на народ свой, и вот он в изгнании. Спросил о госпоже, о Шхине, и она изгнана. И тогда призвал в тот день Бог, повелитель воинств, плакать и сетовать, и вырвать волосы, и перепоясаться вретищем. А о Шхине сказано: «Плач, как перепоясанная вретищем дева, скорбящая о суженном юности своей». Как сказано: «Ибо нет его». Так и суженого ее нет его, ибо удалился он от нее, и наступила разлука. 108. «И даже небо и земля полностью омрачились скорбью. Как сказано: «Облачу я мраком небеса, и вретище сделаю покровом их». Все высшие ангелы безутешно сокрушались о ней. Как сказано: «Вот сильные их плачут». Луна и солнце находились в скорби и омрачились света их. Как сказано: «Солнце померкнет при восходе своем». И все высшие и нижние проливали слезы по ней, скорбя, ибо ситра Ахра властвовала над ней, властвовала над святой землей. 109. «И ты, сын человеческий, так сказал Творец, конец земле Израиля. Пришел конец на четыре края земли. Конец правой, конец левой. Левой, как сказано, тьме положил конец, и предел всего он обследует. И это конец всякой плоти». 110. «Конец правой» — это сказанное «конец земле Израиля». «Пришел конец на четыре края земли». Это конец левой. «Конец правой» — это конец доброго начала. «Конец левой» — это конец злого начала. И это когда грехи привели своим увеличением к вынесению приговора о передаче власти царствию зла, чье правление приведет к разрушению храма и святилища его. И сказано: «Так сказал Творец, вот одна беда последует за другой, и все это одно». Левое — это беда, в которой правят суды и наказания. А конец левой — это вторая беда, злое начало, сатан и ангел смерти. И две эти беды стали одним, ибо соединились друг с другом. 111. «Поэтому высшие и нижние сокрушаются о том, что передана власть этому концу левой, ибо поскольку Малхут святости, небесная Малхут, унижена, и Малхут, царствие зла, усилилось, необходимо каждому человеку пребывать в скорби вместе с Малхут святости и быть униженным вместе с ней. А вследствие этого, когда встанет Малхут святости, и в мире воцарится радость, возрадуется и он вместе с ней. Как сказано: возрадуйтесь с ней все, скорбящие о ней». 112. Сказано об Египте: «Египет — красавица телица». И эта телица — Эгла. Под ее управлением находились Израиль 210 лет своего пребывания в Египте. И поскольку в будущем Израилю предстоит властвовать над ней, то им на это косвенно указывается в выражении: «Возьмите себе из земли египетской повозки, оголот». Египетская клипа – это притяжение хохма сверху вниз из левой линии, как в прегрешении с древом познания. Ибо келим и искры, которые привнес изъян Адам и решен своим нарушением завета древа познания, упали в пределы Египта. Сказано: «Возьмите себе из земли египетской повозки, оголот, и чтобы приняли колесницы от земли Египта для привлечения мохин». И как возможно такое, чтобы пользовались колено и Яков колесницами земли Египта, являющимися колесницами мерковод нечистоты, но суровые суды, давлеющие в час свечения левой линии, от них разрушение святого храма и изгнание Израиля, и изгнание Шхины. Как сказано: «Призвал в тот день Господь Бог воинств плакать и сетовать и вырывать волосы». И это имеет место в каждом зевуге, а также в общих зевугах изгнание и избавление. И во время власти левой отдана сила нечистой стороне, ситрахра, властвовать над Израилем и разрушать храм и святилище его. И в этом уготован полный зевук в час избавления, в совершенстве трех этих исправлений. Ибо частные зевуги и общие зевуги по всем порядкам совпадают друг с другом, и каждому человеку необходимо находиться в скорби вместе с Малхут святости и быть приниженным вместе с ней. Ибо не может человек получить совершенный свет зевуга Зон, если он не включен в нукву, в час, когда пробуждаются над ней суровые суды левой линии. И тогда он скорбит с ней и унижен вместе с ней. Ибо посредством этого и он получает те же исправления, которые делают его способным включиться в свечение этого зевуга. И основное из них — это третье исправление, дабы оставить гар левой линии, чтобы не притягивать свет хохма сверху вниз, но только снизу вверх, что является лишь свойством вак. А вследствие этого, когда встанет Малхут святости, и в мире воцарится радость, возрадуется и он вместе с ней, чтобы он мог, включившись, получить от совершенства этого зевуга. Как сказано: «Возрадуйтесь с ней, все скорбившие о ней». И поэтому не говорит Писание о безупречности левой линии, и он скорбит о ней, и он скорбит, чтобы она говорила о полном зевуге. Но если он не будет о ней скорбить, потому что она не включена в него во время пробуждения тяжелых диним, то он не сможет и восстать с ним, чтобы получить свечение высшего зевуга, потому что не обещано, чтобы притянуть гар левой линии, и этим вернется и усилится власть ситра-ахры над святостью. И таким образом, радуйтесь с ней, все скорбившие о ней, потому что скорбившие о ней наверняка притягивают ту меру вак, которая необходима. И на этом раскрывается понятие о том, что повелел ты: «Возьмите себе в земле египетской повозки». И означает, что была в Египте. Египет — это телица, красавица. Потому что Египет — это хуптум, называемый шор, пара, эгель, вол, бык и телица. И не взято в святость ничего, кроме как вак. И это снизу вверх. Ор, свет Малхут, называемый игла, телица. И как сказано: «Возрадуйтесь с ней, все скорбившие о ней». И потому не говорит Писание о безупречности быка или коровы, а только красавица-телица, поскольку из них выявляется лишь только свойство телица. И эта телица, под властью ее находились Израиль 210 лет своего пребывания в Египте. То есть только для того, чтобы выявить эту телицу, означающую вак левой линии, находились Израиль под властью египетской клипы много времени и много лет. Ибо более этой меры, называемой телица, игла, запрещено брать из Египта. И поскольку Израилю в будущем предстоит обрести власть над ней, то есть в час свечения этого зевуга обретут Израиль в будущем власть над этой телицей, то есть получат вак де хохма, то на это им косвенно указывается в выражении «возьмите себе из земли египетской повозки, агалот», поскольку эту меру позволено взять им из Египта.
1: Мы с вами ведь изучали, что вся проблема в том, как правильно сбалансировать правую и левую линию, поскольку они противоречат друг другу. Левая линия — всецело хохма, которая хочет взять все кли и наполнить его хохмой, светом хохмы. Правая линия — всецело хасадим, которая хочет властвовать в хасадим. И не могут создать компромисса между собой. Также не способны понять, что называется компромиссом, поскольку, с одной стороны, Творец весь находится в хасадим. То есть, если есть полная власть хасадим, это как Творец. Но Творец хочет, чтобы творение получило все наслаждение, то есть весь свет хухма, который он уготовил. Как может быть в одном месте, в едином кли, два наполнения, каждое из которых является всем кли. И здесь мы приходим к решению, которым является средняя линия. Третья линия, когда мы получаем свет хухма, облаченный в свет хасадим, а когда он облачен, он присоединяет к себе кли другого, и тогда получается, что может в нем быть получены оба света полностью, когда свет хухма может быть тоже облачен во всем свете хасадим, и будет место для них обоих, поскольку получается, что кли расширилось с помощью третьей линии. Хотя мы видим в третьей линии, что у нас есть якобы только вак от левой линии, и получает только часть света хохма, облаченного свет хасадим. Но необходимо понять, что кли средней линии является кли гораздо более широким, чем две линии правая и левая, поскольку это кли находится выше знания. Он соединяет правую и левую вместе. И поэтому здесь только возникает проблема, каким образом подойти, как понять, что это возможно. И мы тоже находимся в состоянии, когда мы не понимаем, как может быть, что можно прийти к решению, когда все получающие келим наши могут участвовать в действии по отдаче, поскольку с самого начала кажется, что они противоположны. И поэтому происходит сокращение, прежде всего, на левую линию, а затем берут из нее только то, что может светить снизу вверх, вак, и тогда присоединяют это к левой линии, левую к правой, и так постепенно строят это в Ебур и Никамохин. И в этом все понятие вообще всех наших исправлений в каждом месте, на каждом листе, на каждой странице, в каждую секунду каббалисты говорят только об этом во всевозможных видах в соответствии с состоянием творения, но берут тот же самый принцип. И поэтому здесь то же самое с этой телицей, которую берут из Египта. И как говорит Бааль ха-Сулам, что Египетское изгнание должно продолжаться 400 лет, как обещал Творец Аврааму, что не беспокойся, хотя ты являешься свойством хесед, но твои сыновья получат дополнительный авиют, и они придут к цели творения. Им недостает только авиюта для этого, и они будут в изгнании, то есть они будут приняты в этом авиюте, они отключатся от твоего свойства хесед. Это называется, что будут в изгнании и примут на себя авиют 400 лет, то есть 4 этапов авиюта, 1, 2, 3, 4, алиф, бет, гимель, далет. И тогда, когда выйдут с этим приобретением огромным из изгнания, будет у них очень большой большая возможность отдачи. Но невозможно, чтобы это раскрылось за один раз. Но у нас есть постепенное изгнание Египта, изгнание Вавилонское, Медианское и Эдомское, пока мы не приходим в последнем изгнании к четвертой стадии Авиюта, до ее окончания. Это называется полным изгнанием. Поэтому и тем самым мы поднимаем келим, уже последний, самым большим авиютом к исправлению. И в Египте это было всего лишь исправлением первых вак, и это в соответствии с расчетом получается 210 роду лет из 400. 210 из 400. Что символизирует нам 210 лет до середины бины? Отдающие кели, по сути дела, первое изгнание. А затем есть у нас авиют уже на уровне Ахаб, но тоже пока что маленьких уровнях, до нашего изгнания. То есть, как скажем, изгнание египетское — это для построения миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия, но исправление находится пока что в мире Ацилут, а потом еще три изгнания в точности в мире Брия, Ецира, и мы сейчас уже должны исправить и подписаться под всеми исправлениями в мире Асия. Да.
0: Есть вопрос о средней линии. Средняя линия есть некий вид компромисса между правой и левой. Вопрос от виртуальной группы.
1: Да, это слышно как будто компромисс, но здесь нет отказа, поскольку пока что это в пути кажется отказом, компромиссом, с одной стороны. Затем мы видим, что это не компромисс, это своего рода особое смешение, когда оба они находятся, обе линии находятся в полном использовании. Поскольку правая не должна высвобождать свои келим для левой, а левая не должна высвобождать свои келим для правой, поскольку келим различные. Получение света в кли, что называется внутренним светом, когда свет хухма облачен в свет хасадим и входит в кли, это не заставляет ее взять получающий келим для того, чтобы обслуживать отдающий келим. Это совершенно другое, поскольку все наши добавки, о которых мы говорим, свет хасадим, это все в намерениях над кли. Это облачение приходит, не занимая у нас келим наших желаний. Это в совершенно другом месте. Когда наслаждение ощущается в творении, а цель наслаждения ощущается в Творце, как гость и хозяин. Он должен приобрести келим от Творца, почувствовать в келим Творца, внутри Творца, как он наслаждает его. И поэтому нет здесь никакого компромисса между келим. Также и между святами нет компромисса, поскольку творение, которое должно прийти к самореализации, когда оно выстраивает среднюю линию, оно выстраивает свою независимость, свою самостоятельность, свою душу, которая не была раньше. Творец, Он только создал точку, существующую из ничего, и все из этой точки развилось, но мы выстраиваем в этих точках души. То есть мы тем самым выстраиваем новый келим. И поэтому, когда мы облачаем свет хохма в свет хасадим, с помощью работы в средней линии мы приходим в 620 раз большему по силе своей получению света. И поэтому нам кажется, что мы выиграем в 620 раз больше. Мы выиграем совершенство, независимость, глубину знания и постижения и слияние. То есть есть огромная добавка келим без компромиссов и уменьшений. Ну, продолжим немного.
0: 113 пункт. Йосеф косвенно намекнул Якову на телицу с пробитым затылком, ибо как раз во время выполнения понятия «телица с проломленным затылком» он разлучился с ним, с Йосефом. Телица с проломленным затылком берется, когда находит убитого, и неизвестно, кто его убил. Чтобы не властвовали над землей злые духи, если желают избавиться от них, отдают эту телицу для исправления, дабы они не узнали его и не властвовали над землей. 114. Все люди лишаются жизни ангелам смерти. Кроме того случая, когда опередили его люди, убив кого-то, прежде чем пришло время ангела смерти властвовать над ним и получить право взять его душу. Ибо он не властвует над человеком, пока не получает разрешение свыше. 115. И потому есть у него возможность, у этого ангела смерти, властвовать над ним в силу этого суда. Как сказано, неизвестно, кто убил его. И есть у него также осуждение, когда неизвестно, кто убил его, чтобы обвинить это место, Нукву. И поэтому и возьмут старейшины этого города одну телицу из стада для того, чтобы отвести суд от этого места, чтобы быть ему исправленным, дабы не властвовал над ним обвинитель, и будет оно спасено от него. Два вида суда содержатся в сказанном, и неизвестно, кто убил его. Первое. Сила сокращения поднялась в Малхут, и ушли из Нуквы света Гар, являющиеся светом жизни. Второе. Даже если исправят ее, и этот Гар вернется к Нукве, есть еще сила у Ситра Ахра выдвигать против нее обвинения, перекрывая ее света с помощью своего удержания в этих гар. И поэтому есть у него, у ангела смерти, возможность властвовать в силу этого суда над Нуквой, вследствие того, что ушли от нее света Дегар. И это относится к первому виду суда. И есть у него также суд, когда неизвестно, кто убил его, для обвинения этого места, Нуквы, относящаяся ко второму виду суда. И если исправят ее, и Гар вернется к ней, то смогут преградить ее света. Поэтому она нуждается в двух исправлениях. Первый. Отвести суд этого сокращения от нее и исправить ее так, чтобы Гар вернулись к ней. И это является исправлением для первого вида суда. Оно производится тем, что приводит телицу, игла. Второе. Исправить ее так, чтобы не властвовал на ней обвинитель, сократив ее на гар-дегар, и тем самым устраняется удержание ситра-ахра, нечистой стороны, преграждающей ее света. И это исправление второго вида суда, производимое посредством проламывания затылка телицы. 116 пункт. Йосеф, когда он был разлучен с отцом, то был брошен без сопровождения и без еды. И произошло то, что произошло. И когда сказал Яков, безжалостно растерзан Йосеф, сказал: «Вот сойду я к сыну моему от горя в могилу, ибо я был причиной того, что он умер, послав его без сопровождения. И не могу я сказать, что не по нашей вине была пролита эта кровь, как в случае с проламыванием затылка телицы, то есть, что не оставили мы его без сопровождения. И еще, знал я, что братья его ненавидят его, но все же послал я его к ним». И Йосеф косвенно намекнул ему на все это тем, что послал ему повозки, оголот. 117 пункт. И эти оголот, повозки, по слову фараона, он послал им.
1: О чем это говорит? Что Йосеф тем самым показал Якову и всем, что он знает, что он является праведником и содом, что он умеет соединить правую и левую линию, и только оголот, эти повозки, когда может получать ради отдачи, что это свойство может быть тем свойством, которое властвует над всеми остальными свойствами, и все остальные свойства приходят только для того, чтобы соединиться, правильно включиться в свойство Йосеф. Да.
0: 117 пункт. «И эти повозки, по слову фараона, он послал им, как сказано, и дал им Йосеф повозки по слову фараона». И почему говорится, что Йосеф косвенно намекнул ему тем, что послал оголот повозки?
1: Йосеф намекает Якову. Он хочет сказать отцу своему, что «я знаю, как выстроить эти две линии. Я иду вслед за тобой. Ты начало средней линии, а я заканчивающий среднюю линию». Яков — это Тиферет, а Йосеф стоит внизу, в точности под ним, Йесод.
0: Ибо сказано: «Тебе же повелеваю». Не нужно было говорить: «Тебе же повелеваю», ибо уже сказал фараон Йосефу: «Скажи своим братьям». Но «тебе же повелеваю» сказано именно так. И поэтому сказано «повелеваю» цивита с буквой «хей» в конце слова, чтобы указать, что это в точности так. И это учит нас тому, что Йосеф требовал от него, чтобы дал ему эти повозки. И поэтому и дал им Йосеф повозки по слову фараона. Ибо Йосеф давал их, но он просил у фараона. И это потому, что хотел намекнуть своему отцу на телицу с проломленным затылком. И поэтому Яков не поверил в это, пока не увидел повозки, две повозки. И понял тогда посланный ему намек, как сказано: «И увидел я повозки».
1: Да, поскольку Яков — это катнут, а Йосеф — это уже гадлут средней линии. И в келим катнута невозможно поверить, что как возможно прийти к гадлуту в средней линии, откуда взять келим? Может ли он на самом деле извлечь их из желания получать и присоединить к правой линии? Это то, что сделал Йосеф. И да, мы видим, что с помощью этой большой работы, которую производит человек тем, что отказывается от жены Потифара, тем, что отказывается от себя на хозяйстве в тюрьме, когда он сидит, и кроме того, до этого продажи Йосефа и всевозможные последовательности этих вещей, тем, что находится в трудной работе, в очень неприятной работе со своим эгоизмом и раскрывает его, уже может поднять его затем и начать исправление связи между свойствами Зеерампина Хагат, это Яков там, и свойствами Нии Малхут самой. И тогда он посылает Иакова и приглашает его прийти, то есть уже подготовил почву связаться с Малхут, с фараоном. И фараон принимает Иакова, и Иаков буквально включается в Египет. И уже кончина его происходит в Египте, то есть он весь, Иосиф берет все свойства средней линии и реализует ее именно в Египте. И понятие повозок, оголот, это очень важное понятие, это начало исправления, подготовка ко всем следующим исправлениям. Дальше.
0: 118. Вначале сказано: «И ожил дух Иакова», а затем «И сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Юсеф». Почему вначале используется имя Яков, а в завершении имя Израиль? Но вначале называют его Тора Яковом из-за соучастия Шхины в отчуждении, совершенного коленами, когда был продан Юсеф, чтобы не раскрывать случившегося. И поэтому удалилась Шхина от Якова на все это время. А теперь, когда вернулась к нему Шхина, сказано: «И ожил дух Якова, отца их». То есть эта Шхина называется дух Якова. А после того, как Шхина ожила в нем, тогда эта высшая ступень перешла с уровня Якова на уровень Израиль, с Мохин-Девак, который называется Яков, к Мохин-Дегар, называемый Израиль. Отсюда понятно, что ступень, находящаяся наверху, не может пробудиться наверху прежде, чем пробуждается снизу. Здесь ибо сказано: «И ожил дух Якова в начале», пробуждение снизу. А затем сказано: «И сказал Израиль», пробуждение свыше. 119. «И сказал Творец Израилю в видениях ночных». В видениях «марот» написано без буквы «вав», как в единственном числе, что указывает на ступень нуквы, называемую зеркало, «мара», и называемую «ночь». «И принес жертвы Богу своего отца Ицхака». Это сказано в начале, чтобы вызвать в левой линии, называемой Ицхак, любовь к нукве, то есть любовь близких, исходящую из левой линии. И тогда «И сказал Творец Израилю в видениях ночных», то есть раскрылся ему на этой ступени нуквы, которая называется «ночные видения». 120. «И сказал он: Я всесильный, Бог отца твоего. В чем смысл того, что упомянул его святое имя? Поскольку сторона святости, приходящая свыше, имеется здесь. Ибо сторона нечистоты не упоминает имени Творца, а любая сторона святости упоминается его именем. И сказано: Я спущусь с тобой в Египет». То есть Шхина спустилась вместе с ним в изгнание. И в любом месте, где Израиль удаляются в изгнание, удаляются вместе с ним в изгнание Шхина.
1: Иначе это не изгнание. На самом деле невозможно, чтобы было изгнание, поскольку изгнанием называется, когда ты чувствуешь скрытие, то есть когда есть в этом месте Творец, и ты чувствуешь его обратную сторону, что светит тебе, что он находится в скрытии от тебя. Это называется изгнанием. Если нет ощущения, что это скрыто, это не изгнание, это просто не находится. Ты находишься ниже этой линии духовности. То есть изгнание — это тоже ощущение духовное. Это уже выше нашей линии. Люди, которые находятся просто в нашем мире, не называется, что они находятся в изгнании. Я знаю, что в этом месте должно быть что-то. Есть у меня ощущение это. Я как-то знаю, что скрыто. И тогда называется, что скрыто от меня, что это изгнание. То есть это связь только через обратную сторону. Ахурая светит черным светом, а не белым. И поэтому сыновья Израиля в Египте — это духовная ступень. Есть в них свет, определенное свечение — это не отрыв. Тогда как мы, как животные, поэтому написано, мы, как животные, выглядим, поскольку у нас нет никакого ощущения изгнания. Сейчас, когда мы начинаем пробуждаться из животного состояния с помощью чтения Зор и другого, мы начинаем ощущать, может быть, немного, что мы находимся в изгнании. Подняться на уровень изгнания — это непросто. Это буквально почувствовать скрытие.

0: Эти ощущения желания, нехватки, как-то определить из тьмы, кто скрыт от тебя? С помощью чего ты можешь удерживаться в нем? Какое же это египетское изгнание, представьте себе, если бы не были в связи с фараоном, если бы они не кричали и возопили сыновья Израиля от работы и воскричали Творцу? Какое бы это было изгнание, когда человек должен кричать Творцу? Что за изгнание, когда Творец приходит к человеку и обращается к его свойству Моше и говорит: «Идем к фараону»? Это все изгнание. То есть изгнание — это духовное, это духовная ступень. Обратная часть Ахураим, той ступени, которая называется раскрытие, и ощущение Ахураим, работа в Ахураим, которая является частью работы Творца.
1: 121 пункт. Сколько было повозок? Было 6 повозок. Как сказано, 6 крытых повозок. Но говорится также, что было 60, и все это одно целое. Ибо 6 указывает на 6 сферот Хагат Нги. А 60 указывает на то, что каждая из них состоит из 10. Вначале сказано о повозках, которые прислал Йосеф, а в конце, которые послал фараон. Все повозки, которые прислал Йосеф, соответствовали правильному счету, а те, которые послал фараон, были сверх этого, не входили в этот расчет.
0: У тебя написано эти повозки?
1: Те, которые послал фараон.
0: А, хорошо.
1: Повозки агалот — это форма мохин свечения хохма. Счет означает малхут, которая называется счет. Все повозки, которые прислал Йосеф, соответствовали правильному счету, то есть соответствовали величине света малхут, вак-дегар. Ведь только эту меру можно взять из Египта. И не более того, что и называется повозка. Но те, которые послал фараон, не входили в счет, но были более чем мера повозки, то есть чем понятие «бык, корова, телица». То есть это было приношением со стороны фараона, запрещенное для Йосефа. 122.
0: Но мы понимаем, да, что есть горы зад в получающих килим, которыми нельзя пользоваться, а только в вак или в свечении хма снизу вверх, только в отторжении, и поэтому все это понятие и означает Йосеф и фараон.
1: 122. И те, и другие пришли к Якову, как свойство повозка, присланная Йосефом, так и свойство сверх этой повозки, те, которые прислал фараон. И поэтому сказано, которые прислал Йосеф, и сказано, которые прислал фараон. О времени, когда выйдут Израиль из изгнания, сказано, и приведут всех братьев ваших от всех народов дар Творцу. Ибо тогда принесут все народы дар Творцу, как принес фараон.
0: Вопросы?
1: Да. Есть вопрос из Новосибирска. Каким виде исправляющий свет начинает воздействовать на человека?
0: При том условии, когда человек желает, все зависит только от желания. Ничего кроме этого. Свет находится в полном покое, только нам нужно вооружиться желанием. Желанием в соответствии с тем действием, в соответствии с порядком, который свет должен произвести над нами. Действие выяснения, осознание зла, исправление, наполнение. Очень много действий, одно вслед за другим, на всевозможных уровнях и видах. Мы должны выяснить, какие действия света, которые должен он сделать над нами, и подготовить себя к этому. В то время, когда наше желание совпадает с его желанием, тогда это происходит. Мы открываем свет, позволяем ему выполнить в нас действия. И это все. А если нет, если мы не можем прийти к третьему желанию, мы пока что еще не удостаиваемся действия света, еще не произошло ничего. Но свет, который должен проявиться в нас, но проявляется в нас своих ахураем, то есть вызывает в нас страдания, которые в конечном счете пробуждают нас к созданию желания, к созданию кли. Чтобы мы были достойны то, что называется исправление. Так это работает. Кроме хисарона мы не нуждаемся ни в чем. Да.
1: Вопрос Поля из Тазмании. Вы можете показать пример средней линии, когда просят свойства отдачи и как выражается это на частном и общем уровне?
0: Рабаш дал очень хороший пример. Он берет пирог, обмакивает коньяк и ест. Называется, что он ест пирог, но пока что в это впитывается весь коньяк в пирог. И получается таким образом, что напрямую запрещено ему получать этот острый напиток. А в таком виде никто не говорит, что нет, якобы позволено. Почему позволено? Поскольку о чем он думает? Он думает о том, что я пользуюсь пирогом, но с помощью пирога я произвожу действие отдачи Творца с помощью коньяка. То есть есть здесь две вещи. Мне позволено хасадим. Для того, чтобы давать ему, мне необходима хохма. И тогда есть здесь два вида келим, которые работают вместе. Хохма и хасадим, которые работают вместе. Да.
1: Вопрос ученика из Бостона. Приходит удар, левая линия. Как найти силы в правой линии, чтобы преодолеть препятствия в группе?
0: Я не понимаю, что такое удар левой линии.
1: По-видимому, эго управляет им.
0: Это еще не удар линий. В линиях — это когда человек может определить их, работать с ними. Линия — это когда он находится в сокращении, поверх своих желаний может управлять ими и над ними может направлять себя. И это не герой, который во множественной доблести делает, а уже следствие воздействия света. Когда к человеку приходит возможность начать, такое ощущение, когда он находится в отягощении сердца, необходимо очень быстро принизить свою голову и включиться в группу, быть как маленький между большими. Это самое хорошее действие, самое правильное. Вслед за тем, когда он включается в группу и находится среди них, он может уже начать мобилизовать силу вследствие этого, понятие, ощущение соединения и не бояться, что эгоизм, который подскочит, съест его. И он находится в обществе, в новой сути. Это именно так. По отношению к желанию получать, которое проходит нас, у нас нет никакой возможности воевать, и это не умно воевать с ним, а только принизить себя. Не по отношению к желанию получать, а по отношению к группе. И это та ошибка, которую мы обычно делаем. Если мы не пригибаем нашу голову по отношению к группе, конечно же, пригибаем голову по отношению к эгоизму, который возрос. Здесь перед нами выбор по отношению к кому, по сути дела, я опускаю себя, принижаю себя, поскольку приходит удар, находит волна, цунами. И тогда, если ты удерживаешь себя в группе, как сказал Раби Акива, как он спасся от того, чтобы не утонуть. Он схватился за доску и при каждой находящей волне пригибал голову, но держался за доску. И так он был спасен. И так же мы должны сделать в то время, то есть когда есть опасность, и это всегда происходит каждую секунду, по сути дела, когда желание получать усиливается, возрастает, тотчас включиться в группу. как мы.

0: принижение головы. Да.
1: Вопрос Ави из виртуальной группы. А почему через действие правильного выяснения оно все время исчезает? Будто бы есть заново, каждый раз необходимость выяснять все.
0: Конечно, каждый раз, и это каждый раз будет как новое, поскольку ты каждый раз выясняешь новые свойства, и все твое предыдущее учение ничего не стоит в новом состоянии. Поэтому нам нужно идти в вере выше знания, и как снова родившимся быть. Нету здесь привычки, и нет здесь никого умного, такого как опытный в каждом новом состоянии. И не верь самому себе до дня смерти своей, пока ты не выясняешь все келим, ты не можешь быть уверенным в том, и уверен, что ты не уверен, что в следующий момент ты не будешь знать, как вести себя. Но есть четкие правила, несколько правил в конечном счете, включение в группу, до получения силы поручительства, а затем в соответствии с этим уже подходить к выстроению себя из левой линии. Да.
1: Вопрос Александра из Москвы. Все внутренние чувства, все ведет к эго. Как можно почувствовать текст книги Зоар?
0: Почувствовать Зоар возможно в соответствии с средней линией, которую выстраивает человек, когда в той мере, в которой она будет у него, он почувствует Зоар, поскольку весь Зоар — это средняя линия. И поэтому книга Зоар была скрыта, поскольку невозможно было раскрыть этой работой средней линии, поскольку мы еще не пришли к состоянию, когда раскрывается левая линия по-настоящему. И также включение в группу не было достаточным, не было в достаточной мере, поскольку не раскрылось также эгоизм человека. То есть, пока не проходит изгнание, есть у тебя группа в своем большом эгоизме, ужасном, когда они не способны соединиться с одной стороны, и раскрывается эгоизм каждого в таком виде, когда он не способен также воевать с ним, тогда человек находится на самом деле между двумя этими огнями, когда он не знает, что делать, и тогда он на самом деле готов начать эту работу. Поэтому весь Зоар — это средняя линия, и понять его возможно только в этом, только в средней линии. Хорошо. Но есть у нас еще несколько минут. Статья «Запряг Йосеф свою колесницу». 123. «Запряг Йосеф свою колесницу, как сказано, и образ над головами этих животных, небосвод наподобие ужасающего льда. Но есть одно животное над другими животными, животное в свойстве правой линии, то есть лик льва Хесед, и находится выше и является более важным, чем животное, находящееся в левой линии, то есть лик быка. Ибо четыре животных находятся в колеснице: лев, бык, орел, соответствуют трем линиям правой, левой и средней, а четвертое животное — это лик человека, включающий эти три. А есть святое животное, стоящее над головами этих животных. И это животное из левой линии, лик быка, гвура. И после включения ее в правую, протягиваются от нее мохин дерош ко всем животным, поскольку из левой линии исходит свечение хохма. 124. И есть высшее животное, выше всех остальных животных, животное, принадлежащее к свойству средней линии, лик орла, тиферет. И поскольку оно является определяющим по отношению к двум животным, находящимся в правой и левой, соединяя их друг с другом вместе, поэтому оно считается выше их и важнее их. И это животное властвует над всеми. Ибо когда это животное дает свою силу, светя всем, то есть силу экономии,

0: Ана Дехирик и свечение Хасадим. И это два понятия, действующие в средней линии, тогда все отправляются в свои переходы, взаимовключаясь друг в друга и передавая друг другу свои силы и преобладая одна над другой. И дается власть каждой из них над другим, ибо в трех, находящихся в правой линии, властвует лик льва, а в трех, находящихся в левой, властвует лик быка, а в трех, находящихся в средней, властвует лик орла.
1: Ну и на этом мы закончим и продолжим.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе, это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить
3: на эту
2: форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть ушла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Сулам сказал в предисловии книги по Немирот Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Яков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Сулама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: Uh,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам, развить это. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи, для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцовах до первоисточников бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать.
3: И
2: мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. Рабаш больше выясняет, он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
3: Заодови? Кен Давид?
2: Да, Давид.
1: Бааль Сулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
2: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать. Потому что этим мы хотим освободить место для Творца, чтобы умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше мироздания, никакой смерти и жизни, а желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
2: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
2: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Баале Сулама. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша, Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к Себе.

0: всякий человек через своих товарищей, через своего Творца, но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте поучим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть ушла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немиротам Асберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Иаков.
0: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Сулама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому

0: Даже не стыдно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
0: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам развития. Это, допустим, нам нужна какая-то новая машина. Это новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи, для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцуфах до первоисточника в бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И
2: у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. Рабаш больше выясняет, он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
0: Заодови? Беседер. Кен Давид?
2: Да, Давид.
1: Бальсулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
2: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, что умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше в мироздании, никакой смерти и жизни. А желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
2: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
2: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Бальсуламу. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну, что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Бальсулама, Рабаш... дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание, и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так.
0: Но
2: чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом. Он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы на каждом шагу раскрывали хисарон, а потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. Это действительно есть у него. Я бы сказал, что Бааль Сулам не раскрывается нам как учитель. Наставник, он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка, и ведет нас по всему пути до Гмар Тикун, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: Есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
2: Мне кажется, что нет. Еще раз. Это, в общем, может, это кажется мне.
0: Смотри,
2: зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Ну, все спокойно, хорошо.
0: Ты
2: что я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека.
0: По
2: требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь. Потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он особенности нам открыл Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому, да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Бааль Сулам? В передаче методики.
2: Он объяснил, как достичь того, о чем Бааль Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Бааль Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
0: Вот.
2: Бааль Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый, такой относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Бааль Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не наставник. Он выражает систему. Там тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
0: Это
2: не вспомогательная книга, инструкция какая-то его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди.
0: То
2: есть Рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Бааль Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит Рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Бааль Сулам пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через Рабаша то, что пишет Бааль Сулам, тогда ты можешь понять, о чем Бааль Сулам пишет. Да.
1: Почему Рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
2: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. Поэтому он не говорил. Он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это такая непростая вещь. Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, и учат это в группе, и спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю. Сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, было отношение к этим статьям относительно. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности, ведет нас. Не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
1: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
2: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу. Общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, желания каждого в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже было много течений, много...
3: Ну, Тереза...
2: Смотри...
3: Это
2: состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесться, так, у него было это больше внутреннее. Да.
1: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
2: Мир?
1: Да.
2: А как они могут?
1: Баль-Сулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
2: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Баль-Сулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, и философствовать там, как тебе хочется. Язык красивый, такой возвышенный, все вроде бы понятный. Важный, поднимает человека.
0: Что
2: ты говоришь об этом? А что Рабаш говорит? Возлюби ближнего как самого себя? Очень конкретно. По-деловому. Кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще? Это вынуждает, обязывает. Поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Что он написал? Труды Рабаша, что это там? Просто...
0: Шамати
2: тоже не приписывают ему, Барсалам, что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Барсалама больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой, как Рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание Рава от Рава Зоненфельда, Рава Кука, двух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется.
0: Баля-Сулам
2: обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Бар-Салам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Израиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Бар-Салам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо? Прекрасно. Да.
3: Нельсон
2: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Бар-Салама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Бар-Салам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Бар-Салама, мы изучаем его разумом, а не внутренним чувством. То, что пишет Бар-Салам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Бар-Салама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Бар-Салама без Рабаша. Пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений всех этих качеств, это не поможет
0: нам.
2: Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
3: Аарон
2: из Балтимора спрашивает. В том отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри с человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, отовсюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль
0: —
2: быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него... нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо? Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем.
0: Сантьяго.
4: Sí, amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
2: дорогой Рав,
4: nos hace agradecer al Creador,
2: все, что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмар Тикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет ни у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баал Сулам. Рабаш – это работа в сердце, Бар-Салам – это работа в разуме.
0: Богота.
2: Богота. Он еще что говорит?
3: Buen día, querido Rab. Rab.
2: Добрый день, дорогой Рав.
3: Когда
2: мы учим статьи Рабаша,
3: это
2: прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего. Как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаша практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться благодаря статьям Рабаша в группе, вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. И из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень — это вы, который реализуете, а следующий уровень — это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
0: Монтеррей.
3: Hola, Rab. Buenos días.
2: Здравствуйте, Рав, добрый день.
3: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de.
2: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша. И это ощущается, или потому, как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, это, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать. Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
3: транслировать корректно эту ощущение Рабаш в переводе на
0: испанский?
2: Не знаю. Это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
0: Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк.
5: Hey, Rav. Rabash adopted Bala Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
2: Rabash.
5: Could we learn anything from him how to adapt the
2: приспособил методику Бала Салама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию. Не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то. то я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики. Методика практическая, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали Сулам? Мы не можем от Бали Сулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бали Сулама. Бали Сулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике.
6: Вена.
2: Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем.
6: Ну,
2: что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну, так что? Как бы вопрос, мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест.
6: Да.
2: Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административное, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях ковчег должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
6: Айкар.
2: И главное.
6: Айкар за
2: Маженика. Главное — это то, что называется
6: Хуцмице.
2: У мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи, мне кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть, и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
6: Питер.
7: Как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу? Или никак, потому что это материальное событие?
2: У нас был учитель.
6: Вода еще...
2: Конечно... Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым, исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... Поэтому... Это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы относительно моих органов ощущений. Это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все, как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
6: Алмата.
8: Да, читает текст в разных в книгах, в статьях Бальсуам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это, вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
2: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их.
6: Мешахпел там. Они айти Михалеку там.
2: Копировал, раздавал.
6: Они айти.
2: Я.
6: Ну харби коля дворим.
2: Присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки.
6: Но.
2: Вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
6: Турция. Покажи.
2: Прошу.
6: Лиз.
9: Мерхаба, достар.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
9: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız aslında bizim için değil tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
2: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся Теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Баал-Салам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что этот разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Баал-Салам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Баал-Салама или Рабаша, а главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. И поэтому тут нет Баал-Салама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди увидь». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
6: Так
2: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
6: Так
2: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: приди и увидь. Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям, к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
10: Буккертов, Рав.
2: Доброе утро, Рав.
10: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
2: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства? которую Рабаш видел в последнем поколении.
1: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять

0: как можно больше, все больше и больше, увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, есть там полно деталей, которые мы раскроем согласно развитию нашим келим, что есть там еще и еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо? Теперь French Choir были, Москва.
1: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
0: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться, мне стучали в двери, вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бальсулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
2: Орабаир.
0: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один, его жена скончалась, и детей он воспитывал в старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой, занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни, без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего. Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. А ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые

0: возвращается к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения. Да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу во время урока, все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается. Москва.
1: Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так далее.
0: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бааль Сулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но по сути дела вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
2: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
0: Это трав, посланец Творца,
2: а не обывателем в этом мире,
0: который строит какое-то личное.
2: Ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
0: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
3: Барур.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
5: Я начну с нескольких моментов. Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы поймем Бальсулама, потому что не хватает для того, чтобы понять Бальсулама, нам не хватает внутренних состояний. Бальсулама мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. Я сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
4: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать. Мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное это то, что главное для мудрецов, это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого держивать. Мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. Еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
5: Некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения. То, что если не будет вот этой система, тогда это будет только через эгоизм, а снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, и держим объединение изо всех сил. Это наш единственный клей. И у нас нет такого клей, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
4: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения. Тогда он освобождает все больше и больше места для Творца.
2: Был особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
5: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего Рава. Они оставили нам, собственно, весь этот путь. Все принципы, и никто никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромный проход, через который можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
4: Мое впечатление, что Бальсулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас могли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: учение 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу после такого урока. Мы получили так много подарков, такое величие наших учителей. Рав сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем то, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Рав ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа, она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами, что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. Вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш Бальсулям, и еще все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
2: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Опними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуф из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее.
3: От бет. Диврей Ари.
0: Второй пункт Ари. Пять частей души нижнего Адама. Нефеш, рох, нешама, хая, ехида. А вот в нижнем Адаме имеются пять видов цветов, а именно Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. И это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения.
4: Славит не Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот. То есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души Нижнего Адама, Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида.
4: Нижний человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в Нижнем Адаме есть пять видов цветов, а именно Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт «Орпними» относится, есть в Нижнем Адаме пять видов цветов. Пятый пункт «Орпними». Нет у тебя ни одного объекта ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5, «Ор пними», относится к словам «в Нижнем Адаме имеются в виду пять видов цветов». Нет ни одного объекта ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны и их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Пункт шестой, «Ор пними», относится к... А что такое нижний человек?
4: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший Адам. Нижний Адам, нижний человек — тот, кто исправляет себя по ступеням подъема, а высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
4: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16 части Тес, там сказано, в этом месте те Ракиим, которые мы видим, Ракиим, Асия, Иция, Ицера. Этот мир, только поймите, есть здесь общая душа, в которой все ее части связаны вместе в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются все больше и больше, каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят к образу Адама. И каждый из них называется Адам Тахтон, нижний Адам. Который еще не пришел к тому, почему каждый называется нижний Адам, а тут все называются Адам. Потому что на самом деле, когда они приходят к объединению и совпадению по существам, каждый из них представляет всю систему. Потому что каждый включается в остальных и принимает их в себя как свою неразрывную, как бы это сказать, как свою часть. Поэтому каждый, хотя я здесь вот тут маленький, тут, но все это я говорю, что это мое. Я присоединяю, я исправляю, я наполняю, я забочусь, я все. И тогда выходит, что я маленький вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам, в то время как здесь каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, нижний Адам.
0: В нашем мире есть 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
4: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
0: Мой вопрос.
4: Я спрашиваю.
0: Ну как в духовных 10 сферот?
4: То значит, как в духовном? Я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Так есть у него та же структура в отдаче, как у Творца. Желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей, потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться 9 первых сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю. Восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих 5 животных органах чувств телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает 9 первых сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти 9 первых сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем 6-м чувстве, выше точки в сердце, это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих келей, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
0: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
4: Какой отпечаток, какое отображение, каких сферот?
0: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
4: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, когда они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, это сила. Это сила духовная или материальная? Это сила. Материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила, творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
0: Но должно быть какое-то изображение, образ.
4: Какое воображение?
0: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи?
4: Я не понимаю, что такое воображение.
0: Но тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
4: А что ты смеешься? Это пример.
0: Я очень много использую, вы просто используете понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
4: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе и эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется, в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется, принимает новый решимот, потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется, это, поэтому называется Боре, Боуре, иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном, он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося, поэтому называется Боуре, иди и смотри.
3: Амуд мемтет, о пними, от вав ктана.
0: 49-я страница, 6-й пункт, относится нефеш руах нешама хая ехида. 6-й пункт, о пними. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нешама, руах, нефеш. И свет Ехида облачается в кли Кетер, свет Хая облачается в кли Хохма, свет Нешама в кли Бины, свет Руах в кли Зеранпина и свет Нефиш в кли Малхут.
3: От Зайн Ктана, митяхесет ле диврея катув,
0: седьмой пункт Опними относится, это пять уровней. Как известно, определение ступени в соответствии с чистотой, тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень. Пункт третий Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний, внешние клики и внутренние. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешние и внутренние. То же самое в 10 сферот Йошер в виде Адама. Имеются в нем все эти состояния, детали, элементы также. Пункт 8 Опними относится к света и келим. Света — это наранхай, келим — кахабзон. Пункт 9 Опними относится к свет делится на внутренний свет и окружающий. Духовное разделение происходит ввиду изменения по свойствам, которые образовались там, то есть возникло новое. Каждое более высшее означает, что более тонкий, чистый, а более низкий означает, что он более грубый, имеет больше авиют. Так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передаются от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадает свойство кли, света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что у нижнего, потому что часть наиболее толстая, грубая, с большим авиютом, в высшем у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получать, но только очень малую часть. Только то, что насколько кли самая тонкая, и чистое в нем способно получать. Прочие же его части не настолько тонкие, вынуждены оставаться без света, относящегося к ним вследствие отличия по свойствам относительно высшего, дающего им.
4: Кто может мне сказать, что значит, что нижний более грубый, чем высший, с большим авиютом?
0: Как он пишет здесь, изменение по свойствам, по форме.
4: Изменение по форме есть у тебя во всех келим. И высший, который более тонкий, более чистый, чем нижний. Почему нижний, он более с большим авиютом? Изменение по форме. Понятно, что изменение по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиютом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
5: Ну, записали, закай нахон, а вля их лагидет за.
4: Ну, да, но как бы это сказать?
5: Ну вот.
4: Ну еще кто?
0: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
4: Что значит авиют всегда внизу?
0: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
4: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
0: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
4: Ну, это правильно, да. Это определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
0: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
4: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
0: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
4: Что значит, что нижний более ав, с большим авиютом? Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
5: Да.
0: Более эгоистический.
4: Да.
0: Авиют — это ощущение различий. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
4: В чем он с большим авиютом? В чем? Одной фразой. Нет, это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу. Не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ? Ты? Ну.
5: Батох.
4: Агам. Уверен. Что Агам?
0: Желание больше.
4: Ну, он
0: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
4: В нижнем?
5: Бара.
4: То есть? Что здесь называется ав, с большим, с обладающим авиютом? Грубый, дословно. Желание получать, которое осталось без экрана. Раскрывается желание получать, на которое он не может преодолеть. В то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть. То есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экрана. Да, Давид.
0: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться высшему?
4: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а выше — это выше. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
0: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
4: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто. От множества экранов. От множества экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это клипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг к другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, а Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили, что есть желание получать, в котором мы чувствуем боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке.

0: экран.
1: Ото ани бивакеш.
0: Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями.
1: Все.
0: И тогда я дам, и тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания.
1: Бистаклим аль Раби Акива.
0: Мы смотрим на Раби Акиву.
1: Осим ло мавет.
0: Ему причиняют смерть, смертные муки. Он сам говорит, а он сам говорит: слушай, Израиль.
1: Эх ихоли йод.
0: Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии.
1: Асиман азе шаала миаль кола.
0: Признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
2: Пожалуйста.
3: 49-я страница, абзац в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — малая мера света, которую он получает от высшего, внутрь своего самого высшего клея. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом, что в нижнем. Вторая — это вся, весь свет, который относится к остальным частям нижнего, который не способен получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера остается в высшем и не спускается в нижний, и называется окружающим светом. И называется так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издали, несмотря на то, и не облачается в него. Но иными словами, это свечение далекое и малое. И вот это далекое свечение способно очищать тот авиют, который существует в нижнем, настолько в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам и формам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего, который и тогда становится его внутренним светом.
0: Понятно, да? То есть есть свет внутренний, окружающий, в соответствии с экраном. Экран делит кли на внутреннее и внешнее, и свет, который приходит к нему, на внутренний свет и окружающий. Все зависит от экрана. А в конце исправления, разумеется, будет только внутренний свет, и весь свет будет внутренним. А пока что это разделение кли на две половины и свет на две половины, она помогает кли, творению, почувствовать, в каком состоянии оно находится. Потому что получает ощущение внутри и получает ощущение снаружи. Две эти формы, они его продвигают. Так, вот это ощущение... Это ощущение дает ощущение границы. И дальше.
3: 50-я страница, 10-й пункт Оркними относится к тому, что кли делится на внешнее и внутреннее. То есть вследствие того, что света разделились на внутренние окружающие света, существует теперь два вида получения в кли. А это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, в тох, а окружающий свет из внешней очищают его от авиюта, так что считается, что принимать через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И вот это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиюта и чистоты тонкости самого кли. Потому что только авиют пригодно для получения внутреннего света, ведь главное кли получения утворения — это четвертая стадия, стадия далит. А три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие. Это ступени, раскрывающие стадию далит. Таким образом, в каждом кли различаются на четыре части. И свет принимается в основном в четвертую часть далит, которая называется внутренней частью кли, его тох. И там находится свет, наполнение. А три первые стадии только для раскрытия четвертой стадии кли, сами не являются получающими. Они считаются окружающими четвертую часть извне, снаружи.
0: Почему? Потому что ощущение, которое я получаю, оно от четвертой стадии. Хотя, разумеется, три предыдущие стадии, без них четвертая стадия не выйдет и ничего не почувствует, но в них человек еще не чувствует, человек — это кли, не чувствует, что он получает, что он наслаждается, что он осознает наслаждение и так далее. Все происходит в четвертой стадии, в конечном счете, исключительно. А все остальные стадии, они подсознательно там так проходят в человеке.
3: Подобно стенкам материального кли, состоящего из четырех оболочек, слоев, окружающих одну другую. И все, что попадает в кли, входит во внутреннюю часть, то есть внутреннюю оболочку, слой. А прочие три оболочки слоя в его стенок только поддерживают, удерживают внутреннюю, чтобы была у нее сила и способность выдерживать наполнение, находящееся в ней. Поэтому здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, держащая в себе свет наслаждения, это четвертая стадия, стадия далит в кли. А три первые стадии — это причины для раскрытия четвертой стадии во всем, во всей ее силе, чтобы она была способна выдерживать наслаждение. Но сами они не являются получающими внутренний свет.
0: Есть вопросы?
3: Опними, который внутри кли. Это возможно без экрана кли?
0: Внутренний свет — это тот самый свет, который кли раскрывает как дающий. Что тот самый свет, в котором оно чувствует, что оно соединено с дающим, с Творцом. Есть общее ощущение. Внутренний свет — это отраженный свет, который врожь парцуфа кли отталкивает, поскольку хочет быть в отдаче. И раскрытие Творца, наслаждение, которое исходит от него в этом отраженном свете, они все вместе приходят как внутренний свет. Внутренний свет выражает слияние Творца с творением, одно с другим. И это происходит внутри творения. Вне творения, как мы учим, нет ничего. Что значит? Прямой свет приходит, кли отталкивает его, отторгает, делает расчет. Есть здесь отраженный свет, где оно знает, сколько оно может подготовить внутри себя, и отсюда приходит внутренний свет. И здесь вот из-за этого внутреннего света есть слияние и совпадение по свойствам, и ощущения, и все. От П до Табура. Только здесь это происходит. То есть внутренний свет — это не просто свет, который приходит сюда от прямого света и входит внутрь. Внутренний свет — это преодоление в отраженном свете, то, что происходит, расчет, сколько отдавать, почему он хочет отдавать, насколько он может связаться с дающим, что есть у него того, что он равен дающему. И здесь есть слияние. Поэтому, если мы говорим о постижении, мы говорим только о том, что есть у нас внутри кли, потому что здесь келим, света, все после обработки, выяснения, проверки. И только здесь может быть осознание. Поэтому от «по» и далее — это четвертая стадия, а выше — это девять первых сферот.
1: Кен.
0: Да.
3: Ормакев нуждается во внутреннем свете или он без него?
0: Окружающий свет, приходит, появляется после отраженного света, когда я сделал расчет, насколько я в состоянии быть как свет принимающий внутри себя, насколько есть у меня намерение.

0: результат того, что творение хочет облачить его, но не в состоянии, и знает, что оно должно это сделать. Поэтому он приходит и относится к очищению кли, находится в совкле. Он относительно тех желаний, которые находятся ниже табора. Я чувствую, что в этих желаниях я не могу его принять.
1: Мы прослушали очень богатый урок, в нем было очень много определений, очень много понятий. Давайте проведем 5 минут семинар, поговорим о том, что мы слышали, что каждый воспринял, и подготовим вопросы, чтобы вы на них ответили. 5 минут.
2: Я слышал на уроке как раз ближе к концу. Так у меня какой-то переворот произошел, что вообще вся тема окружающего света основывается на намерении. И я всегда это знал, но вдруг как бы это стало так четко, что окружающий свет, он исходит от намерения. И чем больше у человека есть сильнее намерение, то окружающий свет может быть больше или меньше. И тогда возникает вопрос, что такое соударение внутреннего окружающего. О чем там столкновение? Свет, который хочет зайти, намерение, которое хочет расти, ну что-то вот такое.
0: Я слышал поднятие относительно высшего и нижнего. Собственно, насколько есть преодоление, насколько клей более обладает большим авиютом, так он это называет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, это насколько есть преодоление, насколько есть кли есть с авиютом, но насколько на него есть преодоление. А если кли не обладает экраном, то оно называется АВ и нижним.
2: Да, тоже определение, я тоже так впечатлился, что был вопрос, как такое может быть, что нижний более грубый, да, если он нижний. Мы же учим как раз, что каждый, кто больше, то его злое начало больше, да, так как говорится. Я услышал, да, что если клей не покрыт экраном, то человек, нет, не человек, парцов, нет там власти над желанием, так он ниже, то есть даже и больше
0: вьют. Да, я слышал, что Адам Тахтон, нижний Адам, это душа по ступеням подъема, а высший Адам — это исправленная душа, соединенная со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем. И еще добавочная вещь относительно того, что такое АВ. Это желание получения, которое осталось без экрана, оно раскрывается. Желание получения, которое не может быть преодолено. Это раскрытие желания получения без, получать без покрытия экрана. А высший, может быть, желание у него и больше, но он способен его преодолеть.
2: Да, и все эти изменения, они в килим. Сверху ничего не меняется, и каждый раз раскрываем. Насколько мы это не ощущаем на себе, потому что мы меняемся. И кажется, что вся действительность меняется, условия меняются, но ничего не меняется. Меняется только кли и состояние в нем, как он воспринимает свет. А сверху — это абсолютный покой, все известно заранее, все уже задано заранее. И все изменения во мне. Я меняюсь. И то, что я тогда чувствую, меняется.
0: Да, есть свет бесконечности и сила, которая просто облачается на свойства. Если свойство — это свойство получать, то получение, то оно ощущается как этот мир, наш мир. А если это в чем-то подобно свойствам Творца, то мы уже начинаем говорить о духовном мире. Но все всегда исходит из бесконечности, из совершенства. Это форма света.

0: это излучение света на нас, это то, что мы можем почувствовать, то, что человек сам как бы определяет, раскрывает, понимает, толкует. Все в соответствии со свойствами.
1: Добавить то, что касается нижнего человека и высшего. Он сказал, что нижний человек — это мы, то есть человек, который поднимается по ступеням, а высший Адам — это конечная картинка, куда он должен прийти, да? Это вот конечная картинка.
2: Хаим накулам.
0: Лехаим всем.
3: Хаварим, нахну раим кама.
1: Мы видим, насколько тут есть определений, деталей в этом уроке, как все это внутри нас, и что такое отраженный свет, окружающий свет, что такое килим.
4: Маза клихицон, маза клипними, маза орпними.
0: Что такое внешнее кли, внутреннее кли, что такое внутренний свет, внешний кли, внешний свет. Внутренний кли, понятно, получает, но как кли может быть внешним?
4: Ну,
0: если, мы, окружающий свет — это тоже, мы его тоже воспринимаем в кли, иначе не было бы у нас ощущения.
1: Был такой вопрос, как так, что в Гулим есть внутренний свет и окружающий. Если это зависит от экрана, то мы же говорим, что в Гулим все получается в полноценной форме, круглой, и вдруг тут есть такое разделение. У Игулим есть внутреннее и внешнее.
0: Пишет в третьем пункте, что в Игулим нет прямого света, есть только внутренний. Так там, так и там. Но есть разделение. Это то, что мы учили во всех пунктах перед этим. И именно там это происходит в таком круглом, едином виде. Верно, надо перечитать этот пункт. Ну, в соответствии с тем, как есть Келим де Йошер. Потому что Игулим получают от Йошер, как мы учили. Если в Йошер есть часть цветов, которые могут получать, часть нет, то как Рав определяет? Келим де Йошер. Экран. Там, где есть экран, там есть часть света, который принимается, и часть, которая не принимается. Есть ограничения. Да, но нужно прочитать. Может быть, кто-то найдет определение, мы сможем прочитать. Девятый пункт, девятая сноска, да? Хаим, почитаешь на иврите?
1: Девятый пункт, Орпними. Относится к словам, что свет делится на внутренний и окружающий свет. Девятый пункт. Орпними. Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которые там образовалось. И каждый более высший означает, что он более тонкий, чистый. А каждый нижний означает, что он грубее, с большим авиютом, так как этим отличием свойств по авиюту определяется и выходит из него и становится нижним по отношению к нему. И знаю, что света передаются от каждого высшего к его нижнему, и потому обязан нижний получать свет в самую высшую ступень, самую тонкую свою часть. А высший передает ему наслаждение света только из самой нижней своей части, с наибольшим авиютом, что в нем. Таким образом, Таким образом, совпадают свойства света, приходящего от Высшего, со свойствами кли, что имеется у Нижнего, потому что наиболее толстая и грубая часть Высшим, у нее есть совпадение с частью наиболее тонкой и чистой, что в Нижнем. И получается, что Нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получить, а только очень малую часть. То есть только то, насколько кли, самое тонкое в нем, способно получить. Прочие его части, которые не настолько тонкие и чистые, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия их свойств относительно Высшего, дающего им. Ну, это, в принципе, обычное, да, объяснение. То есть свет выходит с высшей ступени через самую нижнюю часть, через Малхут, в кетер нижней ступени. Но нижняя ступень может получать только в соответствии с экраном своим. Не может получить весь свет. Тогда что происходит с остальным светом, который не принимается, он становится на самом деле окружающим светом. Но это называется кругом, потому что он не будет принят. А как мы на самом деле можем говорить о нем? Потому что кли ощущают его, иначе не о чем говорить. Ты не можешь прийти к какому-то состоянию, если у тебя нет кли, если у тебя нет состояние, которое ты проверил, видел, что ты не можешь получить ради отдачи, поэтому ты его оттолкнул. И он остается как внешний кли. И в момент, когда оно внешний кли, то в нем уже нет как бы вот каких-то разделений. Он просто круглый. Это не кли-йоша. Кли-йоша уже получил какую-то форму, форму твоего кли. А тут единственное твое определение, что ты не можешь его получить.
0: Дело в том, что в кли де йошер есть вот это понятие, что можно, что он может получить и чего нет. И то, что он может получить, это наполняет игуль, круг. А что в игуле говорит, где там проявляется окружающий свет игулим? Что это за кли игулим, которая может определить, что есть окружающий свет? Потому что он об этом пишет в заголовке, что в игулим есть окружающий свет и внутренний. Так что это за кли в игулим, в котором есть окружающий свет? Да, он говорит о внешней и внутренней части. Но в Игулим и в Йошер есть окружающий свет и внутренний свет. В Йошер мы понимаем, да? А в Игулим он не объяснил это. Может быть, продолжение будет?
1: Это можно связать это с тем, что Рав сказал, что экран делит себя на внешний кли и внутренний кли, и, соответственно, этому внутренний свет и окружающий свет.
0: Верно, но это в Йошер, в Йошер.
1: Да, это в Йошер, но экран все-таки разделяет. Он разделяет все-таки на внешний кли и внешний кли на то, что происходит под табором. То давление, которое мы слышим, как результат того, что он это не получает, кроме этого, да, этот свет продолжает давление. И, может быть, там начинается внешний кли. Мы на протяжении многих лет слышали объяснения от Рава и много вопросов. И хотя он не объясняет точно в этом пункте, но если у товарищей есть то, что они записали со слов Рава на протяжении всех этих лет, мы приглашаем поднять руку, поделиться и вместе будем учиться.
0: Асав нам послал на странице 93. Есть вопрос. 93-я страница. Вопрос Пейхет. 88-й вопрос. Сам вопрос. Мы прочитаем вопрос на странице 84-й Пайдалет. Что вызвало Игулим быть одно ниже другого? Это вопрос. Что заставило Игулим быть одно ниже другого? Давайте посмотрим ответ. Ответ. Свет Кава, свет линии, которые получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одной ниже другой. То есть источник — это свет Кава. Еще раз. Свет Кава, свет прямой линии, которую получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одна ниже другой, которые создали в них холонот, дословно окна, от впечатления экрана. Итак, все ступени Кава вышли также и в Игулим. Но мы еще не учили понятие холонот, но это такой ответ.
1: Это значит, что именно потому, что в Каве есть ступени, то и в Игулим есть ступени. Это как Рав объяснил, и Бальсулям об этом пишет, что когда вода выходит из трубы, она сразу не разбрызгивается в разные стороны, а выходит в том же виде, как она была в трубе. То есть труба придала форму, и вода вытекает именно в виде той же формы, как была в трубе. То же самое здесь, это на территории Игулим. Но все равно они как бы сохраняют. Это вот как он объясняет Кинерет, а река Иордан проходит через Кинерет и не смешивается с водами Кинерета. Мы видим это и здесь тоже.
0: Еще вопросы?
1: В Турции 7 есть вопрос.
2: Селамнар. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi daha fazla bolluk alabilmek için midir? Ve bu grup çalışmasında nasıl
0: если olabilir? Чем больше желание получать становится, обладает большим авиютом, оно получает больше блага. Как это выражается в десятке? Как можно использовать это в десятке?
1: Как можно использовать это в работе в десятке? Но в первую очередь Рав просил как бы не смешивать вещи. Мы тут изучаем нашу внутреннюю работу, но так как это реализуется на гораздо более высоких ступенях, чем те, на которых мы находимся. И мы используем учебу, чтобы притягивать окружающий свет, чтобы он приблизил нас к данной конкретной ступени. И тогда будем видеть, как эти вещи происходят. Рав сказал сегодня, что вообще Творец не раскрывается, а раскрывается группа на более исправленной ступени. И тогда там раскрывается сила, та сила, которая есть в исправленной группе. То же самое здесь, то же самое. Мы работаем в десятке, раскрывается больше авиют, мы покрываем это все любовью, и чем больше мы покрываем любовью, все больше и больше желания получать, у нас раскрываются еще больше то, те вещи, которые мы тут изучаем. Ну, в частности, сейчас не будем заходить уже, только Рав просил. Давайте еще Турция, Турция 1. Да, то, что касается вопроса учебного материала.
5: Alt olan üst olanın daha kalındır ne demek?
0: Спасибо.
4: Тергум.
0: Перевод.
3: На WhatsApp. Беседа, рад, что не кабель тергум.
1: Ну, получим перевод, тогда сможем. Да, Игорь.
0: Я прочитаю из транскрипта, что значит здесь «ав». Желание получения, которое осталось без экрана, то есть раскрылось желание, которое оно не может преодолеть, в то время как «высшим». Желание получать еще большее, но большая возможность его преодолеть. Но почему на уроке он нижний называется более ав, более грубый, с большим авиютом? Ведь у высшего больше авиют. А почему нижний называется ав? Это именно то, что ты прочитал, что в нижнем есть экран по-прежнему маленький. Все измеряется по экрану. Если экран маленький, то он может преодолеть только маленький авиют, верно? И получить немного. А все остальное как будто бы противоположно. Намного больше, чем то, что я могу получить. Ты приходишь на трапезу и смотришь, сколько я могу съесть, чтобы это было ради отдачи. Ну, маленький кусочек, там, компот выпить. А все остальное ты должен оттолкнуть. Но все остальное — это экран, который не дает наслаждению войти. Чем выше ты поднимаешься, твой экран сильнее, больше, и ты можешь съесть больше.
1: Да, но больше, тогда у него больше авиют. Почему он говорит, что нижний имеет больше авиют?
0: Это ответ, что он может, ну, Гади хочет сказать.
6: Да, Кен.
1: Да, в первую очередь, тут все связано. И то, что Михаил Миллер спросил, это как раз... Ну, это как мы изучаем, что есть ответ, вы просто потом
6: подготовьтесь.
1: Там есть ответ Бальсуляма на 22-й минуте. Он говорит, окружающие постепенно входят. И Михаил Миллер спрашивал, как может быть окружающие света у Игулим. Так вот, мы учим, что в бесконечности все было заполнено. А теперь... Игулим наполняется посредством линии кав. И кав, а линия еще не наполняет все игулим. Он наполняет только часть, ту часть, которую не наполняет, остается в качестве окружающих. Но почитайте, там Бальсулям замечательно объясняет, как нижний, который еще не наполнился, у него есть возможность получать все света. Все окружающие света и с помощью чего? Хаим, ты нашел? Да, в соответствии с этим, этот абзац. Ну, прочитаем, что же. По просьбе товарищей, мы находимся на 49-й странице, Орпними, вторая колонка, абзацы в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — это малая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого верхнего, высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом нижнего. Вторая — это вся мера света, которая относится к остальным частям нижнего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в нижнего, и называется окружающим светом. Она называется еще так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что и не облачился в него. Иными словами, это свечение издали и малое. И вот это дальнее свечение способно очистить ту авиют, которая существует в нижнем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства нижнего свойством высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего и становятся его внутренним светом. Замечательно, Хаверим. Тут есть много выяснений, есть еще вопросы, но наше время все закончилось. Тогда мы остаемся с этим и... Мы поблагодарим за этот урок. Будем благодарны нашим учителям, которые дали нам эту науку, Рабашу, а сегодня это день памяти, и все учение, которое он оставил, и учителя, которого он нам оставил. И будем благодарить учителям за то, что благодаря им мы здесь все тут. А теперь отчет Михаэля и Дуди, да?
0: Да, так, друзья, мы хотим пригласить всех нас на особый день группы Израиля и Петах-Тиквы, мероприятие под названием «Взгляд внутрь». Мы хотим познакомиться глубже с нашим домом, не только с помощью уроков или конгрессов, на которых мы находимся, но и увидеть, что происходит за кулисами, как действует организация, какие проекты мы продвигаем, какие вызовы нам предстоят, как действуют всякие службы и как мы хотим развиваться вместе. Цель — создать большее знакомство, большую прозрачность и, самое главное, больше взаимодействия и поручительства всех. И в конце этого дня посещения мы вместе сядем для мозгового штурма, длительного, чтобы подумать, как нам продолжать строить и развивать вместе наше общество, наше распространение, наши общины. И, разумеется, мы все это завершим праздничной трапезой. И все это произойдет в четверг, 1 октября, с 9:30 утра до 7 вечера. И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура.
1: Доди, секундочку, я хотел уточнить. Этот день знакомства предназначен. Иногда израильские группы, это может вообще, может путать. Нет, это принадлежит всем, всем, кто живет в Израиле. Это могут быть старые группы, это может быть новые сообщества, молодежь, маг Израиля. Если кто виртуально учится, те, кто живут в Петах-Тикве, даже те, кто живут в Маталоне. Все, кто находится в Израиле и хотят познакомиться с нашей организацией изнутри, со всей той деятельностью, которая здесь есть, мы приглашаем, чтобы мы взяли это в праздники, потому что там у нас будет время. Да, мы говорим об этом заранее, прежде чем да, происходит такой разогрев, и мы можем рассмотреть и посмотреть наше духовное будущее в Нейбару. Это очень важное действие, поэтому каждый видит себя как часть Нейбаруха. Желательно, чтобы поучаствовал мы, тут формируем наше будущее.
0: И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура. Давайте.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша, Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе. Исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме, с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить
3: на эту
2: форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть
3: ушла,
2: и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немирот Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Яков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Салама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: uh,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам, развить это. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи, для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцуфах до первоисточников бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Килим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. А Рабаш больше выясняет. Он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
3: Заодови? Беседер. Кен Давид?
2: Да, Давид.
1: Бааль Сулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
2: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, чтобы умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше мироздания, никакой смерти и жизни. А желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
2: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
2: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Бали Суламу. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну, что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Бали Сулама, Рабаш дает нам порядок работы, как мы хотим реализовать это на себе. Чтобы я не говорил, что такое парцуф, что такое желание и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так.
3: Но
2: чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется... Мудрец ночью, то есть он мудрец, но у него еще нет света ночью, нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килим, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости. Премудрости. Он помогает нам в этом, он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые. Но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы на каждом шагу раскрывали хиссарона, потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. И это действительно есть у него. Я бы сказал, что Бар-Сулам не раскрывается нам как учитель, наставник. Он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка и ведет нас по всему пути до Гмар Тикуна, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: И есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
2: Мне кажется, что нет. Еще раз. Это, в общем, может, кажется мне. Смотри, зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот. В таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Ну, все спокойно, хорошо. Ты что я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека. Требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время. Но это свечение не дает им войти вовнутрь, потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он в особенности нам открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем, от легкого к тяжелому. Да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Бар-Сулам? В передаче методики.
2: Он объяснил, как достичь того, о чем Бар-Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Бар-Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого.
3: Вот.
2: Бар-Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый такой относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Бар-Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не наставник. Он выражает систему.
3: Там
2: тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
3: Это...
2: Не вспомогательная книга, инструкция какая-то, его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди. Если рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Баали Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит рабаш и говорит, как вы это, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Баали Сулам пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через рабаша то, что пишет Баали Сулам, тогда ты можешь понять, о чем Баали Сулам пишет. Да.
1: Почему рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
2: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, я не очень спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. И... Поэтому он не говорил. Он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пищевую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это была непростая вещь. Не было такого. Когда он видел, что хотят сделать, готовы, и учат это в группе, и спрашивают, мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали, то есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю, сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, было отношение к этим статьям относительно. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности, ведет нас, не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
1: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
2: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, желание каждого в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже тоже было много течений, много.
3: Ну, Тереза.
2: Смотри.
3: Это
2: состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли, продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесть, так, у него было это больше внутренне. Да.
1: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
2: Мир?
1: Да.
2: А как они могут?
1: Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
2: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам — это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь,

0: Маукатав.
1: Что он написал?
0: Маукатав.
1: Что он написал?
0: Рабаша.
1: Труды Рабаша. Что это там?
0: Мамаш.
1: Просто.
0: Шамати Гамкин.
1: Шамати. Тоже не приписывают ему Барсалам. Что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Барсалама больше так. Как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой как рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание рава от рава Зоненфельда, рава Кука, дух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется. Барсалам обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Барсалам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Исраиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Барсалам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат, как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо?
0: Йофи.
1: Прекрасно. Да.
2: Нельсон
1: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Барсалама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Барсалам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Барсалама, мы изучаем его разумом, а не внутренним чувством. То, что пишет Барсалам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Барсалама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Барсалама без Рабаша, пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений всех этих качеств, это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
2: Аарон из Балтимора
1: спрашивает, в этом отрывке написано, что каббалисты спасают нас

0: ада, которых уже смерти? Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри, из человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, отовсюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль — быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние, ну что там у него, что... или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо? Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем.
1: Сантьяго.
0: Сантьяго.
2: Sí, amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
0: дорогой Рав,
2: nos hace agradecer al Creador,
0: все, что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов в истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмартикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе и благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Баал Сулам. Рабаш — это работа в сердце, Баал Сулам — это работа в разуме.
1: Богота.
0: Он еще что говорит?
3: Buen día, querido Rab. Rab.
0: Добрый день, дорогой Рав.
3: Когда
0: мы учим статьи Рабаша,
3: que nos lleva de la mano a amar el prójimo.
0: Это прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего.
3: En cuanto a tiempo y más rápido,
0: как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаши практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться? Благодаря статьям Рабаши о группе вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. И из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень — это вы, который реализуете, а следующий уровень — это получится у вас после вашей практической реализации. Монтеррей.
1: Монтеррей.
0: Здравствуйте, Раф, добрый день. Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша, и это ощущается, или потому, как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, то, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать? Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
3: транслировать корректно эту ощущение Рабаш в переводе
1: на испанский?
0: Не знаю, это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее, и вообще в объединении между собой, и в переводе людей, которые объединены.
1: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк.
4: Hey, Rav. Rabash adopted Bala Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
0: Rabash.
4: Could we learn anything from him how to adapt the
0: приспособил методику Бала Салама к нам. Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений? Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующим поколениям? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию. Не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, что я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики. Методика практическое, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали-Сулам? Мы не можем от Бали-Сулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бали-Сулама. Бали-Сулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике. Вена. Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем. Ну, что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну, так что? Как бы вопрос, мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест. Да. Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административно, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется у меня административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях, как человек должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
1: Айкар.
0: И главное.
1: Айкар зе
0: маженика. Главное — это то, что называется у мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи, мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть, и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
1: Питер.
5: Как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу. Или никак, потому что это материальное событие?
0: У нас был учитель. Конечно. Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил, все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через Учителя, а Учитель становится более чистым, исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы относительно моих органов ощущения. Это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все, как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу.
1: Тов?
0: Ладно.
1: Алмата.
0: Алмата.
6: Алмата. Да, читаю текст в разных в книгах, в статьях Бальсулам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их.
1: Мешахпел там. Они айти михалеку там.
0: Копировал, раздавал.
1: Они айти.
0: Я.
1: Ну харби коля дворим.
0: Присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки.
1: Но.
0: Вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
1: Турки.
0: Турки.
1: Туркия.
0: Турция.
1: Пожалуйста.
0: Прошу.
1: Лейс.
7: Мераба, достар.
0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
7: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan, Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
0: Прежде всего я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И... Теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Сулам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что этот разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль Сулам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бали Сулама или Рабаша. А главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже ощущение высшего, облаченного в наше кли. Поэтому тут нет Бали Сулама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди увидеть». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца.
1: Так
0: это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне.
1: Так
0: я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: приди и увидь. Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям, к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе. Хорошо? Латинская Америка.
8: Буккертов, Рав.
0: Доброе утро, Рав.
8: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
9: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление понять его лучше, реализовать его более точно. Мы углубимся в его слова, мы захотим понять, что он имеет в виду, для того, чтобы реализовать это в связи между нами. Рабаш находится полностью связан с, между нами и только. Нет ничего, кроме этого. Это то, чего недостает, реализовать в последнем поколении. Это то, что он написал. И безусловно, насколько мы будем продвигаться, наше поколение, наше поколение, которое приходит сейчас и еще будет расти с нашей помощью, все эти поколения реализуют Рабаша и будут заниматься им как можно больше, все больше и больше. Увидят, насколько это точно, насколько то, что он пишет, и есть там полно деталей, которые мы раскроем согласно развитию нашим келим, что есть там еще элементы, которые мы должны реализовывать. Хорошо. Теперь French Quarter были, Москва.
10: Почему после ухода Рабаша не сохранилась группа Рабаш?
0: Уже до того, как Рабаш скончался, группа была разделена на несколько частей. И поэтому, когда он скончался, это произошло на практике. Группа была поделена на хасидов, которые находились рядом с Рабашем, как рядом с Адмором. И вы не знаете, что это за связь, но это определенная связь. И с родственников, потому что у него была очень большая семья. У него, может быть, было 100 правнуков или даже больше. Я уверен, что он не знал всех по именам. Масса. И ученики тоже были разделены. И я не относился к ученикам. Так он, по сути дела, устроил все. И так поэтому и разделилось. Поэтому после того, как он скончался, я сидел дома, я не хотел ни с кем соединяться, мне стучали в двери, вообще не открывал. Я думал, что я напишу то, что есть у меня. Там полно материала, полно листов, которые я записал с его слов. Я это выстрою, подготовлю к печати. И все. Что было так. Было у меня несколько тетрадок его, и Бааль Сулама тоже. Когда я передал это Аврааму, ну как его зовут? Брандвейну. Да. Брандвейн, который выпустил книгу, как она называется?
1: Ора Баир.
0: Тетрадка у меня в архиве находится. Он это выстроил. Хотя не как мы договаривались заранее. Но как выстроил, так выстроил. Так он думал, будет правильным. Вот и все. Тоже очень печальный пример, который был. Он приходил к нам в наше старое здание еще на улице Жаботинского и рассказывал о горе, что он остался один, его жена скончалась, детей он воспитывал в старом Иерусалиме, он там жил все время. И не были с ним на связи из-за того, что он занимается наукой, занимался наукой Каббала, просто не приближались к нему именно так. Просто рассказывал об этом со слезами на глазах, что он остался один в конце жизни, без учеников, без детей, без внуков, без семьи, без ничего.
1: Как же я, Наса?
9: Так это произошло, очень печальная история. Тот, кто занимается наукой Каббала, будет у него проблема со своими родственниками религиозными. Кто занимается, есть у них проблемы. А ультрарелигиозные и более того. Поэтому вся группа с самого начала поделена на всякие. Мы видим, и у нас есть такие, которые возвращаются к светской жизни, которая пуста совершенно. Есть и те, которые идут в религию, потому что это привлекает их, там все понятно, каждый день оправдание, почему ты прожил день, еще заповедь, еще заповедь. У нас это противоположный путь, обратный, еще больше пустоты, еще больше. Поэтому ты можешь держаться в этом только с помощью своего внутреннего усилия и соединения твоего с окружением. Поэтому это непросто. Поэтому вся группа, согласно этим направлениям, есть еще направления подобного рода в группе, которая поделилась на разные течения. Да. Но я с самого начала, после того, как скончался Рабаш, сразу же отключился от всех. И раньше я тоже был отключен. Не было у меня почти никакой связи с другими. Я все время был прилеплен к Рабашу во время урока, все время находился с ним, обслуживал его кофе, сигареты, поменять кассеты, обдумывать все, что необходимо для него. А кроме урока, все время с ним тоже. На вечернем уроке было только 2-3 человека, я тоже был все время там. И получается, что так это получается. Москва.
10: Раф, еще вопрос. Как и что нашей группе необходимо сделать, чтобы не повторить в будущем ошибок группы Рабаша? Вот этого разделения, как вы сейчас сказали, и так далее.
9: Нет, мы должны видеть, что это не зависит от меня, но группа может реализовать путь и сейчас, и когда меня уже не будет среди вас, когда вы сможете реализовать объединение между вами. И в таком виде, что это уже придет к своей конечной форме. Когда вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая пребывает между вами, которая проявляется и сопровождает вас, и идет еще перед вами. И я, Рабаш, Бааль Сулам, и еще, все каббалисты всех поколений, они сопровождают, но, по сути дела, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел перед вами в этом объединении. Дальше.
11: Кеташени.
0: Второй отрывок пишет Рабаш. Если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца.
9: Это трав, посланец Творца,
0: а не обывателем в этом мире,
9: который строит какое-то личное.
0: Ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
9: Потому что в целом то, что он передает вам, как раскрыть Творца в правильном кли. Это именно и была его работа.
11: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
12: Я начну с нескольких моментов. Рабаш говорит в своих текстах о внутренней стороне, то, к чему человек должен прийти и что делать. И он говорил еще о том, что чем больше мы будем реализовывать труды Рабаша, то мы поймем Бальсулама. Потому что не хватает для того, чтобы понять Бальсулама, нам не хватает внутренних состояний. Бальсулама мы пока изучаем мозгами, а держаться надо Рабаша, и тогда мы сможем это изучать. И он сказал, что в будущем практически все будут изучать Рабаша, и последний Рабаш не очень любил говорить о последнем поколении. Он не любил говорить о теории, только о практике.
11: Да, меня захватило то, что Рав сказал на уроке, и это то, что нужно всегда удерживать, мы находимся на пути истины. Рав сказал, главное, это то, что главное для мудрецов, это, как говорится, только не уходи. Мне хочется уйти, убежать, я не могу больше этого держивать. И я не добиваю, мне не кажется, что я добьюсь успеха, или кто-то вообще добьется успеха, но мне уходить некуда. И я не верю, что есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в этом. То, что Творец дает мне, я в этом нахожусь, и так это я с этим согласен с самого начала. И еще Рав говорил о том, что есть вечная связь между учеником и Равом, между группой и Равом, группой и методикой, где неважно, физически присутствует учитель или он уже ослаб, ушел. Это только дает возможность человеку быть в более внутренней связи с учителем и с Творцом.
12: Некуда бежать, да, в этих рамках, да, где все наши мероприятия, события, и это может быть, да, отношения между человеком и Творцом, такие взаимоотношения, то, что если не будет вот этой система, тогда это будет только через эгоизм, а снаружи там жизнями каббалистов, может быть, видно, что это непростая жизнь, сложная, но они держатся Творца в слиянии с Ним. А мы получили возможность к этому только при тех условиях, что мы вместе и думаем об объединении между нами, и держим объединение изо всех сил. Это наш единственный клей. И у нас нет такого клей, как у предыдущих каббалистов, там великих, что-то такое личное с Творцом. Мы должны реализовать то, что получили от Рава. В конце концов, я еще сейчас зачитаю, я записал. Мне очень понравилось. Человек должен себя умертвить, то есть он должен быть в слиянии в каждую секунду с тем, что Творец ему дает. В этом его роль — стать Адамом, то есть тенью, образом Творца.
11: Это как раз тот отрывок, о котором я хотел поговорить. Человек должен действительно установить для себя намерение ради получения. Тогда он освобождает все больше и больше места для Творца. Был особый урок, что мы действительно должны прийти к слиянию с нашим Равом, который так руководит нами, ведет нас, объясняет нам, как работать со всем, что оставил нам Рабаш, все больше и больше.
12: Я тоже зачитаю. Поэтому то, что мы должны получить, даже когда его душа стала тоньше, да, относительно моим ощущениям, все это как бы из иллюзорной формы должно стать настоящим, и я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне яснее все больше и больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша, что он как некая модель, если я облачаюсь на него, то есть получаю все от него, насколько это возможно, с меньшими помехами со стороны моего эгоизма, я все больше и больше через него достигаю Творца. Ну, нам нужно также постараться держаться, да, всей этой цепочки каббалистов и нашего рава. Они оставили нам, собственно, весь этот путь, все принципы, и никто не ушел на самом деле, а наоборот, открыли нам огромные проходы, через которые можно вести всю группу, и мировую группу, а потом и весь мир.
11: Мое впечатление, что Бальсулам получил право свыше развивать эту свою методику. Рабаш писал о ней, а Рав реализовал это в нас. Просто вот так. Дал нам ключ, чтобы мы и следующие поколения после нас смогли это реализовать шаг за шагом. Перейдем к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: кончине 10 сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Немножко так трудно сменить, да, атмосферу после такого урока. Мы получили так много подарков, такое величие наших учителей. Рав сказал на уроке, что с момента, когда мы пробуждаемся утром, и пока снова не идем спать, мы должны быть погружены во всем то, что Рабаш описывал в своих статьях. Момент, когда просыпаемся утром, и до того момента, когда идем спать, мы должны быть погружены во всем, что описал Рабаш в своих статьях. Также он дал нам и путь продолжать. Это тогда был задан вопрос о поводу будущего, да? А сейчас это наше, настоящее. Его спросили, как наша и что должна группа наша делать, чтобы в будущем не повторить ошибки группы Рабаша, ту разобщенность, которую вы рассказывали. И Рав ответил, нам надо видеть, что это не зависит от меня, но группа, она должна реализовать путь и сейчас, и потом, и когда я не буду с вами, что вы должны реализовать объединение между вами и таким образом, чтобы это пришло уже к конечной форме. Вы начнете видеть в объединении высшую силу, которая находится между вами, которая появляется и сопровождает вас, и идет перед вами. А я, Рабаш Баль Сулям, и еще все каббалисты всех поколений, мы сопровождающие. Но в принципе, вы уже знаете, как объединяться для того, чтобы Творец шел впереди вас внутри объединения. Ну так вот сейчас у нас есть возможность объединиться и притянуть еще свет, усилить объединение между нами, укрепить его. Давайте сейчас зайдем на урок учения 10 сферот с Равом. Мы будем читать в первом томе вторую часть, вторую главу Опними, четвертый пункт. Да, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница. Открываем книги, у кого есть, или в учебном материале. Итак, первый том, вторая часть, вторая глава, страница 48, Мемхет. Давайте зайдем в урок с Равом. Вместе будем притягивать свет, усиливать объединение между нами и реализуем то, что Рав нам оставил. Учение 10 сферот, первый том, вторая часть, вторая глава, 48-я страница.
2: Почитай, пожалуйста. Чего ты ждешь меня?
0: Итак, сноска 4 Орпними относится, состоит из 248 органов. Рамах 248 — это хесед. В высшем парцуф из них исходят 248 органов нижнего. И это будет уже рассмотрено далее.
3: אות בית, דברי ארי.
0: второй пункт ארי. пять частей души нижнего адама, нефеш, рох, нешама, хая, ехида. А вот в нижнем адаме имеются пять видов светов, а именно Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. И это пять уровней один над другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения.
2: Славит не Творца.
0: Как сказано в комментарии Брахот. То есть пять видов цветов души. Еще раз, второй пункт. Пять частей души Нижнего Адама, Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида.
2: Нижний человек, это, разумеется, не человек в нашем мире.
0: Итак, в Нижнем Адаме есть пять видов цветов, а именно Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Это пять уровней, один под другим. Это соответствует пяти упоминаниям благословения «Благослови душа моя», как сказано в Масехе в комментарии Брахот, что соответствует пяти уровням души. Пятый пункт «Опними» относится, есть в Нижнем Адаме пять видов цветов. Пятый пункт «Опними». Нет у тебя ни одного объекта ни в одном из миров, как высших миров, так и в этом мире, чтобы там не было десяти сферот. А это четыре известные стадии и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Еще раз читаем пункт 5, «Ор пними», относится к словам «в Нижнем Адаме имеются в виду пять видов цветов». Нет ни одного объекта ни в одном из миров, ни в высших мирах, ни в этом мире, чтобы не было в нем десять сферот. А это четыре стадии известны, их корень. И то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти пять стадий. Пункт шестой, «Ор пними», относится к... А что такое нижний человек?
2: Нижний человек и высший человек. Нижний Адам и высший там Адам. Нижний Адам, нижний человек тот, кто исправляет себя по ступеням подъема, а высший Адам — это его образ исправленный. То есть моя исправленная душа, которая находится в объединении со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем, как это мы говорим нашими словами, в единой системе, которая вся опирается на раскрытие Творца, раскрытие света, свойства отдачи в ней. Это называется высший Адам. Адам, доме, подобный Творцу. А нижний Адам — это те души, которые исходят из того, которые являются частями того Адама, которые идут и исправляют себя по ступеням уже духовным. В них есть Кахабзон Наранхай, и они поднимаются все больше и больше, пока не включаются во всю эту интегральную систему, всеобъемлющую, охватывающую всех. Да.
0: Он делит миры на высшие миры и этот мир.
2: Этот мир — это тоже не этот мир. Помните, в 16 части Тес, там сказано, в этом месте те ракиим, которые мы видим, ракиим, Асия, Ицея, Ицера. Этот мир, только поймите, есть здесь общая душа, в которой все ее части связаны вместе в, единый, в единого Адама. Это называется высший Адам. И есть и вот эти части, которые отдельные, каждая часть должна исправить себя тем, что они соединяются все больше и больше. каждая по своим 125 ступеням, когда она поднимается. И чем выше они поднимаются, это значит, что они все больше и больше связываются, пока не приходят

0: учусь я все. И тогда выходит, что я маленький, вот этот, тоже называется Адам, как полный Адам, в то время как здесь каждый из них называется отдельно Адам Атахтон, нижний Адам.
1: В нашем мире есть и 10 сферот? В нашем мире, не в том мире, а вот в нашем мире.
0: Если я тебе нарисую на бумаге, то да. Что такое 10 сферот?
1: Мой вопрос.
0: Я спрашиваю.
1: Ну как в духовных 10 сферот?
0: То значит, как в духовном? Ты, я не знаю, ты знаешь, это сферы? Нет, нет, нет. Это интересная вещь. Может быть, ты нашел? Где у нас есть 10 сферот в этом мире? Что называется 10 сферот? 10 сферот — это желание получать, которое пришло к минимальной форме, подобной Творцу. Как есть у него та же структура в отдаче, как у Творца, желание получать, которое отдает, оно этим обязана включать в себя 5 частей, потому что части сверху вниз, от Кетер до Малхут, это надо раскрыть как отдачу Творца ему, а потом он строит себя в ответ, когда от своей Малхут хочет уподобиться 9 первых сферот, которые раскрываются, и тогда он производит действие экрана, отдачи, и тогда он называется 10, тогда включает в себя 10 сферот. Сфера от слова сапир, светящийся. Если человек в этом мире нашел желание получать, которое может быть подобно Творцу, ты этим разбиваешь все духовные законы, потому что этот мир потому так и называется, что тут желание получать без экрана, без минимального совпадения с Творцом. Это определение. Кроме того, мы говорим о восприятии реальности. Вы забываете об этом, и я понимаю. Восприятие реальности. Этот мир — это то, что я воспринимаю в своих 5 животных органах чувств телесных. Духовный мир — это значит, что я воспринимаю душой, которая принимает 9 первых сферот как свои чувства, и в той мере, в которой он развивает эти 9 первых сферот в отраженном свете, то, что я чувствую в этом своем 6-м чувстве, выше точки в сердце. Это называется духовным миром. Это также и мое внутреннее восприятие, потому что вне меня ничего нет. То есть этот мир или высший мир, это все зависит от моих келей, от моего желания получать. То, что я воспринимаю в желании получать сейчас ради получения, всегда будет называться этим миром. То, что я воспринимаю в желании получать, которое исправлено ради отдачи, будет высшим миром. Это все, что я буду воспринимать, то, что во мне будет происходить, а вне меня мы об этом не говорим.
1: В чем находит свое выражение вот этот вот отпечаток, если нет связи между сферот или отпечаток?
0: Какой отпечаток, какое отображение, каких сферот?
1: Но мы говорим, что отпечаток из духовного мира в этот мир.
0: У меня дома есть провод, веревка, которая соединена с провод, который соединен с такой коробкой. И этот провод приходит в коробку, входит в коробку, а я смотрю на коробку и вижу картину. Чего ты смеешься? Да? Так есть силы, которые исходят из того самого провода, и они создают мне изображение. Это называется отображением. У меня есть некий материал, экран, что-то, и вот эти силы изображают мне на этом материале различные формы, когда они там сменяются. Но должен быть материал, что та самая сила изображает в этом материале картину. Материал — это я. А та самая духовная сила формирует во мне картину. Теперь мне говорят, эта сила духовная или материальная? это сила, материя моя материальная, поэтому во мне возникает материальная картина. Если материя будет духовной, то та же самая сила.

0: Творец, нет другой силы. В моем духовном материале будет формировать духовные картины, соответствующие ему. Но сила остается абстрактной силой. Мы не знаем ее, мы не знакомы с ней. Все зависит от моего материала. В нем я воспринимаю некий образ. И если тот самый провод воткнуть в другую коробку, он изобразит другие картины, более духовные.
1: Но должно быть какое-то изображение, образ.
0: Какое воображение?
1: Или полностью это оторвано, и нет никакой связи?
0: Я не понимаю, что такое воображение.
1: Но тот провод, который передает силу, да, скажем, электричество.
0: А что ты смеешься? Это пример.
1: Я очень много использую, вы просто используете понятие провода этого. Тот самый провод, который передает эту силу, да, в нижнюю систему. Да, и картинка-то появляется в каком-то другом месте, но ведь он же передает эту силу. Поэтому вопрос. Я не понимаю.
0: Он приносит тебе форму из мира бесконечности. И дает тебе эту форму в твоем материале. Но в твоем материале происходят различные изменения. В проводе нет изменений. В силе, которая исходит из него, нет изменений. Все изменения в твоей материи, в твоем материале, который все время меняется, в соответствии с его природой, в соответствии с той ступенью, на которой он должен развиваться. И тогда человек в этом чувствует картину, каждый раз меняющуюся. Собственно, ничего не меняется. Меняется только твое восприятие. Свыше все постоянное. Тишина, бесконечность и все совершенное. А в моем материале отображение от бесконечности и моя материя, которая все время меняется, принимает новый решемот, потому что свыше нет изменений, высший свет находится в абсолютном покое. Творец меняется, поэтому он называется Боре, Боуре, иди и смотри. Я воспринимаю его своим экраном, он меняется так, он меняется так. Это я так его раскрываю, как меняющегося, поэтому он называется Боуре, иди и смотри.
2: Амуд мемтет, ор пними, от вав ктана.
1: 49-я страница, 6-й пункт, относится нефеш руах нешама хая ехида. 6-й пункт, ор пними. Келим, что в 10 сферот, называются кетер, хохма, бина, зеранпин, малхут. Света в них называются ехида, хая, нешама, руах, нефеш. И свет Ехида облачается в кли Кетер, свет Хая облачается в кли Хохма, свет Нешама в кли Бины, свет Руах в кли Зеранпина и свет Нефиш в кли Малхут.
2: От Зайн Ктана митяхесет ледиврей ха-Ктув.
1: Седьмой пункт Орпними относится, это 5 уровней. И, как известно, определение ступени в соответствии с чистотой, тонкостью или авиютом ступени. И все, что выше, означает более чистую, более тонкую ступень.
2: От Гимель Диврей Ари.
1: Пункт 3 Ари. Заголовок. В Игулим, как в Игулим, так и в Йошер, есть окружающий свет и свет внутренний, внешние клики, внутренние. И вот все эти 10 сферот Игулим имеют все эти детали, а именно света и келим. Свет делится на внутренний свет и окружающий свет. Кли делится на внешние и внутренние. То же самое в 10 сферот Йоша в виде Адама. Имеются в нем все эти состояния, детали, элементы также.
2: От хет ктана, מתייחסת לדברי הכתוב.
1: פונקט восьмой, אור פנימי, относится к света и килим. Света — это наранхай, килим — кахабзон.
2: מתייחסת לכתוב.
1: פונקט девятый, אור פנימי, относится к свет, делится на внутренний свет и окружающий. Духовное разделение происходит ввиду изменения по свойствам, которые образовались там, то есть возникло новое. Каждый более высший означает, что более тонкий, чистый, а более низкий означает, что он более грубый, имеет больше авиют. Так как этим отличием свойств по авиюту отделяется, выходит из него, становится более нижним. И зная, что света передаются от каждого высшего к нижнему, и потому обязан нижний получать свет, наслаждение в свою самую высшую, самую тонкую часть. А высший передает ему наслаждение только из части самой нижней, наиболее с большим авиютом, что в нем. И таким образом совпадает свойство кли, света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что у нижнего, потому что часть наиболее толстая, грубая, с большим авиютом, высшим у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получать, но только очень малую часть. Только то, что насколько кли самое тонкое, и чистое в нем способно получать. Прочие же его части не настолько тонкие, вынуждены оставаться без света, относящегося к ним вследствие отличий по свойствам относительно высшего, дающего им.
0: Кто может мне сказать, что значит, что нижний более грубый, чем высший, большим авиютом?
1: Как он пишет здесь, изменение по свойствам, по форме.
0: Изменение по форме есть у тебя во всех килим. И высший, который более тонкий, более чистый, чем нижний. Почему нижний, он более с большим авиютом? Изменение по форме. Понятно, что изменение по форме, но я спрашиваю о направлении. Почему нижний обладает большим авиютом? Ведь мы учили, что каждый, кто выше своего товарища, у него злое начало больше. Так чем он выше, он должен быть с большим желанием. А здесь написано, что чем он ниже, тем он более с большим авиютом, более ав групп.
3: Ну, записали, закрыли нахон, а вали их лагидет за.
0: Ну, да, но как бы это сказать?
3: Ну вот.
0: Ну еще кто?
1: Мы учили, что авиют не поднимается, а авиют всегда внизу.
0: Что значит авиют всегда внизу?
1: Каждый, кто больше, его злое начало больше. Это та часть, которую ему удалось исправить. Часть авиюта, которую ему удалось исправить, он поднимается наверх, но сам авиют остается внизу.
0: Ну, ты что-то сказал, да. Что-то сказал. Ну, еще.
1: Если желание получать больше, то он больше как бы в отдаче.
0: Ну, это правильно, да. Это определение, что значит более высокий или более низкий. Еще. Да, Хайм.
1: Вот то, что сейчас мы говорили, чем больше авиют, тем он ниже, то есть чем больше авиют, он представляет Творца менее отдающим.
0: Ну, ты накрутил так тяжело. Это уже по отношению к человеку, как он определяет свое место. Не будем в это входить. Говорится о экране. Так как объяснить, как это сказать одной простой фразой?
1: Что намерение ради получения превращается в ради отдачи?
0: Что значит, что нижний более ав, с большим авиютом?
3: Давид чува, миотама милим.
0: Дай ответ на этот вопрос теми же словами.
3: Да.
1: Более эгоистический.
0: Да.
1: А вьют это ощущение различий. Вот чем больше различий между нижним и высшим, так он чувствует себя ниже.
0: В чем он с большим вьютом? В чем? Одной фразой. Нет, это не причина, это результат того, что он более ав. Но я ищу, не уверен. Но кто уверен, что он даст правильный ответ? Ты? Ну.
3: Батох.
0: Агам. Уверен. Что Агам?
4: Рацион ютер гадоль.
1: Топа, Агам. Желание больше.
0: Но он
1: пробуждает дополнительные желания с его стороны.
0: В нижнем?
3: Бара.
0: То есть?
3: Маза не кракан ав.
0: Что здесь называется ав с большим, с обладающим вьютом? Грубый, дословно. Желание, получать которое осталось без экрана. Раскрывается желание, получать, на которое, которое он не может преодолеть. В то время как в высшем желание получать больше, но он больше может его преодолеть. То есть мы говорим о раскрытии желания получать без покрытия экрана. Да, Давид.
1: Желание получать, которое раскрывается, требует больше. Так вместе с этим есть больше желания уподобиться Высшему?
0: Нет, не может быть такого. Нижний — это нижний, а Высший — это Высший. Все определяется, ступень, на которой он находится, она все определяет. Да.
1: Что еще мы учили, что у нижнего нет экрана, с помощью которого может справиться. А почему мы учим, что чем выше поднимаемся, что в мире Ацилут там...
0: В мире Ацилут нет экранов, скрывающих творение от Творца. Там он и имя его едины. Все уже раскрыто. От множества экранов. От множества экранов. А не от того, что нет экрана, и делай, что тебе хочешь. Это глипа. Понимаешь? Когда Творец и Творение находятся открытыми друг к другу, когда Творение полностью покрывает свое желание получать и устанавливает намерение ради отдачи. И тогда Творцу нечего скрывать от Творения, а Творению нечего скрывать от Творца. Это то, что происходит в мире Ацилут. Нет экранов, скрывающих друг от друга. Но это потому, что есть все экраны на желание получать, как мы учили. Что есть желание получать, в котором мы чувствуем боль, боли. Человек должен подняться, почувствовать, что вот эти боли — это для того, чтобы я поднялся над ними, и они говорят о том, что я не в порядке. А где экран? Его я прошу, чтобы окружающий свет дал мне экран, чтобы я был над болью, над страданиями. Все. И тогда я дам и тогда я их благословлю как наслаждение. В той мере, в которой у меня будет экран, я не буду чувствовать эти страдания.
3: Бистаклим аль-Раби Акива.
0: Мы смотрим на Раби Акиву.
3: Осим ло мавет.
0: Ему причиняют смерть, смертные муки. Он сам говорит, слушай, Израиль. Молитву Шма. Как это может быть? Потому что он находится в слиянии. Признак того, что он поднялся над всеми страданиями, которые только можно было дать человеку. Он находится здесь в слиянии.
2: Пожалуйста.
1: 49-я страница, абзац в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — малая мера света, которую он получает от высшего, внутрь своего самого высшего клея. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом, что в нижнем. Вторая — это вся, весь свет, который относится к остальным частям нижнего, который не способен получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера остается в высшем и не спускается в нижний, и называется окружающим светом. И называется так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издали, несмотря на то, и не облачается в него. Но иными словами, это свечение далекое и малое. И вот это далекое свечение способно очищать тот авиют, который существует в нижнем, настолько в состоянии уподобить все свойства нижнего свойствам и формам высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, то есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего, который и тогда становится его внутренним светом.
0: Понятно, да? То есть есть свет внутренний, окружающий, в соответствии с экраном. Экран делит клин на внутреннее и внешнее, и свет, который приходит к нему, на внутренний свет и окружающий. Все зависит от экрана. А в конце исправления, разумеется, будет только внутренний свет, и весь свет будет внутренним. А пока что это разделение. Кли на две половины и свет на две половины, она помогает кли, творению, почувствовать, в каком состоянии оно находится. Потому что получает ощущение внутри и получает ощущение снаружи. Две эти формы, они его продвигают. Так, вот это ощущение... Это ощущение дает ощущение границы. И дальше.
1: 50-я страница, 10-й пункт Оркними относится к тому, что кли делится на внешнее и внутреннее. То есть вследствие того, что света разделились на внутренние окружающие света, существует теперь два вида получения в кли. А это получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли. Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли, в тох. А окружающий свет из внешней очищают его от авиюта, так что считается, что принимать через внешнюю часть кли, то есть без всякого облачения в кли. И вот это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиюта и чистоты, тонкости самого кли. То, что только авиют пригодно для получения внутреннего света, ведь главное кли — получение утворения, это четвертая стадия, стадия далит. А три первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие, это ступени, раскрывающие стадию далит. Таким образом, в каждом кли различаются на четыре части. И свет принимается в основном в четвертую часть далит, которая называется и внутренней частью кли, его тох. и там находится свет, наполнение. А три первые стадии только для раскрытия четвертой стадии клесами не являются получающими. Они считаются окружающими четвертую часть извне, снаружи.
0: Почему? Потому что ощущение, которое я получаю, оно от четвертой стадии. Хотя, разумеется, три предыдущие стадии, без них четвертая стадия не выйдет и ничего не почувствует, но в них человек еще не чувствует, человек — это кли, не чувствует, что он получает, что он наслаждается, что он осознает наслаждение и так далее. Все происходит в четвертой стадии, в конечном счете, исключительно. А все остальные стадии, они подсознательно там так проходят в человеке.
1: Подобно стенкам материального кли, состоящего из четырех оболочек, слоев, окружающих одну другую. И все, что попадает в кли, входит во внутреннюю часть, то есть внутреннюю оболочку, слой. А прочие три оболочки слоев его стенок только поддерживают, удерживают внутреннюю, чтобы была у нее силы, способность выдерживать наполнение, находящееся в ней. Поэтому здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, держащая в себе свет наслаждения, это четвертая стадия, стадия далит в кли. А три первые стадии — это причины для раскрытия четвертой стадии во всем, во всей ее силе, чтобы она была способна выдерживать наслаждение. Но сами они не являются получающими внутренний свет.
0: Есть вопросы?
1: Опними, который внутри кли. Это возможно без экрана кли?
0: Внутренний свет — это тот самый свет, который кли раскрывает как дающий. Что тот самый свет, в котором оно чувствует, что оно соединено с дающим, с Творцом. Есть общее ощущение. Внутренний свет — это отраженный свет, который врожь парцуф окли отталкивает, поскольку хочет быть в отдаче. И раскрытие Творца, наслаждение, которое исходит от него в этом отраженном свете, они все вместе приходят как внутренний свет. Внутренний свет выражает слияние Творца с творением, одно с другим. И это происходит внутри творения. Вне творения, как мы учим, нет ничего. Что значит? Прямой свет приходит, кли отталкивает его, отторгает, делает расчет. Есть здесь отраженный свет, где оно знает, сколько оно может подготовить внутри себя, и отсюда приходит внутренний свет. И здесь вот из-за этого внутреннего света есть слияние и совпадение по свойствам, и ощущения, и все. От П до Табура. Только здесь это происходит. То есть внутренний свет — это не просто свет, который приходит сюда от прямого света и входит внутрь. Внутренний свет — это преодоление в отраженном свете, то, что происходит расчет, сколько отдавать, почему он хочет отдавать, насколько он может связаться с дающим, что есть у него того, что он равен дающему. И здесь есть слияние. Поэтому, если мы говорим о постижении, мы говорим только о том, что есть у нас внутри клип, потому что здесь келим, света, все после обработки в выяснения, проверки, и только здесь может быть и сознание. Поэтому от П и далее — это четвертая стадия, а выше — это девять первых сферот. Да.
1: Ормакев нуждается во внутреннем свете или он без него?
0: Окружающий свет приходит, появляется после отраженного света, когда я сделал расчет, насколько я в состоянии быть как свет, принимающий внутри себя, насколько есть у меня намерение. Отраженный свет — это намерение. Намерение. Сколько я могу получить ради отдачи, насколько я могу находиться в слиянии, насколько я равен. И в этом намерении я понимаю внутрь. А то, что остается как окружающий, это намерение, насколько я не могу быть внутри. Это не то, что свет, часть вошла, часть осталась. Это как я облачаю себя на этот свет прямой, остающийся, и говорю, я не в состоянии тут быть в совпадении по свойствам. То есть он облачен у нас в намерении. Это не просто так свет. Понимаешь, он уже выходит как результат того, что творение хочет облачить его, но не в состоянии, и знает, что оно должно это сделать. Поэтому он приходит и относится к очищению кли, находится в сов клиент. Он относительно тех желаний, которые находятся ниже табора. Я чувствую, что в этих желаниях я не могу его принять.
5: Мы
0: прослушали очень богатый урок, в нем было очень много определений, очень много понятий. Давайте проведем 5 минут семинар, поговорим о том, что мы слышали, что каждый воспринял, и подготовим вопросы, чтобы вы на них ответили. 5 минут.
1: Я слышал на уроке как раз ближе к концу. Так у меня какой-то переворот произошел, что вообще вся тема окружающего света основывается на намерении. И я всегда это знал, но вдруг как бы это стало так четко, что окружающий свет, он исходит от намерения. И чем больше у человека есть сильнее намерение, то окружающий свет может быть больше или меньше. И тогда возникает вопрос, что такое соударение внутреннего окружающего. О чем там столкновение? Свет, который хочет зайти, намерение, которое хочет расти, ну что-то вот такое.
0: Я слышал поднятие относительно высшего и нижнего. Собственно, насколько есть преодоление, насколько клей более обладает большим авиютом, так он это называет. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, это насколько есть преодоление, насколько есть кли есть с авиютом, но насколько на него есть преодоление. А если кли не обладает экраном, то оно называется АВ и нижним.
1: Да, тоже определение, я тоже так впечатлился, что был вопрос, как такое может быть, что нижний более грубый, да, если он нижний. Мы же учим как раз, что каждый, кто больше, то его злое начало больше, да, так и говорится. Я услышал, да, что если кли не покрыт экраном, то человек, нет, не человек, парцов, нет там власти над желанием, так он ниже, то есть даже и больше
0: вьет. Да, я слышал, что Адам Тахтон, нижний Адам, это душа по ступеням подъема, а высший Адам — это исправленная душа, соединенная со всеми остальными душами, как единый человек с единым сердцем. И еще добавочная вещь относительно того, что такое Ав. Это желание получения, которое осталось без экрана, оно раскрывается. Желание получения, которое не может быть преодолено. Это раскрытие желания получения получать без покрытия экрана. А высший, может быть, желание у него и больше, но он способен его преодолеть.
1: Да, и все эти изменения, они в килим. Сверху ничего не меняется, и каждый раз раскрываем. Насколько мы это не ощущаем на себе, потому что мы меняемся, И кажется, что вся действительность меняется, условия меняются, но ничего не меняется. Меняется только кли и состояние в нем, как он воспринимает свет. А сверху — это абсолютный покой, все известно заранее, все уже задано заранее. И все изменения во мне. Я меняюсь. И то, что я тогда чувствую, меняется.
0: Да, есть свет бесконечности и сила, которая просто облачается на свойства. Если свойство — это свойство получать, то получение, то оно ощущается как этот мир, наш мир. А если это в чем-то подобно свойствам Творца, то мы уже начинаем говорить о духовном мире. Но все всегда исходит из бесконечности, из совершенства. Это форма света.
5: Это
0: излучение света на нас. Это то, что мы можем почувствовать, то, что человек сам как бы определяет, раскрывает, понимает, толкует. Все в соответствии со свойствами.
1: Добавить то, что касается нижнего человека и высшего. Он сказал, что нижний человек — это мы. То есть человек, который поднимается по ступеням, а высший — Адам — это конечная картинка, куда он должен прийти, да? Это вот конечная картинка.
6: Хаим Накулам.
0: Отдыхаем всем.
1: Мы видим, сколько тут есть определений, деталей в этом уроке. Как все это внутри нас, и что такое отраженный свет, окружающий свет, что такое килим.
7: Маза клихицон, маза клипними, маза орпними.
0: Что такое внешнее кли, внутреннее кли, что такое внутренний свет, внешний кли, внешний свет. Внутреннее кли понятно, получает, но как кли может быть внешним?
7: Ну,
0: если, мы, окружающий свет это тоже, мы его тоже воспринимаем в кли, иначе не было бы у нас ощущения.
1: Был такой вопрос. Как так, что в Гулим есть внутренний свет и окружающий? Если это зависит от экрана, то мы же говорим, что в Гулим все получается в полноценной форме, круглой, и вдруг тут есть такое разделение. У игулим есть внутреннее и внешнее.
0: Пишет в третьем пункте, что в игулим нет прямого света, есть только внутренний. Так там, так и там. Но есть разделение. Это то, что мы учили во всех пунктах перед этим. И именно там это происходит в таком круглом, едином виде. Верно, надо перечитать этот пункт. Ну, в соответствии с тем, как есть Келим де Йошер. Потому что Игулим получают от Йошер, как мы учили. Если в Йошер есть часть цветов, которые могут получать, часть нет, то как Рав определяет? Келим де Йошер. Экран. Там, где есть экран, там есть часть света, который принимается, и часть, которая не принимается. Есть ограничения. Да, но нужно прочитать. Может быть, кто-то найдет определение, мы сможем прочитать. Девятый пункт, девятая сноска, да? Хаим, почитаешь на иврите?
1: Девятый пункт, Торпними. Относится к словам, что свет делится на внутренний и окружающий свет. Девятый пункт. Орпними. Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которые там образовалось. И каждый более высший означает, что он более тонкий, чистый, а каждый нижний означает, что он грубее, с большим авиютом. Так как этим отличием свойств по авиюту определяется и выходит из него и становится нижним по отношению к нему. И знаем, что света передаются от каждого высшего к его нижнему, и потому обязан нижний получать свет в самую высшую ступень, самую тонкую свою часть. А высший передает ему наслаждение света только из самой нижней своей части, с наибольшим авиютом, что в нем. Таким образом, совпадают свойства света, приходящего от высшего, со свойствами клея, что имеется у нижнего, потому что наиболее толстая и грубая часть высшим, у нее есть совпадение с частью наиболее тонкой и чистой, что в нижнем. И получается, что нижний не способен получить весь свет, который надлежит ему получить, а только очень малую часть. То есть только то, насколько клей, самое тонкое в нем, способно получить. Прочие его части, которые не настолько тонкие и чистые, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия их свойств относительно высшего, дающего им. Это, в принципе, обычное, да, объяснение. То есть свет выходит с высшей ступени через самую нижнюю часть, через Малхут, в кетер нижней ступени. Но нижняя ступень может получать только в соответствии с экраном своим. Не может получить весь свет. Тогда что происходит с остальным светом, который не принимается, он становится на самом деле окружающим светом. Но это называется кругом, потому что он не будет принят. А как мы на самом деле можем говорить о нем? Потому что клей ощущает его, иначе не о чем говорить. Ты не можешь прийти к какому-то состоянию, если у тебя нет клея, если у тебя нет состояние, которое ты проверил, видел, что ты не можешь получить ради отдачи, поэтому ты его оттолкнул. И он остается как внешний клей. И в момент, когда оно внешний клей, то в нем уже нет как бы вот каких-то разделений. Он просто круглый. Это не клей Йоша. Клей Йоша уже получил какую-то форму, форму твоего клей. А тут единственное твое определение, что ты не можешь его получить.
0: Дело в том, что в Кли де Йошер есть вот это понятие, что можно, что он может получить и чего нет. И то, что он может получить, это наполняет игуль, круг. А что в игуле говорит, где там проявляется окружающий свет игулим? Что это за Кли игулим, который может определить, что есть окружающий свет над ним? Потому что он об этом пишет в заголовке, что в игулим есть окружающий свет и внутренний. Так что это за Кли игулим, в котором есть окружающий свет? Да, он говорит о внешней и внутренней части. Но в Игулим и в Йошер есть окружающий свет и внутренний свет. В Йошер мы понимаем, да? А в Игулим он не объяснил это. Может быть, в продолжении будет?
1: Это можно связать это с тем, что Рав сказал, что экран делит себя на внешний кли и внутренний кли, и, соответственно, этому внутренний свет и окружающий свет.
0: Верно, но это в Йошер, в Йошер.
1: Да, это в Йошер, но экран все-таки разделяет. Он разделяет все-таки на внешний кли и внешний кли на то, что происходит под табором. То давление, которое мы слышим, как результат того, что он это не получает, кроме этого, да? Этот свет продолжает давление, и, может быть, там начинается внешний кли. Мы на протяжении многих лет слышали объяснения от Рава и много вопросов. И хотя он не объясняет точно в этом пункте, но если у товарищей есть то, что они записали со слов Рава на протяжении всех этих лет, мы приглашаем поднять руку, поделиться и вместе будем учиться.
0: Асав нам послал на странице 93. Есть вопрос. 93-я страница. Вопрос Пейхет.

0: 88-й вопрос.
1: Сам вопрос. Мы прочитаем вопрос на странице 84-й, Пайдалет. Что вызвало Игулим быть одно ниже другого? Это вопрос. Что заставило Игулим быть одно ниже другого? Давайте посмотрим ответ. Ответ. Свет Кава, свет линии, который получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одной ниже другой. То есть источник — это свет Кава. Еще раз. Свет Кава, свет прямой линии, которую получили Игулим, вызвал в них осознание ступеней одна ниже другой, которые создали в них халонот, дословно окна, от впечатления экрана. И так все ступени Кава вышли также и в Игулим. Но мы еще не учили понятие халонот, но это такой ответ.
2: Это значит, что именно потому, что в Каве есть ступени, то и в Игулим есть ступени. Это как Рав объяснил, и Бальсулем об этом пишет, что когда вода выходит из трубы, она сразу не разбрызгивается в разные стороны, а выходит в том же виде, как она была в трубе. То есть труба придала форму, и вода вытекает именно в виде той же формы, как была в трубе. То же самое здесь, это на территории Игулим. Но все равно они как бы сохраняют. Это вот как он объясняет Кинерет, а река Иордан проходит через Кинерет и не смешивается с водами Кинерета. Мы видим это и здесь тоже.
1: Еще вопросы?
2: Турция 7 есть вопрос.
3: Саламмар. Arzunun daha bayağı kaba hale gelmesi daha fazla bolluk alabilmek için midir? Ve bu grup çalışmasında nasıl
1: если olmuşlar? Чем больше желание получать становится, обладает большим авиютом, оно получает больше блага. Как это выражается в десятке? Как можно использовать это в десятке?
2: Как можно использовать это в работе в десятке? Но в первую очередь Рав просил как бы не смешивать вещи. Мы тут изучаем нашу внутреннюю работу, но так как это реализуется на гораздо более высоких ступенях, чем те, на которых мы находимся. И мы используем учебу, чтобы притягивать окружающий свет, чтобы он приблизил нас к данной конкретной ступени. И тогда будем видеть, как эти вещи происходят. Рав сказал сегодня, что вообще Творец не раскрывается, а раскрывается группа на более исправленной ступени. И тогда там раскрывается сила, та сила, которая есть в исправленной группе. То же самое здесь, то же самое. Мы работаем в десятке, раскрывается больше авиют, мы покрываем это все любовью, и чем больше мы покрываем любовью, все больше и больше желания получать, у нас раскрывается еще больше то, те вещи, которые мы тут изучаем. Ну, в частности, сейчас не будем заходить уже, только Рав просил. Давайте еще Турция, Турция 1. Да, то, что касается вопроса учебного материала.
4: Alt olan üst olanın daha kalındır ne demek?
1: Спасибо.
0: Тергум.
1: Перевод.
5: На WhatsApp. Беседа, рад, что накабель тергум.
2: Ну, получим перевод, тогда сможем. Да, Игорь.
1: Я прочитаю из транскрипта, что значит здесь «ав». Желание получения, которое осталось без экрана, то есть раскрылось желание, которое оно не может преодолеть, в то время как высшим, желание получать еще больше, но большая возможность его преодолеть. Но почему на уроке он нижний называется более ав, более грубый, с большим авиютом? Ведь у высшего больше авиют. А почему нижний называется ав? Это именно то, что ты прочитал, что в нижнем есть экран по-прежнему маленький. Все измеряется по экрану. Если экран маленький, то он может преодолеть только маленький авиют, верно? И получить немного. А все остальное как будто бы противоположно. Намного больше, чем то, что я могу получить. Ты приходишь на трапезу и смотришь, сколько я могу съесть, чтобы это было ради отдачи. Ну, маленький кусочек, там, компот выпить. А все остальное ты должен оттолкнуть. Но все остальное — это экран, который не дает наслаждению войти. Чем выше ты поднимаешься, твой экран сильнее, больше, и ты можешь съесть больше.
2: Да, но больше. Тогда у него больше авиют. Почему он говорит, что нижний имеет больше авиют?
1: Это ответ, что он может, ну, Гади хочет сказать.
0: Да, Кен.
2: Да, в первую очередь, тут все связано. И то, что Михаил Миллер спросил, это как раз... Ну, это как мы изучаем, что есть ответ, вы просто потом подготовьтесь. Там есть ответ Бааль Сулама на 22-й минуте. Он говорит, окружающие постепенно входят. И Михаил Миллер спрашивал, как может быть окружающие света у Игулим. Так вот, мы учим, что в бесконечности все было заполнено. А теперь... Игулим наполняется посредством линии кав. И кав, а линия еще не наполняет все игулим. Он наполняет только часть, ту часть, которую не наполняет, остается в качестве окружающих. Но почитайте там, там Бааль Сулам замечательно объясняет, как нижний, который еще не наполнился, у него есть возможность получать все света. Все окружающие света и с помощью чего? Хайм, ты нашел? Да, в соответствии с этим, этот абзац. Ну, прочитаем, что же. По просьбе товарищей, мы находимся на 49-й странице, Опними, вторая колонка, абзацы в соответствии с этим. В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к нижнему, делится на две части. Одна — это малая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого верхнего, высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом нижнего. Вторая — это вся мера света, которая относится к остальным частям нижнего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. И вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в нижнего, и называется окружающим светом. Она называется еще так, потому что окружает нижний, то есть светит ему издалека, несмотря на то, что и не облачился в него. Иными словами, это свечение издали и малое. И вот это дальнее свечение способно очистить ту авиют, которая существует в нижнем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства нижнего свойством высшего. И тогда он сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть они входят и облачаются в очищенный келим нижнего и становятся его внутренним светом. Замечательно, Хаверим. Тут есть много выяснений, есть еще вопросы. Но наше время все закончилось. Тогда мы остаемся с этим и... Мы поблагодарим за этот урок. Будем благодарны нашим учителям, которые дали нам эту науку. Рабашу. А сегодня это день памяти и все учение, которое он оставил, и учителя, которого он нам оставил. И будем благодарить учителям за то, что благодаря им мы здесь все тут. А теперь отчет Михаэля и Дуди, да?
1: Да, так, друзья, мы хотим пригласить всех нас на особый день группы Израиля и Петах-Тиквы, мероприятие под названием «Взгляд внутрь». Мы хотим познакомиться глубже с нашим домом, не только с помощью уроков или конгрессов, на которых мы находимся, но и увидеть, что происходит за кулисами. Как действует организация, какие проекты мы продвигаем, какие вызовы нам предстоят, как действуют всякие службы и как мы хотим развиваться вместе. Цель — создать большее знакомство, большую прозрачность и, самое главное, больше взаимодействия и поручительства всех. И в конце этого дня посещения мы вместе сядем для мозгового штурма, длительного, чтобы подумать, как нам продолжать строить и развивать вместе наше общество, наше распространение, наши общины. И, разумеется, мы все это завершим праздничной трапезой. И все это произойдет в четверг, 1 октября, с 9:30 утра до 7 вечера. И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура.
2: Доди, секундочку, я хотел уточнить. Этот день знакомства предназначен. Иногда израильские группы, это может вообще, может путать. Нет, это одно принадлежит всем, всем, кто живет в Израиле. Это могут быть старые группы, это может быть новые сообщества, молодежь, маг Израиля. Если кто виртуально учится, те, кто живут в Петах-Тикве, даже те, кто живут в Маталоне. Все, кто находится в Израиле и хотят познакомиться с нашей организацией изнутри, со всей той деятельностью, которая здесь есть, мы приглашаем, чтобы мы взяли это в праздники, потому что там у нас будет время. Да, мы говорим об этом заранее, прежде чем да, происходит такой разогрев, и мы можем рассмотреть и посмотреть наше духовное будущее Нейбаруха. Это очень важное действие, поэтому каждый видит себя как часть Нейбаруха. Желательно, чтобы поучаствовал мы тут, формируем наше будущее.
1: И отсюда мы перейдем к расписанию Йом-Кипура. Давайте

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша, Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к

0: Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца, но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть шла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немирот Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Иаков.
0: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Сулама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому

0: Я даже не стыдно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
0: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам развития. Это, допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи. Для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцов там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцуфах до первоисточника бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Келим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Бальсулама. Действительно, у него есть большие обновления. Рабаш больше выясняет, он слит с Бальсуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации. Мы должны стараться не запускать наше направление, не останавливаться, потому что темп раскрывается все больше и больше. И нам нельзя это не оставлять ни на один день, ни на мгновение дальше. Мы скоро увидим, как это все время обязывает нас все больше и больше ставить перед собой эту систему и реализовывать. И это главное, что сделал Рабаш. Он практически приводит нас к реализации системы. Построить ее правильно и продвигать ее.
2: Заодови? Бесседер. Кен Давид?
0: Да, Давид.
1: Бальсулам нас призывает поблагодарить каббалистов за самоотверженность. Что это за самоотверженность каббалиста? Что он отдает, чем он жертвует?
0: Мы говорили в эти дни, что мы готовы умереть, как бы не существовать, потому что этим мы хотим освободить место для Творца, что умереть, умертвить себя, как написано. Тот, кто хочет жить, пусть умертвит себя, свое желание получать. Это для нас жизнь и смерть. Нет ничего больше мироздания, никакой смерти и жизни. А желание получать речь идет. То есть если ради получения мы умертвляем, пока оно не умирает, этим мы освобождаем это место для Творца. То есть, с одной стороны, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него самого. То есть, допустим, я получил такое желание. С другой стороны, насколько я уменьшаю это желание, то есть опустошаю его от своего «я», этим я даю место для Творца, для высшего света облачиться в него. Это называется умертвить себя. Свое «я». Хорошо?
1: Ясно, спасибо.
0: Ладно, да.
1: В чем особенность Рабаша по сравнению со всеми другими каббалистами?
0: Ладно, мне тяжело говорить, потому что это меня все-таки это касается. Я чувствую его так, кроме этого, все-таки близко и... Но мы видим, что без, скажем так, без его объяснений, близких нам, мы не осознаем, насколько они помогают нам. Мы не могли бы, кроме того, приблизиться к Бальсуламу. Не приблизились бы. Как? В особенности, когда ты собираешься реализовывать это не со стороны премудрости, когда начинает учиться, как бы, ну, что там Рабаш, как бы рассказывает нам сказки, объясняет нам разные вещи, как дедушка такой объясняет внуку. Но... Когда мы переходим к внутренней работе, когда мы хотим сами войти в эти действия, в эти состояния, которые мы изучаем у Бальсулама, Рабаш дает нам порядок работы. Как мы хотим реализовать это на себе? Я не говорил, что такое парцуф, что такое желание, и экран, и так какую-то эквилибристику делать, какие-то скачки такие в уме, так или так.
2: Но
0: чтобы я делал это в своем желании, а не в своей мысли. Делать это в мысли называется мудрец ночью. То есть он мудрец, но у него еще нет света ночью. Нет света, который распространился бы у него. Тогда как Рабаш дает нам ключ, сопровождает нас, так чтобы мы сами стали быть теми килима, о которых мы до этого говорили, так в нашей мудрости, премудрости. Он помогает нам в этом. Он говорит нам, как мы должны выстроиться в десятке, в объединении, в том, чтобы раскрыть, как мы, кто мы, насколько, какие правила есть у нас, как отмениться друг перед другом, соединиться друг с другом, соединиться с Высшим. И разного рода мы еще должны раскрыть разные вещи в том, что он пишет. Потому что его статьи тоже непростые, но он их так завернул, что не скрывает от нас, чтобы мы раскрывали это постепенно, чтобы не мешать нам продвигаться. Чтобы на каждом шагу раскрывали хисарона, потом бы поняли бы этого, потом бы достигли наполнения, исправления и так далее. Чтобы все эти вещи раскрывались в нас постепенно. Это искусство. Это действительно есть у него. Я бы сказал, что Бар-Сулам не раскрывается нам как учитель. Наставник, он раскрывается нам как ученый, философ. Ну, философ в том смысле, что он знает весь объем мироздания, все он над творением. А Рабаш, он берет тебя за руку, как старший берет младшего, и взрослый берет ребенка, и ведет нас по всему пути до Гмар-Тикуна, просто открывает тебе путь. И он с тобой. Да.
1: Есть ли в наши дни возможность прийти к какому-либо постижению, если мы не изучаем через Рабаша?
0: Мне кажется, что нет. Еще раз. Это, в общем, может, кажется мне, зависит от того, о ком речь. Если ты поедешь в Индию, то ты увидишь людей, которые тоже хотят раскрыть Творца в каком-то виде. Но у них методика, когда они отменяют себя, так вот, в таком виде, что их душа требует от них и позволяет им так с легкостью. Ты смотришь на них, ты не понимаешь, где эго, где это большое желание получать, где это внутренняя борьба, где эти вещи. Ну, все спокойно, хорошо. Ты что, я хочу сказать? Ты пойдешь в разные религии, ты тоже увидишь и верование. То есть, чтобы прийти к Творцу, это все идет согласно требованию человека.
2: По
0: требованию человека, что человек представляет себе, кто такой Творец, насколько и что он. Есть люди, которые как бы могут подняться над своим эго, получают какое-то свечение. Да, ты можешь видеть их даже, есть такие, и на улице тоже такие. Да, есть. В наше время, но это свечение не дает им войти вовнутрь, потому что у них нет левой линии. Это главное. Нет левой линии. И поэтому я думаю, что без методики, которую он, в особенности нам открыл, Рабаш, всем душам, душам, которые раскрываются, в особенности тяжелым, невозможно удостоиться слияния. Душам, которые раскрываются в наши дни, потому что они раскрываются слой за слоем. От легкого к тяжелому. Да?
1: В чем именно можно сказать, что он продолжил Бааль Сулам? В передаче методики.
0: Он объяснил, как достичь того, о чем Бааль Сулам пишет. Очень просто. Вот и все. Бааль Сулам объясняет тебе о высших ступенях, высших состояниях. Рабаш не очень-то говорит об этих ступенях как таковых, а говорит тебе из внутренней части человека, что нужно сделать, чтобы достичь этого. Бааль Сулам не говорит со стороны человека, что человек чувствует, что он должен исполнять. Он говорит как ступень, как какой-то ученый, такой относительно холодный. А Рабаш говорит, что тебе надо сделать, чтобы дойти до этого. Тебе нужна группа, тебе нужно объединение, отмена, нужно умертвить себя, в каком виде. И Бааль Сулам тоже тут и там говорит об этом, но он не... Он не наставник. Он выражает систему. Там тоже, конечно, есть все, но в таком виде, что это не...
2: Это...
0: Не... Вспомогательная книга, инструкция какая-то его, которая помогает тебе подняться. Ну, у тебя есть симфония или что-то такое тут написано, но тебе нужно научиться, знаешь, нотам, гаммам, разные техники, пока ты не дойдешь до того, чтобы прочесть, исполнить ее, пока ты не начнешь читать сольфеджио, то есть ноты. Нет такого. Это нужно другие люди. То есть Рабаш, он просто сопровождает тебя во всем пути. Это очень важно. Без этого то, что написал Бааль Сулам, это тоже можно объяснять по-разному. Можно оставить это как какой-то философский подход, ну и его мнение. Но если приходит Рабаш и говорит, как тебе этого достичь, то у тебя уже не остается место для философствования там, о чем Бааль Сулам пишет, а ты хочешь говорить по делу, постигни через Рабаша то, что пишет Бааль Сулам, тогда ты можешь понять, о чем Бааль Сулам пишет. Да.
1: Почему Рабаш не писал о последнем поколении, о цели человечества?
0: Не любил говорить об этом. Не любил. Сколько я не спрашивал, тогда меня не очень это волновало. Были другие совершенно времена, чем сейчас. Световые годы, где мы сегодня относительно того, что было тогда. Поэтому он не говорил. Он был очень-очень практичен, очень деловой. Я не думаю, что он написал бы те статьи, которые он написал, если бы не было группы, не было бы кого-то, как я, кто требовал бы это, его подталкивал, еще. Я принес пишущую машинку, копировальную машину, как этот стол был, такая машина с разными, там, знаешь, это так, непростая
2: вещь.
0: Не было такого, когда он видел, что хотят сделать и готовы, и учат это в группе, и спрашивают. Мы начали тогда читать на утреннем уроке статьи с ним вместе. Он услышал, он так полтора часа сидел так. А мы слушали. То есть ему было важно, чтобы мы все-таки, хотя мы читали, насколько ты можешь прочесть за полтора часа, у тебя есть заседание товарищей раз в неделю. Сколько ты можешь прочесть из статьи? Ну и каждый читает дома, тут и там, сколько есть времени у каждого читать. Были утренние уроки, вечерние уроки, рабочий день посередине. Эти часы, когда мы читали статью, это часы важные. Вот. И тоже, кроме этого, все-таки было отношение к этим статьям относительно. Мы были молодыми, были не способны понять настоящей, по сути дела, важности,
2: что
0: ведет нас. Не было еще связи между словами и внутренними ощущениями, что я между словами знаю, что мне привести в действие. Еще этого не было.
1: Но почему Рабаш не относился к структуре будущего общества?
0: Перед ним не было еще этого, не было. В этом будет будущее общество. Нужно прежде всего построить группу, общество, когда есть группа в каком-то виде, когда они вобрали этот материал, понимают, идет, не идет, как-то могут представить себе, что такое будущее общество, что это не тела, не какой-то кибуц, а взаимовключение душ, желаний, желание каждого в общем желании сделать из него сеть, в которой раскрывается Творец. Пока такая вещь не устанавливается. И тоже было много течений, много...
2: Ну, Тереза...
0: Смотри... Состояние роста, как обычно, как и у нас. Там было меньше, чем здесь. Все-таки был очень большой образ, который давил на всех, и был, как бы, управлял всем этим. Все чувствовали себя отмененными перед ним. Насколько могли и продвигались. Да. Я давлю больше административно. Приходить, усесть, так у него было это больше внутреннее. Да.
1: Почему мир не возвеличивает Рабаша?
0: Мир?
1: Да.
0: А как они могут?
1: Бальсулама есть круги, которые его изучают и ценят. Почему у Рабаша нет?
0: Потому что я говорю тебе, что он точно сказал, что делать. А кто хочет делать, кто хочет исполнить на себе? Бальсулам – это философия, это взгляд, это восприятие реальности, вещи, которые, понимаешь, ты можешь из этого сделать докторат, все, что хочешь, философствовать там, как тебе хочется.
2: Сафа, яфа,
0: гвуа. Язык красивый, такой возвышенный. Все.
2: Кило мувенет.
0: Вроде бы понятный.
2: Хашува.
0: Важный. Поднимает человека.
2: Ше мидабер алея. Ма рабаш умер.
0: Что ты говоришь об этом? А что рабаш говорит? Возлюби ближнего, как самого себя.
2: Конкретит.
0: Очень конкретно. По-деловому, кто хочет говорить об этом, кому это нужно вообще, это вынуждает, обязывает, поэтому ты не увидишь, что его уважают еще долгое время. Нет, кто он вообще? Что он написал? Что он написал? Труды рабаша, что это там? Просто... Шамати тоже не приписывают ему Бар-Салам, что он услышал, записал от отца. Поэтому он любил держаться в тени Бар-Салама больше так, как бы нет его. И не хотел демонстрировать себя как адмор. Он был большой, как Рав тоже, хотя никогда не занимался этим. Он получил звание Рава от Рава Зоненфельда, Рава Кука, двух столпов предыдущих поколений, которые не были больше, чем он. Рав Зоненфельд был принят всеми ультраортодоксами. Рав Кук всеми более современными, что называется.
2: Бар-Салам
0: обязал Рабаша, чтобы он получил это раввинское звание от них обоих. Потому что думал, что все-таки в глазах изучающих Тору это будет как все-таки входной билет в такие круги. Он, как это сказать, был романтик немножко так. Он думал, что можно все-таки пробить это сопротивление. Мы уже видим, что это невозможно, что Творец так их обернул, что невозможно это пробить. Видимо, это пойдет другим путем. Тоже придут туда и Бар-Салам, и Рабаш, но в каком виде это еще предстоит нам. Да? Вы думаете, что в будущем Израиль будут учить по трудам Рабаша? И нет сомнения. И Бар-Салам, и Рабаша в настоящем виде, не философски, не как-то там просто учат как добавку к тому, что они думают Тору и заповеди, а практически наверняка будут изучать все. Да. Хорошо? Прекрасно. Да.
3: Нельсон
0: из Латинской Америки спрашивает, достойно ли это поколение принять труды Рабаша? Труды Рабаша, конечно, достойны. Труды Бар-Салама не знаю насколько. Насколько мы реализуем труды Рабаша, нам будет чуть-чуть больше понятен Бар-Салам. Потому что нам не хватает свойств, ощущений, внутренних чувств. Мы читаем Бар-Салама, мы изучаем его разумом, а не внутренним чувством. То, что пишет Бар-Салам, не укладывается у нас внутренне. В соответствии с тем, как я читаю его, мои желания с моими мыслями не выстраивают у меня картину чувственную, внутреннюю. И это проблема, поэтому я вижу, как учит Бар-Салама, философствование, не более того. И поэтому невозможно по-настоящему понять Бальсалама без Рабаша, пока мы не выстроим внутри себя модель, правильный образ отношений всех этих качеств, это не поможет нам. Мы будем читать, как написано там, считать буквы, а не понимать содержание. Да?
3: Аарон
0: из Балтимора спрашивает. В этом отрывке написано, что каббалисты спасают нас от ада, который хуже смерти. Почему есть такие, кто приходит на этот путь и тяжело страдают, а есть те, кто принимают то, что нужно, как необходимость, и готовы отдать себя этому пути спокойно? Это неверно. Тот, кто приходит к слиянию с Творцом, не страдает. Нам кажется, что он страдает. Может быть, его внешняя жизнь была очень тяжелой. Болезни, голод, разные проблемы в семье человеческие. Он принимает все, что так это приходит от Творца. Внутренний Творец устраивает ему такие желания, характер, разные приказы, состояния изнутри с человека. Творец устраивает ему внешний мир, который так относится к нему в разных вещах, в семье, товарищи, ученики, отовсюду, от всего мира. А человек должен умертвить себя, то есть должен быть в слиянии в каждое мгновение с тем, что Творец наваливает на него. И это, по сути дела, его роль
2: —
0: быть человеком, тенью Творца. Поэтому каббалисты, когда делают это, ты не можешь почувствовать их состояние. Ты видишь, может быть, внешнее состояние. Ну, что там у него, что... Или как они говорят в таком виде, потому что они говорят тоже через много фильтров таких. Фильтруют ступени, пока они говорят кому-то что-то. Поэтому мы не можем увидеть их внутреннее настоящее состояние. Но тот, кто находится в пути, на ступенях, на духовной лестнице, в определенном виде, в слиянии с Творцом, у него нет страдания. Его страдание только как еще больше отменить себя. Хорошо? Ладно, так продолжим. Секунду. У нас есть. Ну, начнем.
2: Сантьяго.
4: Sí, amado Rav, todo aquello que usted ha expresado,
0: дорогой Рав, все, что вы сказали, заставляет нас благодарить Творца, что вы привели к нам Рабаша в наше время как подарок. Вопрос, то есть, что развитие практических действий каббалистов истории связано с продвижением общества и исправлением душ. Значит ли это, что то мгновение, в которое мы живем, наше исправление направлено на то, чему Рабаш учит нас? Но на этом работа заканчивается, или будет еще продвижение в будущем? Я не думаю, что будет продвижение в будущем больше, чем то, как мы продолжаем на практике. Если мы реализуем то, что пишет Рабаш, мы этим приходим ко всем высшим уровням до Гмар Тикуна. Мы увидим, насколько он написал о более высоких уровнях, чем то, что нам кажется сейчас. Нет ни у нас недостатка ни в чем, кроме как реализовать Рабаша в нашей внутренней работе. И благодаря нашей внутренней работе в Рабаше понять, что пишет Бар-Салам. Рабаш — это работа в сердце, Бар-Салам — это работа в разуме.
2: Богота.
0: Богота. Он еще что говорит?
3: Buen día, querido Rab. Rab.
0: Добрый день, дорогой Рав.
3: Мы
0: учим статьи Рабаша.
3: Это
0: прекрасная мудрость, которая берет нас за руку, чтобы любить ближнего. Как можно реализовать методику более короткую по времени, чтобы почувствовать труды Рабаша практически в более короткое время, чем то, что занимает у нас, чтобы они смогли постичь и понять любовь к ближнему. Насколько вы будете развиваться? Благодаря статьям Рабаша в группе вы поймете, что можно сократить это и можно облегчить на письме и в действии для поколения, которое пойдет за вами, вашим ученикам. Так что, пожалуйста, надо реализовать то, что Рабаш пишет, и вы поймете, как это сделать. Это невозможно объяснить более коротко, только реализовать. И из практической реализации понять, как можно еще больше опустить это на следующий уровень. Этот уровень — это вы, который реализуете, а следующий уровень — это получится у вас после вашей практической реализации.
2: Монтеррей. Монтеррей.
3: Hola, Rab. Buenos días.
0: Здравствуйте, Рав. Добрый день.
3: Hace unos meses he estado trabajando diariamente en la traducción de los escritos de.
0: Несколько месяцев назад я работал над переводом трудов Рабаша. И это ощущается, или потому как я понимаю, огромная работа, которую делает Рабаш, объясняя нам в каждой частности, в чем работа человека, как работать с желанием получать, чтобы подняться над ним и прийти к отдаче. Мой вопрос, как через эту работу по переводу этих статей на испанский, свечение, которое там есть, это, может быть, не передать правильное чувство, которое Рабаш хочет передать, знание, всю мудрость, которую он хочет передать? Поняли вопрос? Как не навредить тому, что Рабаш хочет передать? Как
3: транслировать корректно эту сенсацию Рабаша в переводе на
2: испанский?
0: Не знаю. Это, может быть, ты должен посоветоваться с другими переводчиками. На испанский, с испанского, который у нас есть. И, в общем, вы построите некую систему, борт такой, совет переводчиков, которые будут учиться друг у друга, как правильно переводить, объяснять каждое слово, каждую фразу. Так я рекомендую сделать. Потому что каждый может быть специалистом, но если вы хотите передать правильнее внутреннюю сторону перевода, вы должны соединиться между собой и искать что-то общее и вообще в объединении между собой и в переводе людей, которые объединены.
2: Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк.
5: Hey, Rav. Rabash adopted Bala-Salam's method for us, so it's suitable for our souls.
0: Rabash.
5: Could we learn anything from him how to adapt the
0: Методику Бар-Салама к нам? Можем ли мы говорить дальше о том, как приспособить эту методику для следующих поколений?
5: Could we do likewise for future generations?
0: Можем ли мы достичь того, как он это сделал, переработать его методику, представить ее следующему поколению? Только через то, что мы реализуем. Только через реализацию, не то, что я беру какую-то методику, из нее делаю как в физике или в чем-то, что я продолжаю еще дальше своим разумом. Все эти методики реализуются только в чувстве, в желании. Поэтому у нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, как сказать, в реализации методики, методика практическая, как мы реализуем ее. У нас нет никаких шансов сделать какой-то апгрейд, если мы не проводим это через себя. Поэтому вопрос тоже не очень правильный. Как мы берем Бали Сулам? Мы не можем от Бали Сулама взять ничего. Мы можем только реализовать Рабаша и через это понять больше Бали Сулама. Бали Сулам — это как эталон, что мы там понимаем. Столько мы реализуем Рабаша на практике.
2: Вена.
0: Вопрос. Рабаш был имидж, который давил на учеников, чтобы они внутренне отменились. Вы говорите, что вы давите больше административно. Рабаш не давил. Он просто все-таки был авторитетом. Было понятно. И было понятно нам тоже всем.
2: Ну,
0: что нету другого. Тогда, в те времена, интересно, что был какой-то вакуум такой. Относительно место пустое для людей, которые желали духовного продвижения, у них не было куда особенно сбежать. Были круги, но так не было особо слышно и известно. Да? Ну, так что? Как бы вопрос, мы обучаем на кампусе людей, мы должны относиться к ним более внутренне или более административно, как вы сегодня делаете с нами? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я даю все, что я могу. Тот, кто недоволен, может идти поискать. Слава Богу, есть много мест.
2: Да.
0: Есть много путей к Творцу. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть административное, я говорю вам все время, что делать. Потому что Рабаш очень много подчеркивал, как мы должны быть организованы с утра до ночи, и Шиват Хаверим в отношениях между нами, человек сам и так далее. Это называется административно. Это не то, что объединение в группах. Все это в этих объединениях, как человек должен реализовать себя более внутренне. Насколько он должен быть предан этому? Это
2: Айкар.
0: И главное.
2: Айкар за
0: Маженика. Главное это то, что называется
2: Хуцмице.
0: Мудрецов все, кроме как уйти. То есть, несмотря на то, что я хочу уйти, сбежать, я больше не могу терпеть эти вещи. Мне не кажется, что я преуспею, или вообще кто-то может преуспеть и так далее. Я не ухожу. Вот так. Почему вот так? Мне некуда. И даже если мне сейчас покажут какие-то вещи, я не верю, что у меня есть что-то, кроме этой духовной работы. Я нахожусь в ней, то, что Творец делает со мной, я заранее согласен, и вот так.
2: Питер.
6: Как относиться к дню ухода, к дню смерти каббалиста Рабаша? Это горе, ушел учитель, это радость, душа выполнила свою работу. Или никак, потому что это материальное событие?
0: У нас был учитель.
2: Выдающий.
0: Конечно.
2: Имьем лифней еще унифтар бабокер.
0: Если день, когда он умер с утра, до этого я был с ним, говорил. Все время был с ним, а после того, как он умер утром, уже не был со мной рядом, уже есть большая разница. С одной стороны, с другой стороны, потому как он учил меня, это на самом деле дает человеку возможность быть больше соединенным с Творцом
2: пнемит.
0: Внутренне. И, конечно, не дай Бог, не исчезает эта связь с Творцом через учителя, а учитель становится более чистым. Исход, очищение. Так это относительно нижнего человека. И поэтому... Поэтому... Это то, что мы должны принять. Его образ стал более чистым, он стал больше силы. Относительно моих органов ощущений, это все относительно воображаемый образ стал более истинным. Я соединяюсь с Творцом через него. Сегодня мне ясно, все больше и больше. И больше, как я соединяюсь с Творцом через Рабаша. И что он присутствует как какая-то модель. Если я облачаю все на него, принимаю все как все меньше и меньше с помехами моего эгоизма, я все больше через него прихожу к Творцу. Ладно.
2: Алмата.
7: Алмата. Да, читает текст в разных в книгах, в статьях Бальсулам, Рабаша, ты углубляешься внутрь. Откуда это вот это свойство текста, которое заставляет тебя углубиться и чувствовать автора?
0: Мне тяжело сказать вам. Приложите усилия. У меня это так, что я присутствовал при написании этих статей физически. Я копировал их.
2: Мешахпел там. Они айти Михалеку там.
0: Копировал, раздавал.
2: Они айти.
0: Я.
2: Ну, ну харби коля дворе.
0: Присутствовал при всех этих вещах. Я чувствовал так автора, что все-таки.
2: Но.
0: Вы должны через окружение видеть, как этот высший образ, высшая ступень, как она выстраивает вас в десятки и хочет видеть вас соединенными, чтобы раскрыться в вас.
2: Турки.
0: Турки.
2: Туркия.
0: Турция.
2: Пожалуйста.
0: Прошу.
2: Лейс.
8: Мераба, достар.
0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
8: Sizler bizim için çok büyük bir şanssınız. Aslında bizim için değil, tüm dünya insanları için. Benim sorum şu. Biraz önce Bağlasulam akıldan Rabaş kalpten yazar dediniz. Biz bu hissiyatın her ikisini de şu anda yaşıyoruz sayenizde. Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
0: Прежде всего, я хочу сказать, что действительно группа Бней Барух очень большая, великая. У нас есть большое счастье, что мы учимся. И... Теперь вопрос. Вы до этого сказали, что Бааль Салам пишет из разума, а Рабаш из сердца. То, что мы чувствуем, что мы получаем их обоих от вас. Что можно поэтому... Да, но тоже нельзя сказать, что это разум, это сердце. Оба они говорят из постижения. Это как бы их выражение по характеру души. Бааль Салам больше академичен, более Рабаш больше практичен, чувственен, эмоционален. Так это получается. Мы получаем и оттуда, и оттуда. Главное для нас не то, как мы принимаем это через Бааль Салама или Рабаша, а главное, что мы получаем это через объединение между нами, когда мы получаем, и объединение дает нам уже... ощущение высшего, облаченного в наше кли. Поэтому тут нет Бааль Салама, тут нет Рабаша. Они, конечно, находятся внутри, но главное — это мера объединения, характер объединения между нами внутри десятки. Это то, что дает нам цвет, ощущение, меру постижения Творца, потому что Творец — это «приди и увидь». Где я? Приди, я прихожу в группу, в какой мере, в каком характере, в каком виде группа объединена, это то, что выстраивает мне Творца. Так это Творец или это группа? Это группа. Это группа. Это то, что я ощущаю как образ Творца, форму Творца, которая раскрывается во мне. Так я раскрываю Творца или группу? Я раскрываю исправленную группу. Я творение, иначе не могу никогда почувствовать Творца. Никогда. Это всегда будет у меня как исправленная форма группы. Поэтому мы говорим о Творце: «Приди и увидь». Куда я приди? Я прихожу в группу, прихожу к связи между ними, к их реализации ради отдачи взаимной. И эту форму я чувствую. Это называется Творец. А кто такой Творец? Внутренняя сила, которая раскрывается в них, в объединении между ними, это, по сути дела, Творец. Но эта внутренняя сила тоже, я не могу уловить ее как силу. Я могу воспринять ее, когда она облачена в группу, то есть в определенной форме группы, как она построила себя. Это Творец для меня. Поэтому за каждым товарищем стоит Творец, от любви к творениям к любви к Творцу. Невозможно различить их, потому что кли — это группа, а внутренняя суть, которая поддерживает ее, — это Творец. Это тяжело передать. Они идут соединенные вместе, взаимовключенные кли и свет, то есть группа и Творец. Творец — это «приди и увидь», то есть Творец — это уже воодушевление, состоящее, впечатление, состоящее из ощущения килим, когда они соединены вместе, и единство, которое раскрывается именно в них, это Творец. И поэтому Творец, мы всегда можем говорить о нем только в свойствах творения, поэтому мы отмечаем буквами разные свойства Творца и пишем о нем буквами. Это хилим. У нас нет выбора. Мы не можем выразить это иначе.
2: Беседер?
0: Хорошо.
2: Латин-Америка.
0: Латинская Америка.
9: Буккертов, Рав.
0: Доброе утро, Рав.
9: ¿Qué nos hace falta para alcanzar la perfección?
0: Чего не достает нам, чтобы достичь совершенства, которое Рабаш видел в последнем поколении?
1: Реализовать его. Насколько мы реализуем его, мы почувствуем еще больше стремление.

0: Shalom, dear friends. Good to see you. Today the topic of the preparation is.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Радостно встретиться с вами сегодня. Тема подготовки обмена перед Творцом. Мы собрались здесь, у кого-то это конец дня, у кого-то начало, у кого-то утро, у кого-то вечер, но у всех есть одна цель — научиться, как мы можем через объединение между нами и с помощью любви между нами раскрыть следующую ступень, раскрыть следующую ступень нашего духовного развития, и как мы можем вместе продвинуться и через нашу отмену себя перед Творцом обрести эту чудесную мудрость, которую мы получаем от Рава, от наших учителей, от учителей наших учителей, и как превратить это место в место единства, в место связи, в место более продвинутое, в место более доброе.
2: Рабашка, 65-е. Человек во время своей молитвы, когда наводит порядок в своем сердце, потому что молитва — это работа в сердце, человек должен сам решить, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отмениться перед ним во всем, то есть не оставлять под своей властью ни одного желания, а чтобы все желания в нем были направлены лишь на то, чтобы возвеличивать славу небес. А когда он решился в своем сердце на полную отмену, тогда он просит Творца, чтобы он помог ему перевести из потенциала в практическую реализацию силы. То есть, хотя в отношении силы, мысли и желания он видит, что тело не согласно с тем, что он отменит все свои желания перед Творцом, и они не будут ради собственной выгоды, он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он захотел отмениться перед ним со всеми желаниями и не оставлять себе ни одного желания. И это называется полной молитвой, так как желание его, чтобы Творец дал ему полное желание без каких-либо компромиссов для себя, и он просит, чтобы Творец помог ему, чтобы он всегда оставался с праведностью Творца.
3: Question for active workshop. How do we help each other annul?
1: Активный семинар. Как нам помочь друг другу отмениться перед Творцом?
2: Начнем с того, что будем стараться отменить себя внутри десятки, стараться почувствовать желание товарищей, к чему они стремятся.
1: Все исходит из важности товарищей, насколько товарищи важны для меня, настолько важен Творец. Когда мы начнем отменяться перед товарищами, сразу отменимся перед Творцом.
2: Мы можем помогать друг другу с помощью рекламирования важности цели. И это даст человеку преодолевать свою природу.
1: Да, кто такой Творец, я не знаю. Я не знаю, что значит отмениться перед Творцом. Творец — это свойство отдачи. Нужно поставить свойство отдачи выше своей головы, выше своего желания получать. Я не могу это делать сам. Мне нужны товарищи, такие как Нох, как другие товарищи, которые я могу видеть, как они отдают группе, товарищам, и тогда я пойму, что стоит больше отдавать и стоит меньше получать.
2: Да, нам необходимо совершать это действие по отмене, все время стараться это делать по отношению к десятке, к товарищам, когда мы упражняемся в том, как ставить их желание перед своим.
1: Пример. Мы, когда смотрим друг на друга, хотим мы или не хотим, И мы не говорим друг другу «отменись», а мы показываем своим примером, насколько человек склоняет голову перед процессом, перед нашим путем. И так мы берем друг друга с пример, друг друга, с друг друга пример.
2: Вчера на уроке мы слышали, что мы, по сути дела, раскрываем не Творца, а исправленную группу. Так мы, по сути дела, по отношению к ней должны отменять себя. Мы должны возвысить важность группы, отменить себя перед ней, и тогда увидим исправленную группу и раскроем там Творца. Творец — это тот, кто задействует исправленную группу, и по отношению к ней надо себя отменять.
4: Rabash, what is the prayer for help and for forgiveness in the work?
1: Рабаш, статья, что такое молитва о помощи и о прощении в работе. Грех человека заключается в том, что он не просил о помощи у Творца. Ведь если бы он просил о помощи, он наверняка получил бы помощь от Творца. Но если человек говорит, что просил о помощи, и Творец не дал ему, на это дается ответ, что человек должен верить, что Творец слышит молитвы. Как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. И если бы он верил по-настоящему, то молитва его была бы совершенной. А Творец слышит совершенную молитву, то есть когда человек жаждет всем сердцем, чтобы Творец помог ему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы изучаем утренний урок Рава 4 ноября 2002 года. По статье «Вы все стоите сегодня». Это находится в первом томе Рабаша, 56-я страница. Прочитаем вместе эту статью в нашем распоряжении. 27 минут, пожалуйста.
1: «Атем ницавим айом кулхем». המפרשים שואלים על מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם.
2: Вы все стоите сегодня. Комментаторы спрашивают о стихе: вы все стоите сегодня перед Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Почему он начинает с множественного числа и заканчивает единственным числом? Каждый человек в Израиле. Автор книги Маор ВаШемеш объясняет, что говорится во множественном числе и в единственном числе указывает на любовь к товарищам. И то, благодаря чему, что есть среди вас главы, колено ваше, и тем не менее никто не видит в себе больше добродетельности, чем в любом человеке из Израиля, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают так же по принципу «мера за мера», поэтому вниз передается все благо. И вот согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается, что человек должен принять на себя бремя высшей малхут, как бык под ермой, осел под поклажу, которые являются разумом и сердцем. То есть вся работа человека должна быть ради отдачи.
0: И согласно этому выходит, что если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакой компенсации, а желает лишь совершать свою работу в святости и не надеется, что ему дадут какую-либо добавку к тому, что у него есть, то есть не желает даже никакой добавки к работе, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем, что, безусловно, является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца. И то, что в его возможностях он делает, и он доволен своей долей. То есть даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус в работе, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы их. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог спуститься в состояние низости, что означает такое состояние, где если он захочет заниматься работой Творца, он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, происходит по принуждению, потому что у него нет никакого желания работать, а тело желает лишь покоя, то есть его ничего не интересует.
2: Ибо тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному знанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, несомненно, у него есть вкус в работе. И он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять их, что теперь, когда он находится в состоянии подъема, поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Но иногда через день, час или несколько минут он падает в состояние низости, настолько, что не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час-два или два, он видит вдруг, что упал с вершины. То есть из того состояния, когда он был уверен, что он герой из героев, он оказался как всякий человек из Израиля, то есть как простой человек, и начинает думать, придумывать советы, что же может теперь делать, и как может снова подняться в состоянии величия, которое у него было.
0: Когда человек должен идти путем истины, то есть сказать, что то, что я нахожусь сейчас в самом низу, означает, что свыше меня специально сбросили, чтобы я узнал, действительно ли я хочу делать святую работу ради отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получить какое-либо удовлетворение от этой работы, ведь мне достаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу, и сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий.
2: И потому сказано, вы все стоите сегодня. То есть все состояния, которые вы проходили, и все состояния, которые были у вас, и состояния гадлута или менее гадлута, которые считались средними состояниями и так далее, вы берете все эти частные состояния, не считайте одну ступень относительно другой, поскольку вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору, и это мы исполняем, как любой из народа Израиля.
1: То есть
2: состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы думал, что пребывает в состоянии величия, и тогда Творец Всесильный заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. Именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения, это называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз.
0: И заключение союза, как объясняет мой отец и учитель, это когда два человека видят, что они любят друг друга, тогда они заключают между собой союз, что они останутся в своей любви навечно. И он спросил, если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится в таком случае, зачем же нужен союз? И для чего они заключают этот союз? То есть для какой пользы? То есть что они выигрывают от того, что произвели заключение союза? Является ли это просто церемонией, или это делается для какой-то пользы? И он сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас, они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого по тем причинам, которые они видят сейчас. Ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе. Тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, страшно сказать, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели между ними во время, когда любовь чувствовалась. Так же и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее, они пробуждают былую любовь и не смотрят на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. И поэтому заключение союза полезно. Хотя вкус любви, бывший, когда между ними царила любовь, и ушел, но благодаря тому, что они заключили союз, они обладают силой вновь пробудить любовь, которая светила им в прошлом, и возвращают ее в будущее.
2: Согласно этому, находим, что союз главным образом заключается для будущего. Это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех узлов,